0: Это очень удобная система. Но единственное, что да, вот то, что помещение, в общем-то, почты далеко очень от нас. То есть нужно специально за ней ехать, и это, ну, как бы не очень близкий путь. Так, в общем-то, достаточно быстро.
1: А скажите, пожалуйста, вот брайлевские книги, они же достаточно тяжелые. Оказывает ли вам кто-то помощь в том, чтобы просто привезти их с почты до библиотеки?
0: Честно сказать, в основном это делаю я, но бывает так, что мои читатели, у которых есть родственники на машине, если книга им заказана, то есть бывает так, что кого-то отправляют племянника, брата. Ну, не всегда, конечно, так бывает, но по возможности. Там уже не смотрят мои книжки, их книжки. Сразу меня погрузили с моей этой секограммой и отправили в библиотеку. Оттуда уже я дала ту книгу, которая записана на читателя, чей родственник приехал со мной. То есть помогают всем миром, наверное. Я же говорю, наверное, поэтому я и работаю. Я столько лет здесь и, наверное, игру и раскрылась. Только благодаря, наверное, то, что вот у меня такие люди, у меня такой коллектив, поэтому все помогают, кто чем может. Иногда бывают, знаете, такие моменты, что и читатель себе заказывает на дом, но самому тащить на почту слепому человеку эту несчастную секограмму, оформлять и отправлять ее в край, тоже же ведь сложно. То есть это ж можно, как бы, да, заказать себе домой, прийти с почты, взять книжечку, да, и потом, но потом же эту же тяжесть надо отнести, это же нужно ее упаковать, это же нужно, это же целое дело для слепого. Поэтому я говорю: так, Ставрополь говорит, мы на все согласны. Я говорю, можно они эту книжечку оставят у меня. То есть человек прочитал, ему пришло на почту, он не тянет ее туда, вот откуда я их все приношу, а приносит ко мне, я звоню в край, они уже с формуляра списывают с человека, или на мне на филиал, если книга очень такая интересная, прям зачитывался человек, прям говорит, очень хорошая, оставьте у себя, просто переписывают ее на меня, то есть на мой филиал, то есть она за мной теперь числится, но человеку не надо тащить эти тяжести в другой конец города.
1: Давайте поговорим о надомном абонементе, ведь в вашей библиотеке вы единственный сотрудник, стало быть, вы не только выдаете книги в филиале, но и работаете с надомными читателями. Скажите, пожалуйста, сколько у вас сейчас читателей-надомников?
0: Читателей-надомников на сегодняшний день у меня 11 человек. С разными ограничениями, заболеваниями, и опорно-двигательный аппарат, и сопутствующие заболевания. Но это люди в основном, к сожалению, которые прикованы к постели, которые еле-еле передвигаются на ходунках. То есть это такая категория, которая, в общем-то, очень во мне нуждается. То есть это те люди, которые очень много, к сожалению, одиноких, у которых, в общем-то, нету близких, родных, и мы вместе с соцработником являемся вот тем самым окном в мир, как нас называют, да, то есть мы вот вместе, дружно, вот помогаем таким нашим, в общем-то, читателям, потому что у человека и так жизнь очень тяжелая, а литература, она как раз скрашивает его тяжелые горестные моменты, она становится и семьей, и другом, и отдушиной, и каким-то источником информации, потому что люди читают разные книги, и художественную литературу, и в то же время наш журнал «Нашу жизнь», где они могут быть в курсе всего того, что происходит, в общем-то, в стране, потому что новости новостями, в общем-то, люди предпочитают, в общем-то, печатный формат и информацию. У меня очень интересные берут очень часто выпуск нашей Ставропольской краевой библиотеки, называется «Калейдоскоп событий». Это развлекательно-познавательный журнал, поэтому он очень как бы хорошо читаемый. То есть вот такая вот категория, которая необходима моя помощь и, в общем-то, в доставке, в подборе книг. Это очень такая интересная категория людей, это очень такая душевная категория людей.

0: которая не каждого впустит в свой дом. Поэтому это очень такая, ну, для меня немножко такая немножко личная такая работа, потому что это все очень сложно, это человеческая судьба, это человеческая боль. И вот ты каждый раз, простите, ты каждый раз с этим сталкиваешься и видишь, как тебя ждут. Простите, это очень такая тема тяжелая, потому что, ну, ты являешься, наверное, больше, чем родственник в этой ситуации. Тебя очень ждут, тебя очень любят. И, наверное, так как никогда, искренне ждут, без каких-то там моментов лицемерия. Вот, поэтому это... И ты являешься и медсестрой, и скорой помощью, и вплоть до того, что какие-то личные вещи найти, что-то перебрать, что-то выкинуть, знаете, как бы, и соцработник в то же время, знаете, ну, наверное, нету вот какой-то вот определенности, кто я. Я та, кто нужна вот в данный момент. Нужна я как медсестра, там, таблетки найти, прочитать, рассортировать, или же я нужна как скорая помощь померить сахар для того, чтобы... или померить давление для того, чтобы дать человеку эту таблетку, да, потому что кроме меня, к сожалению, никто не даст. Это такая вот очень... Это поговорить. Это книга, но это еще я... Первый, кто приходит, это соцработник, я иду как бы вторая. Через какой-то там промежуток времени мы созваниваемся с соцработником. То есть я последняя, кто ухожу от этого человека. Вот, и... Как бы разные ситуации бывали, и слава богу, что сейчас все у многих все, слава богу, хорошо, но ты не знаешь, в какой момент ты можешь попасть. Иногда книга остается второстепенным, иногда даже не забираю, просто принесу, положу. Я как бы вынуждена делать определенную какую-то необходимую вещь, которая нужна моему читателю. Поэтому это такая очень интересная категория, они все очень интересные. И я всегда удивляюсь их желанию жить. Наверное, так, как хотят жить они, и цепляются за эту жизнь. Наверное, нам только нужно учиться, как наши проблемы, наши всякие моменты для жизни, по сравнению с их, вы знаете, наверное, это ничего. Потому что человек, который прикован к постели, который лишён близкого и родного человека, ну, наверное, дальше уже рассказывать не о чем. Это очень, в общем-то, это все, это тупик, да, и это очень страшные моменты одиночества. Но насколько эти люди позитивны, насколько эти люди чувствуют твое настроение, люди рады к тому, что я к ним прихожу. И, в общем-то, желание их прочитать, что-то узнать, даже что-то, чтоб я рассказала, что в городе творится, какие новости, что происходит. Люди это все очень ценят. И, в общем-то, практически все очень позитивные и очень так настроены жить. Говорит, не смотри, говорит, что я лежу. Говорит, мозг и руки работают хорошо. Говорит, я, говорит, ты читаю, говорит, нормально, говорит, и соображаю. Так что, говорит, рассказываю все, что есть. Даже, знаете, даже вот до таких вот моментов. То есть это вот такая, да, очень эмоциональная сфера работы. Каждый вторник что-то несет в себе такое интересное.
1: А скажите, пожалуйста, как часто есть возможность у читателя надомного абонемента поменять книги?
0: У меня по расписанию я каждый вторник, у меня, в общем-то, есть обслуживание. То есть, если человек со вторника, ну, за неделю успел прочитать, то есть я вполне спокойно могу ему эти книги, как бы, поменять. Потому что мы всегда созваниваемся, и те, кто планируют. В любом случае, мы все живые люди, у всех свои планы, есть какие-то моменты. Кто-то хочет, чтобы я пришла не в этот вторник, а в следующий. То есть у меня специальный блокнот, в котором я веду записи, кому что, кому какую книгу, кого на какой вторник записать, какое это число. Я думаю, что, в общем-то, те, кто быстро читают, ну да, они немножечко дожидаются меня, потому что они быстренько книжку проглотили, и все. Им приходится меня иногда, да, вот до следующего вторника, в общем-то, подождать. А так у меня каждая неделя, каждый вторник я в распоряжении моих читателей.
1: А как вы добираетесь к своим читателям, которые обслуживаются на дому?
0: На общественном транспорте, на автобусах, на маршрутках. Иногда на двух, потому что не все живут в доступности. У меня вот здесь один маршрут рядом, который идет, но он мне не особо удобен. Мне вот приходится идти на другую маршрутку и пересаживаться иногда, и два автобуса с пересадками, чтобы доехать до моего читателя. Потому что есть читатели, которые живут в многоквартирных домах там, или в пятиэтажках, а есть, которые находятся в частных секторах. То есть это, ну, можно сказать, поселковая территория. Поэтому до поселка нужно добраться на другом совершенно поселковом автобусе, который ходит по расписанию. Поэтому здесь вот такой момент. Маршрутки, автобусы.
1: Скажите, пожалуйста, ходить по улице прекрасно, с книгами, в хорошую погоду. А что делать, если на дворе вторник, а на улице сильный дождь?
0: Ой, последнее время это очень актуально, особенно во второй половине дня. Это, вы знаете, практически чайная церемония. Это ты достаешь, подбираешь книжки, это ты складываешь в пакет, это пакет ты переворачиваешь и пакет засовываешь в другой пакет, потому чтобы книжки не намокли. И потом третий пакет уж в котором ты понесешь, для того, чтобы книги ни с одной, ни с другой стороны не намокли. Потому что, ну, априори зонтик уже нести тебе негде, потому что две твои руки рабочие уже заняты, и ты перебежками от, знаете, как бы от крыши до крыши с этими сумочками, с, в общем-то, интеллектуальным добром, значит, скачешь на остановку, потому что по-другому нет, книги-то надо закрывать, влага, вода, это все губительно, поэтому книги, да, вот, конечно, тщательно каждую книгу не укроешь, а вот именно вот полностью пакет, вот их уложил, потом этот пакет перевернул. Это же уже целая система сложившаяся. Переверну этот пакет. То есть получается у тебя там, где у тебя ты достаешь книжки, оно у тебя уже получается над ней. Там верх уже, считай, закрыт. И третий пакет уже как бы, ну, переносочный такой, что какая бы вода ни прошла, то есть ты уже, они уже в двух пакетах, а третий это уже пакет, который переносишь. То же самое происходит, когда ты идешь от читателя, то есть его книги ты точно так же вот это вот фасуешь в пакет, пакет в пакет перевернутый, и в третий пакет уже контрольный для переноски.
1: И не промокает?
0: Ну, Бог миловал, пока нет. Пока не промокало. У меня, в общем-то, неделька дождевиков. У меня и черный, и желтый, и зеленый. У меня здесь куча дождевиков, потому что, ну, зонтик взять это просто нереально. Просто нету третьей руки. Иногда очень бы ее хотелось, или как вот в загранице, или там у наших близких, в общем-то, по континенту. Соседи, у них там, знаете, есть шапочки, над шапочками зонтики. То есть, как бы я иногда подумала, но я думаю, я долго с этими книжками не пройду, думаю, меня будут очень долго останавливать. Так, чтобы над головой хотя бы был бы зонтик. Ну, это, конечно, смешно, но, тем не менее, как бы зонтик уже держать нечем, поэтому у меня существует моя рабочая форма, это дождевик. Я никогда не обращала внимания, на каких улицах находятся вообще библиотеки, да, вот у каждой библиотеки своя есть улица, да, на которой фактически юридический адрес. Но, идя с книгами к очередному надомнику, говорит, дело было, вечером делать было нечего. Решила задуматься, вот на каких вот улицах у нас находятся, в общем-то, библиотеки, и моя в том числе. И вот самое, что интересное, для того, чтобы приехать с выезда ко мне, дойти до меня, добраться, нужно с выезда или же с въезда в город остановиться на улице какой? Правильно, Маяковского. Где находится моя библиотека? В тихом, спокойном, районе спальном, где поют птички. Очень вкусная выпечка. На какой она может находиться улице чисто теоретически? Вот на улице Есенина. Цветы, деревья, романтика. То есть я нахожусь на улице Есенина, но чтобы ко мне добраться с выезда, нужно выйти непременно на остановке Маяковского.
1: Какие мероприятия вам особенно нравится проводить? Дело в том, что у библиотекаря еще входит в обязанности и проведение мероприятий с читателями. Ну, конечно, обо всех говорить долго, да и много. А вот расскажите, пожалуйста, о тех мероприятиях, которые вот особенно по душе и которым особенно приятно готовиться.
0: Это День Победы. Это, наверное, один из таких любимых, нужных, даже необходимых мероприятий, к которому готовишься, наверное, как никогда тщательно, потому что это наша память, это наша история. И не потому что там государство прописало, что нужно быть патриотом. Нет, патриотом нужно родиться, нужно прожить, нужно воспитываться в этом. И подход даже к таким мероприятиям, он должен быть, в общем-то, и с одной стороны современным, потому что у нас сейчас очень много акций. Вот вы сегодня поучаствуете в нашей акции. Не только наша акция, это всероссийская акция «Окна Победы», да? Но это же что-то новое. Это каждый в память о своем герое украшает окна. Это и летящие журавли, это и горящие танки, это и радостные солдаты. Они сейчас такая, в общем-то, такая, эта сфера очень развитая, и печать цветная, односторонняя, двухсторонняя, красиво, ну, называется вырубка, то есть по контуру обведено, да, то есть ты можешь этим пользоваться не один раз. Это настолько все, в общем-то, красиво. Это все, ты создаешь вот этот вот уголок памяти свой, да, используя там журавлей летящих. То есть показываешь тем самым, что ты эта часть. Когда мне мои дети задали вопрос, говорят: мам, ну зачем это все? Ну мы же помним. Я говорю: а это для того, чтобы не забыли. Потому что каждое окно победы, которое продумываем, я это делаю дома с детьми, это делаем с нашими читателями. Это не только нам память, но это и другим показать, что мы помним, мы являемся частью этой истории. Нет семьи такой, где не был памятен свой герой, да, то есть мы живы этой памятью, и чем, конечно, дальше от нас уходит это время, уже 81 год, тем люди, тем дети, молодежь, все дальше и дальше это остается вот только на страницах истории. Я не представляю себе, наверное, работу в публичной обычной библиотеке с обычными категориями людей, да, там с детьми, хотя я тоже с детьми работаю, но у меня особая категория деток, и каждому свой подход. Но я бы, наверное, я бы не смогла, потому что все-таки моя специфика работы, наверное, какой-то и у меня отложила отпечаток. Не хочу я менять работу, мне здесь нравится, мне здесь комфортно, не без проблем. Как бы и директор ругает, и наказывает, всякие моменты бывали. Но это, наверное, и хорошо, потому что ты учишься, и если любишь свою работу, ты учишься каждый божий день, ты повышаешь квалификацию, ты открываешь для себя много что нового. Библиотека не стоит на месте, мы трансформируемся, мы подстраиваемся под современные условия. Давайте проследим, даже вот насколько быстро все это происходит. Еще вот я помню себя с бобинами, потом точно так же я помню папу с магнитофоном, с кассетами, потом резко уже и магнитофоны, и с кассетами, и с дисками, да, и сейчас пролетело, не такой большой период времени, мы уже пользуемся флеш-картами, накопителями, да, у нас отдельная библиотека электронная, да, что нам тогда как бы, присниться не могло, вот, и причем это все вот в такой короткий период, и вот я вот как раз эти периоды все застала, это же так интересно, и насколько это все вот библиотека умеет в общем-то, скомпоновать в себе, чтобы каждому было в этом месте удобно, комфортно, чтобы каждый мог выбрать тот формат, который ему удобен. У меня также есть диски, также есть кассеты, также есть флешки, также, естественно, этот наш любимый Брайль, как же без него. То есть на любой вкус, по любой возможности. У меня до сих пор вот люди читают книжки на CD, DVD, на своих, в общем-то, даже бывает так, что перекупают у кого-то уже DVD-дисков-то, уже как бы, ну, время тоже как бы уходит, но тем не менее люди находят и на чем проиграть, и DVD покупают, я же даже не думала, что они еще где-то продаются, но люди умудряются покупать, ну, потому что говорят, ну, мне так комфортно. Так что развиваемся и будем развиваться дальше, и я думаю, у нас все будет впереди очень хорошо, несмотря на то, что все говорят, что в будущем библиотекарь пропадет как единица, пропадет как, в общем-то, работник, что уже такой профессии не будет. Нет, мы останемся. И какие бы роботы, какие бы там сейчас современные технические средства не пришли бы нам на смену, человеческий фактор не заменит. Робот не поговорит. Робот не может много что, но он пока еще не чувствует вот человека, его настроение, его, в общем-то, эмоциональное какое-то, там, я даже не знаю, как это сказать, какой-то эмоциональный настрой, с чем он пришел сюда. То есть наша профессия, она была, есть и будет, несмотря на то, что мы вот такие древние. Но все равно мы идем, вот смотрите, у нас открываются новые библиотеки, у нас открываются современные библиотеки, которые в себе как раз модельные, которые в себе собирают абсолютно все. Это и место, где можно поговорить, это и место, где можно получить какую-то услугу, в то же время и компьютеризировано. И то есть человек пришел и получил со всех сторон, в общем-то, помощь, и все, что ему нужно, он нашел в одном месте. Поэтому, конечно, и модельные библиотеки, вот они приходят на смену, они будут еще лучше. Это и внутри и площадки для проявления творческого потенциала. Это же очень хорошо, и это в очередной раз доказывает, что наша профессия была и будет, только мы будем трансформироваться вместе со своей библиотекой. Вы будете на Каменводах, обязательно приходите в гости в Кисловодский филиал Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих имени Маяковского. Находимся мы на улице Есенина, 16. К нам можно добраться на маршрутке номер 17 или 19. И будем с вами дружить.
2: Из тысячи профессий Татьяна Юрьевна выбрала именно профессию библиотекаря. Она ни минуты не жалела о своем выборе и уверена, профессия библиотекаря останется с человечеством на долгие годы.

0: Алисе наскучило сидеть с сестрой без дела на берегу реки. Разок-другой она заглянула в книжку, которую читала сестра.
1: Что толку в книжке, если в ней нет ни картинок, ни разговоров?
0: Она сидела и размышляла, не встать ли ей и не нарвать ли цветов для венка. Мысли ее текли медленно и несвязно, от жары ее клонило в сон. Вдруг мимо пробежал кролик с красными глазами. Конечно, ничего удивительного в этом не было. Правда, кролик на бегу говорил:
2: «Ах, боже мой, я опаздываю!»
0: Но и это не показалось Алисе особенно странным. Но когда кролик вдруг вынул часы из жилетного кармана и, взглянув на них, помчался дальше, Алиса вскочила на ноги. Никогда раньше она не видела кролика с часами, да еще с жилетным карманом в придачу. Сгорая от любопытства, она побежала за ним по полю и только-только успела заметить, что он юркнул в нору под изгородью. В тот же миг Алиса юркнула за ним следом, не думая о том, как же она будет выбираться обратно. Нора сначала шла прямо, ровная, как туннель, а потом вдруг круто обрывалась вниз. Не успела Алиса и глазом моргнуть, как начала падать, словно в глубокий колодец.
1: Интересно, сколько миль я уже пролетела? Я верно приближаюсь к центру Земли, но интересно, на какой же я тогда широте и долготе?
0: Сказать по правде, она понятия не имела о том, что такое широта и долгота, но ей очень нравились эти слова. Они звучали так важно и внушительно.
1: А не пролечу ли я всю Землю насквозь? Вот будет смешно. Вылезаю, а люди вниз головой. Как их там зовут? Антипатии, кажется. Придется мне у них спросить, как называется их страна. Простите, сударыня, где я? В Австралии или в Новой Зеландии?
0: А она все падала и падала. Делать нечего. Помолчав, Алиса снова заговорила.
1: Дина будет меня сегодня весь вечер искать. Ей без меня так скучно.
0: Диной звали их кошку.
1: Ах, Дина, милая, как жаль, что тебя со мной нет. Правда, мышек в воздухе нет, но зато мошек хоть отбавляй. Интересно, едят ли кошки мошек?
0: Тут Алиса почувствовала, что глаза у нее слипаются. Она сонно бормотала.
1: Едят ли кошки мошек? Едят ли мошки кошек?
0: Тут раздался страшный треск. Алиса упала на кучу валежника и сухих листьев. Она ничуть не ушиблась и быстро вскочила на ноги. Взглянула наверх, там было темно. Перед ней тянулся коридор, а в конце его мелькнул белый кролик. Алиса помчалась за ним следом. Она слышала, как, исчезая за поворотом, кролик произнес:
2: «Ах, мои усики! Ах, мои ушки! Как я опаздываю!»
0: Повернув за угол, Алиса ожидала увидеть кролика, но его нигде не было. А она очутилась в длинном низком зале, освещенным рядом ламп, свисавших с потолка. Дверей в зале было множество, но все оказались заперты. Алиса попробовала открыть их, но, убедившись, что ни одна не поддается, она прошла по залу с грустью, соображая, как ей отсюда выбраться. Вдруг она увидела стеклянный столик на трех ножках. На нем не было ничего, кроме крошечного золотого ключика. Алиса решила, что это ключ от одной из дверей. Но, увы, то ли замочные скважины были слишком велики, то ли ключик слишком мал. Только он не подошел ни к одной, как она ни старалась. Пройдясь по залу во второй раз, Алиса увидела занавеску, которую не заметила раньше. А за ней оказалась маленькая дверца, дюймов 15 вышиной. Алиса вставила ключик в замочную скважину, и к величайшей ее радости он подошел. Она открыла дверцу и увидела за ней нору, совсем узкую. Алиса встала на колени и заглянула в нее. В глубине виднелся сад удивительной красоты. Ах, как ей захотелось выбраться из темного зала и побродить между яркими цветочными клумбами и прохладными фонтанами, но она не могла просунуть в нору даже голову.
1: «Если б моя голова и прошла, что толку? Кому нужна голова без плечей? Ах, почему я не складываюсь, как подзорная труба?»
0: Алиса вернулась к стеклянному столику, смутно надеясь найти на нем другой ключ или, на худой конец, руководство к складыванию наподобие подзорной трубы. Однако на этот раз на столе оказался пузырек.
1: «Я совершенно уверена, что раньше его здесь не было».
0: К горлышку пузырька была привязана бумажка, а на бумажке крупными красивыми буквами было написано: «Выпей меня». Это, конечно, было очень мило, но умненькая Алиса совсем не торопилась следовать совету.
1: «Прежде всего надо убедиться, что нигде нет пометки «яд».
0: Однако на этом пузырьке никаких пометок не было, и Алиса рискнула отпить из него немного. Напиток был очень приятен на вкус. Он чем-то напоминал вишневый пирог с кремом, ананас, жареную индейку, сливочную помадку и горячие гренки с маслом. Алиса выпила его до конца.
1: «Какое странное ощущение! Я верно складываюсь, как подзорная труба».
0: И не ошиблась. В ней сейчас было всего 10 дюймов росту.
1: «Если я и дальше буду так уменьшаться, я могу и вовсе исчезнуть».
0: Подождав немного и убедившись, что больше ничего не происходит, она решила тотчас же выйти в сад. Бедняжка. Подойдя к дверце, она обнаружила, что забыла золотой ключик на столе, а вернувшись к столу, поняла, что ей теперь до него не дотянуться. Бедная Алиса села на пол и заплакала.
1: «Ну, хватит. Слезами горю не поможешь».
0: Тут она увидела под стеклом маленькую стеклянную коробочку. Алиса открыла ее. Внутри был пирожок, на котором коринками, изюминками, было красиво написано: «Съешь меня».
1: «Ну что ж, так и сделаю. Если при этом я вырасту, я достану ключик. А если уменьшусь, пролезу под дверь. Мне бы только попасть в сад. А как? Все равно».
0: Она откусила от пирожка и с тревогой подумала:
1: «Расту или уменьшаюсь? Расту или уменьшаюсь? Все страньше и страньше. Я теперь раздвигаюсь, словно подзорная труба. Прощайте, ноги».
0: В эту минуту она как раз взглянула на ноги и увидела, как стремительно они уносятся вниз. Еще мгновение — они скроются из виду.
1: «Бедные мои ножки, кто же вас будет теперь обувать? Кто натянет на вас чулки и башмаки? Мне же до вас теперь, мои милые, не достать. Мы будем так далеки друг от друга, что мне будет совсем не до вас. Придется вам обходиться без меня».
0: В эту минуту она ударилась головой о потолок, ведь она вытянулась футов до 9, не меньше. Тогда она схватила со стола золотой ключик и побежала к двери в сад. Бедная Алиса. Разве могла она теперь пройти в дверцу? Ей удалось лишь заглянуть в сад одним глазком, и то для этого пришлось лечь на пол. Надежды на то, чтобы пройти в нору, не было никакой. Немного спустя вдалеке послышался топот маленьких ног. Это возвращался белый кролик. Одет он был парадно, в одной руке держал пару лайковых перчаток, а в другой — большой веер. На бегу он тихо бормотал:
2: «Ах, боже мой, что скажет герцогиня? Она будет в ярости, если я опоздаю. Просто в ярости!»
0: Алиса была в таком отчаянии, что готова была обратиться за помощью кому угодно. Когда кролик поравнялся с нею, она робко прошептала:
1: «Простите, сэр!»
0: Кролик подпрыгнул, уронил перчатки и веер, метнулся прочь и тут же исчез в темноте. Алиса подняла веер и перчатки. В зале было жарко, и она стала обмахиваться веером.
1: «Нет, вы только подумайте, какой сегодня день странный, а вчера все шло как обычно. Может, это я изменилась за ночь? Дайте-ка вспомнить. Сегодня утром, когда я встала, я это была или не я? Кажется, уже и не совсем я. Но если это так, то кто же я в таком случае? А ну-ка проверю, помню ли я то, что знала, или нет. 4×5 — 12. 4×6 — 13. 4×7. Ой, так я до 20 никогда не дойду. Ну ладно, таблица умножения — это не важно. Попробую географию. Лондон — столица Парижа. А Париж — это столица Рима. А Рим? Нет, все не так, все неверно. Попробую прочитать, как дрожит».
0: Она сложила руки на коленях, словно отвечала урок, и начала. Но голос ее звучал как-то странно. будто кто-то другой хрипло произносил за нее совсем другие слова.
1: «Как дорожит своим хвостом малютка-крокодил! Урчит и вьется над песком, прилежно пенит Нил! Как он умело шевелит опрятным коготком! Как рыбок он благодарит, глотая целиком!» «Слова совсем не те. Останусь здесь навсегда. Пусть тогда попробуют, придут сюда за мной. Свесят головы вниз, станут звать: подымайся, милочка, к нам. А я на них только посмотрю и отвечу: скажите мне сначала, кто я. И если мне это понравится, я поднимусь. А если нет, останусь здесь, пока не превращусь в кого-нибудь другого».
0: С этими словами Алиса глянула вниз и, к своему удивлению, заметила, что, пока говорила, натянула на одну руку крошечную перчатку кролика.
1: «Как мне это удалось? Видно, я опять уменьшаюсь».
0: Алиса встала и подошла к столику, чтобы выяснить, какого она теперь роста. Судя по всему, в ней было не больше 2 футов, и она продолжала стремительно уменьшаться. Вскоре она поняла, что виной тому веер, который она держала в руках, и тут же швырнула его на пол. И хорошо сделала, а то могла бы и вовсе исчезнуть.
1: «Уф, едва спаслась. А теперь в сад».
0: И она подбежала к дверце. Но, увы, дверца опять была заперта, а золотой ключик так и лежал на стеклянном столе.
1: «Час от часу не легче. Такой крошкой я еще не была ни разу. Плохо мое дело, хуже некуда».
0: И тут снова послышался легкий звук шагов. Это был белый кролик. Он медленно трусил назад, с волнением глядя по сторонам, словно что-то искал. Алиса услышала, как он бормочет про себя:
2: «Ах, герцогиня, герцогиня, бедные мои лапки, бедные мои усики. Она же велит меня казнить, как пить дать велит. Где же я их потерял?»
0: Алиса догадалась, что он ищет веер и белые перчатки, и принялась их искать, желая подобрать и сердечно ему помочь. Но веера и перчаток нигде не было. Все вокруг изменилось. Большой зал со стеклянным столиком и дверцей куда-то исчез, словно его и не бывало. Вскоре кролик заметил Алису.
2: «Эй, Мэри Энн, а ты что здесь делаешь? Беги-ка скорее домой и принеси мне пару перчаток и веер. Да поторопись!»
0: Алиса так испугалась, что со всех ног бросилась исполнять поручение. В эту минуту она увидела чистенький домик. На двери была прибита медная дощечка, начищенная до блеска, а на дощечке было написано «Б. Кролик». Алиса без стука вошла и побежала по лестнице наверх.
1: «Как странно, что я у кролика на побегушках. Не хватает еще, чтобы Дина давала мне поручение».
0: Размышляя таким образом, она пробралась в маленькую комнатку, сверкающую чистотой. У окна стоял стол, а на нем, как она и надеялась, лежал веер и несколько пар крошечных перчаток. Алиса взяла веер и пару перчаток и совсем уже собралась выйти из комнатки, как вдруг увидела у зеркала маленький пузырек. На нем не было написано «Выпей меня». Но Алиса открыла его и поднесла к губам.
1: «Стоит мне что-нибудь проглотить, как тут же происходит что-нибудь интересное. Посмотрим, что будет на этот раз. Мне бы очень хотелось опять подрасти. Надоело быть такой крошкой».
0: Так оно и случилось. Не успела она отпить и половины, как уперлась головой в потолок. Пришлось ей пригнуться, чтобы не сломать себе шеи. Она быстро поставила пузырек на стол.
1: «Ну, хватит. Надеюсь, на этом я остановлюсь. Я и так уже в дверь не пролезу. Зачем только я так много выпила?»
0: Увы, было уже поздно. Она все росла и росла. Пришлось ей встать на колени, а через минуту и этого оказалось мало. Она легла, согнув одну руку в локте, рука доходила до самой двери, а другой обхватила голову. Через минуту ей снова стало тесно. Она продолжала расти. Пришлось ей выставить одну руку в окно, а одну ногу засунуть в дымоход. Дальше расти было некуда. Но, к счастью, действие волшебного напитка на этом кончилось. Больше она не росла. Правда, легче от этого ей не стало. Особых надежд на спасение не было.
1: «Как хорошо было дома. Там я всегда была одного роста. Зачем только я полезла в эту кроличью норку? И все ж, такая жизнь мне по душе. Все тут так необычно. Интересно, что же со мной произошло? Когда я читала сказки, я твердо знала, что такого на свете не бывает. А теперь я сама в них угодила. Обо мне надо написать книжку, большую, хорошую книжку. Вот вырасту и напишу. Да, но ведь я уже выросла. По крайней мере, здесь мне расти больше некуда.
0: Так она разговаривала сама с собой. Беседа получалась очень интересная, но тут под окнами послышался чей-то голос.
2: Мэри Энн, Мэри Энн, неси-ка сюда перчатки, да поторапливайся!
0: На лестнице послышался топот маленьких ног. Алиса поняла, что это кролик ее ищет. И забыв о том, что она теперь в тысячу раз его больше, так задрожала, что весь дом зашатался. Кролик подошел к двери и толкнул в нее лапкой. Но дверь открывалась в комнату, а так как Алиса уперлась в нее локтем, она не поддавалась.
2: «Что ж, обойду дом кругом и залезу в окно».
1: «Ну нет!»
0: — подумала Алиса. Подождав, пока он, по ее расчетам, должен был подойти к окну, она наугад высунула руку и попробовала его схватить. Послышался крик, что-то шлепнулось, зазвенело разбитое стекло. Видно, он упал в теплице, в которых выращивали огурцы. Потом раздался сердитый крик.
2: «Пат! Пат! Да где же ты?»
0: А какой-то голос, которого Алиса раньше не слышала, отвечал.
3: «Я тут! Яблочки копаю, ваша честь!»
2: «Яблочки копаю! Нашел время! Лучше помоги мне выбраться отсюда!»
0: Снова зазвенело разбитое стекло.
2: «Скажи-ка, Пат, что это там в окне?»
3: «Рука, конечно, ваша честь!»
2: «Дубина! Какая же это рука? Ты когда-нибудь видел такую руку? Она же в окно едва влезла!»
3: «Оно, конечно, так, ваша честь, только это... рука!»
2: «Ей там во всяком случае не место. Иди и убери ее, Пат!»
3: «Ваша честь, не лежит у меня сердце! Не надо, ваша честь, прошу вас!»
2: «Трус ты эдакий! Делай, что тебе говорят!»
0: Тут Алиса снова пошевелила пальцами в воздухе. На этот раз послышалось два вопля. И снова посыпались стекла.
1: «Какие большие там теплицы! Интересно, что они теперь будут делать? Убери ее, Пат! Я бы и сама была рада отсюда убраться. Вот бы они мне помогли!»
2: «Нужно сжечь дом!»
1: «Попробуйте только, и я натравлю на вас Дину!» «Интересно, что они теперь будут делать?»
0: Минуты через две внизу опять началось движение. Алиса услышала, как кролик сказал:
2: «Для начала хватит одной тачки».
0: В следующую минуту в окно посыпался град мелких камешков. Некоторые попали Алисе прямо в лицо.
1: «Перестаньте, а то хуже будет!»
0: Снова наступила мертвая тишина. Алиса меж тем с удивлением заметила, что камешки, упав на пол, тотчас превращаются в пирожки. Тут Алису осенило.
1: «Если я съем пирожок, со мной обязательно что-нибудь случится. Расти мне больше некуда, так что, скорее всего, я стану меньше».
0: Она проглотила один пирожок и с радостью заметила, что росту в ней поубавилось. Как только она настолько уменьшилась, что смогла пройти в дверь, она тотчас выбежала из дому и увидела под окнами целую толпу птиц и зверюшек. Увидев Алису, все бросились к ней, но она пустилась на утек и вскоре оказалась в дремучем лесу.
1: «Прежде всего нужно принять прежний вид, а потом найти дорогу в тот чудесный сад. Так и поступлю, лучше плана не придумаешь».
0: И вправду план был замечательный, такой простой и ясный. Одно только плохо. Алиса не имела ни малейшего представления о том, как все это осуществить.
1: «Мне бы надо еще подрасти. Нужно что-то съесть или выпить. Только вот что?»
0: Алиса поглядела кругом на цветы и травы, но не увидела ничего подходящего. Неподалеку стоял гриб, большой, почти с нее ростом. Она заглянула за него и под него, и по обе стороны от него. Тут ей пришло в голову, что если уж на то пошло, можно посмотреть, нет ли у него чего-нибудь на шляпке. Она поднялась на цыпочки, заглянула наверх, и встретилась глазами с огромной синей гусеницей. Та сидела, скрестив на груди руки, и томно курила кальян, не обращая никакого внимания на то, что творится вокруг. Алиса и синяя гусеница долго смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Наконец гусеница вынула кальян изо рта и медленно, словно в полусне, заговорила.
4: «Ты кто такая?»
1: «Сейчас, право, не знаю, сударыня. Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась. Но с тех пор я уже несколько раз менялась».
4: «Что это ты выдумываешь? Да ты в своем уме?»
0: Гусеница, видно, просто была весьма не в духе, так что Алиса повернулась и пошла прочь.
4: «Вернись! Мне нужно сказать тебе что-то очень важное».
0: Это звучало заманчиво. Алиса вернулась.
4: «Значит, по-твоему, ты изменилась?»
1: «Да, сударыня, и это очень грустно. Все время меняюсь и ничего не помню».
4: «А какого роста ты хочешь быть?»
1: «Если вы не возражаете, сударыня, мне бы хотелось хоть капельку подрасти».
0: Алиса терпеливо ждала, пока гусеница не соблаговолит снова обратить на нее внимание. Минуты через две та вынула кальян изо рта, зевнула раз, другой и потянулась. Потом она сползла с гриба и скрылась в траве, бросив Алисе на прощание:
4: «Откусишь с одной стороны, подрастешь, с другой уменьшишься».
1: «С одной стороны чего? С другой стороны чего?»
4: «Гриба», —
0: ответила гусеница и исчезла из виду. С минуту Алиса задумчиво смотрела на гриб, пытаясь определить, где у него одна сторона, а где другая. Гриб был круглый, и это совсем сбило ее с толку. Наконец она решилась, обхватила гриб руками и отломила с каждой стороны по кусочку.
1: «Интересно, какой из них какой?»
0: Она откусила немножко от того, который держала в правой руке. И в ту же минуту почувствовала сильный удар снизу в подбородок. Он стукнулся о ноги. Нельзя было терять ни минуты, ибо она стремительно уменьшалась. Алиса взялась за другой кусок, но подбородок ее так прочно прижало к ногам, что она никак не могла открыть рот. Наконец ей это удалось. И она откусила немного гриба из левой руки.
1: Ну вот, голова наконец освободилась.
0: Впрочем, радость Алисы тут же сменилась тревогой. Куда-то пропали плечи. Она взглянула вниз, но увидела только шею невероятной длины, которая возвышалась, словно огромный шест над зеленым морем листвы.
1: «Что это за зелень? И куда девались мои плечи? Бедные мои ручки, где вы? Почему я вас не вижу?»
0: С этими словами Алиса пошевелила руками, но увидеть их все равно не смогла. Только по листве далеко внизу прошел шелест. Убедившись, что поднять руки к голове не удастся, Алиса решила нагнуть к ним голову и с восторгом убедилась, что шея у нее словно змея гнется в любом направлении. Алиса выгнула шею изящным зигзагом, готовясь нырнуть в листву. Ей уже стало ясно, что это верхушки деревьев, под которыми она только что стояла. Как вдруг послышалось громкое шипение. Она вздрогнула и отступила. Прямо в лицо ей, яростно бия крыльями, кинулась горлица.
1: «Змея! Никакая я не змея! Оставьте меня в покое!»
5: «А я говорю, змея!» «Я все испробовала, и все без толку. Корни деревьев, речные берега, кусты. Ох, эти змеи!»
0: Алиса недоумевала все больше и больше. Впрочем, она понимала, что пока горлица не кончит, задавать ей вопросы бессмысленно.
5: «Мало того, что я высиживаю птенцов, еще и сторожи их день и ночь от змей. Вот уже 3 недели, как я глазу не сомкнула ни на минуту».
1: «Мне очень жаль, что вас так тревожат.
5: И стоило мне устроиться на самом высоком дереве, стоило мне подумать, что я наконец-то от них избавилась, как нет. Они тут как тут лезут на меня прямо с неба. Ух, змея подколодная!»
1: «Никакая я не змея!
5: Я просто...
6: Ну скажи, скажи, кто ты такая. Сразу видно, что хочешь что-то выдумать.
5: Я маленькая девочка.
6: Ну уж, конечно. Видала я на своем веку много маленьких девочек. Но с такой шеей ни одной. Нет, меня не проведешь. Самая настоящая змея. Вот ты кто. Ты мне еще скажешь, что ты ни разу не пробовала яиц? А?
5: Нет, ну почему же? Пробовала. Девочки, знаете, тоже едят яйца.
6: Не может быть. Но если это так, тогда они тоже змеи. Больше мне нечего сказать. Знаю, ты яйца ищешь. А девочка ты или змея, мне это безразлично.
5: Но мне это совсем не безразлично. И по правде сказать, яйца я не ищу. А даже если бы искала, ваши мне все равно бы не понадобились. Я сырые не люблю.
6: Ну тогда убирайся. Вот так.
0: Сказала хмуро горлица и снова уселась на свое гнездо. Алиса стала спускаться на землю, что оказалось совсем непросто. Шея то и дело запутывалась среди ветвей, так что приходилось останавливаться и вытаскивать ее оттуда. Немного спустя Алиса вспомнила, что все еще держит в руках кусочки гриба и принялась осторожно, понемножку, откусывать сначала от одного, а потом от другого, то вырастая, то уменьшаясь, пока, наконец, не приняла прежнего своего вида.
5: Ну вот, половина задуманного сделана. А теперь надо попасть в тот сад. Хотела бы я знать, как это сделать.
0: Тут она вышла на полянку, где стоял маленький домик, не более 4 футов вышиной.
5: Кто бы там ни жил, в таком виде мне туда нельзя идти. Перепугаю их до смерти.
0: Она принялась за гриб и не подходила к дому до тех пор, пока не уменьшилась до 9 дюймов. С минуту она стояла и смотрела в раздумье на дом. Вдруг из лесу выбежал ливрейный лакей и забарабанил в дверь. Что это лакей, она решила по ливрее. Если же судить по его внешности, это был просто лещ. Ему открыл другой ливрейный лакей с круглой физиономией и выпученными глазами, очень похожий на лягушонка. У обоих на голове были пудренные парики с длинными локонами. Лакей-лещ вынул из подмышки огромное письмо, величиной с него самого не меньше, и передал его лягушонку.
7: «Герцогиня от королевы. Приглашение на крокет».
0: Лягушонок принял письмо и также важно повторил его слова, лишь слегка изменив их порядок.
8: «От королевы, герцогиня, приглашение на крокет».
0: Затем они поклонились друг другу так низко, что кудри их смешались. Алису такой смех разобрал, что ей пришлось убежать подальше в лес, чтобы они не услышали. Когда она вернулась и выглянула из-за дерева, лакея-леща уже не было, а лягушонок сидел возле двери на земле, бессмысленно уставившись в небо. Алиса робко подошла к двери и постучала.
8: «Не к чему стучать. По двум причинам. Во-первых, я с той же стороны двери, что и ты. А во-вторых, они там так шумят, что никто тебя все равно не услышит».
0: И правда, в доме стоял страшный шум. Кто-то визжал, кто-то чихал, а временами слышался оглушительный звон, будто там били посуду.
5: «Скажите, пожалуйста, как мне попасть в дом?»
0: В эту минуту дверь распахнулась, и в голову лягушонка полетело огромное блюдо. Блюдо пролетело мимо, слегка задев его по носу, и разбилось о дерево у него за спиной.
8: «А стоит ли туда попадать? Вот в чем вопрос!»
0: Алиса толкнула дверь и вошла. В просторной кухне дым стоял столбом. Посередине на колченогом табурете сидела герцогиня и качала младенца. Кухарка у печи склонилась над огромным котлом, до краев наполненным супом.
5: «В этом супе слишком много перцу», —
0: подумала Алиса. Она расчихалась и никак не могла остановиться. Во всяком случае, в воздухе перцу было слишком много. Даже герцогиня время от времени чихала. а младенец чихал и визжал без передышки. Только кухарка не чихала. Да еще огромный кот, что сидел у печи и улыбался до ушей.
1: Скажите, пожалуйста, почему ваш кот так улыбается?
0: Алиса не знала, хорошо ли ей заговорить первой, но не могла удержаться.
9: «Потому»,
0: — сказала герцогиня.
9: «Это чеширский кот, вот почему. Ах ты, поросенок!»
0: Последние слова она произнесла с такой яростью, что Алиса прямо подпрыгнула. Но она тут же поняла, что это относится не к ней, а к младенцу, и с решимостью продолжала.
1: «Я и не знала, что чеширские коты всегда улыбаются. По правде говоря, я вообще не знала, что коты умеют улыбаться».
9: «Умеют, и почти все улыбаются».
1: Я ни одного такого кота не видела.
9: Если бы кое-кто не совался в чужие дела, земля бы вертелась быстрее.
0: Она запела колыбельную и принялась качать младенца, яростно встряхивая его в конце каждого куплета.

0: гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав.
1: Герцогиня запела второй куплет. Она подбрасывала младенца к потолку, а тот так визжал, что Алиса едва разбирала слова.
0: Сынка любая лупит мать за то, что он психает.

0: крикнула вдруг герцогиня и швырнула Алисе младенца.
1: Можешь покачать его немного, если это тебе так нравится. А мне нужно пойти и переодеться к Рокету у королевы.
0: С этими словами она выбежала из кухни. Кухарка швырнула ей вдогонку кастрюлю, но промахнулась. Алиса чуть-чуть не выронила младенца из рук. Вид у него был какой-то странный, а руки и ноги торчали в разные стороны.
2: Если я не возьму малыша с собой, они через денек-другой его прикончат. Оставить его здесь – просто преступление.
0: Младенец тихонько хрюкнул в знак согласия. Алиса уже начала подумывать о том, что с ним делать, когда она вернется домой. Как вдруг он опять захрюкал, да так громко, что она перепугалась. Она вгляделась ему в лицо и ясно увидела. Это был самый настоящий поросенок. Алиса пустила его на землю и очень обрадовалась, увидев, как весело он затрусил прочь.
2: Если бы он немного подрос, из него вышел бы весьма неприятный ребенок. А как поросенок, он очень мил.
0: Подумала она и вздрогнула. В нескольких шагах от нее на ветке сидел чеширский кот. Завидев Алису, кот только улыбнулся. Вид у него был добродушный, но когти длинные, а зубов так много, что Алиса сразу поняла, что с ним шутки плохи.
2: Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?
3: А куда ты хочешь попасть?
2: Мне все равно.
3: Тогда все равно, куда идти.
2: Только бы попасть куда-нибудь.
3: Куда-нибудь ты обязательно попадешь. Нужно только достаточно долго идти.
0: С этим нельзя было не согласиться. Алиса решила переменить тему.
2: А что здесь за люди живут?
3: Вон там

0: Она уже начала привыкать ко всяким странностям. Она стояла и смотрела на ветку, где только что сидел кот, как вдруг он снова возник на том же месте.
1: «Кстати, что стало с ребенком? Совсем забыл тебя спросить».
2: «Он превратился в поросенка»,
0: — отвечала Алиса, и глазом не моргнув.
1: «Я так и думаю», —
0: сказал кот и снова исчез. Алиса подождала немного, не появится ли он опять, но он не появлялся. И она пошла туда, где, по его словам, жил мартовский заяц. Тут она подняла глаза и снова увидела кота.
1: «Как ты сказала, в поросенка или гусенка?»
2: «Я сказала в поросенка. А вы можете исчезать и появляться не так внезапно? А то у меня голова идет кругом».
1: «Хорошо», —
0: сказал кот и исчез, на этот раз очень медленно. Первым исчез кончик его хвоста, а последний — улыбка. Она долго парила в воздухе, когда все остальное уже пропало.
2: «Да, видала я котов без улыбки, но улыбки без кота — такого я в жизни еще не встречала».
0: Пройдя немного дальше, она увидела домик мартовского зайца. Около дома под деревом стоял накрытый стол. А за столом пили чай мартовский заяц и болванщик. Между ними крепко спала мышь Соня. Болванщик и заяц облокотились на нее, словно на подушку, и разговаривали через ее голову.
2: «Бедная Соня, как ей, наверное, неудобно. Впрочем, она спит, значит, ей все равно».
0: Стол был большой, но чаевники сидели с одного края, на уголке. Завидев Алису, они закричали:
3: «Занято! Занято! Занято! Нет, нет!
2: Место сколько угодно!»
0: Возмутилась Алиса и уселась в большое кресло во главе стола.
3: «Выпей вина!»
0: — бодро предложил мартовский заяц. Алиса посмотрела на стол, но не увидела ни бутылки, ни рюмок.
2: «Я что-то его не вижу».
3: «Хм, еще бы! Его здесь нет!»
2: «Зачем же вы мне его предлагаете? Это не очень-то вежливо».
3: «А зачем ты уселась без приглашения? Это тоже невежливо».
2: «Я не знала, что это стол только для вас. Приборов здесь гораздо больше».
0: Первым заговорил болванщик.
4: «Какое сегодня число?» —
0: спросил он, поворачиваясь к Алисе и вынимая из кармана часы. Он с тревогой поглядел на них, потряс и приложил к уху.
2: «Четвертое».
4: «Отстают на 2 дня. Я же говорил, нельзя их смазывать сливочным маслом».
3: «Масло было самое свежее».
4: «Да, но туда, верно, попали крошки. Не надо было мазать хлебным ножом».
0: Мартовский заяц взял часы и уныло посмотрел на них. Потом окунул их в чашку с чаем и снова посмотрел.
3: «Уверяю тебя, масло было самое свежее. А что, если мы применим тему? Надоели мне эти разговоры. Я предлагаю, пусть барышня расскажет нам сказку».
2: «Боюсь, что я ничего не знаю».
4: «Тогда пусть рассказывает Соня. Соня, проснись и поторапливайся, а то опять заснешь».
0: Соня медленно открыла глаза.
5: «Я и не думала спать. Я слышала все, что вы говорили».
3: «Рассказывай сказку».
5: «Жили-были 3 сестрички. А жили они на дне колодца».
2: «А что они ели?»
5: «Кисель».
2: «Все время один кисель? Это невозможно. Они тогда бы заболели».
5: «Они и заболели, и очень серьезно».
2: «А почему они жили на дне колодца?»
5: «Потому что в колодце был кисель».
2: «Таких колодцев не бывает».
5: «Если ты не умеешь себя вести, досказывай сама».
2: «Простите».
5: «И надо вам сказать, что эти 3 сестрички жили припеваючи».
2: «Припеваючи? А что они пели?»
5: «Не пели, а пили. Кисель, конечно».
2: «Я не понимаю, как же они там жили?»
5: «Потому что они были кисельные барышни.

0: Соня закрыла глаза и задремала. Алиса молча встала и пошла прочь.
1: «Больше я туда ни за что не пойду. В жизни не видела такого глупого чаепития».
0: Тут она заметила в одном дереве дверцу.
1: «Как странно. Войду-ка я в эту дверцу».
0: И снова она оказалась в длинном зале возле стеклянного столика.
1: «Ну, теперь-то я буду умнее»,
0: сказала она про себя, взяла ключик и прежде всего отперла дверцу, ведущую в сад. А потом вынула кусочки гриба, которые лежали у нее в кармане, и ела, пока не стала с фут ростом. Тогда она пробралась по узкому коридорчику и, наконец, очутилась в чудесном саду среди ярких цветов и прохладных фонтанов.

0: У входа в сад рос большой розовый куст. Розы на нем были белые, но возле стояли три садовника и усердно красили их в красный цвет.
1: Скажите, пожалуйста, зачем вы красите эти розы?
2: Понимаете, барышня, нужно было посадить красные розы, а мы, дураки, посадили белые. Если королева узнает, нам, знаете ли, отрубят головы. Так что, барышня, понимаете, мы тут стараемся, пока она не пришла.
3: Королева!

0: садовники пали ниц. Послышались шаги. Алиса обернулась. Ей не терпелось увидеть королеву. Впереди выступали 10 солдат с пиками в руках. Они были очень похожи на садовников. Такие же плоские и четырехугольные, с руками и ногами по углам. За ними шагали 10 придворных. За ними шествовали гости, все больше короли и королевы. Был там и белый кролик. Он что-то быстро и нервно говорил и всем улыбался. За гостями шел червонный валет. На алой подушке он нес корону. А замыкали это великолепное шествие червонный король и королева. Алиса заколебалась. Может, и ей надо пасть ниц при виде столь блистательного шествия. Однако никаких правил на этот счет она не помнила.
1: И вообще, к чему устраивать шествие, если все будут падать ниц? Никто тогда ничего не увидит.
0: И она осталась стоять. Когда шествие поравнялось с Алисой, все остановились и уставились на нее. А королева сурово спросила:
2: «Это еще кто?»
1: «Меня зовут Алисой, с позволения вашего величества».
2: «Отлично! Сыграем в крокет?»
1: «Сыграем!»
2: «Пошли!»
0: И Алиса вошла в толпу гостей, с недоумением спрашивая себя, что же будет дальше.
2: «Все по местам!»
0: И все побежали, натыкаясь друг на друга, падая и вскакивая. Игра началась! Алиса в жизни не видала такой странной площадки для крокета. Сплошные рытвины и борозды. Шарами служили ежи, молотками – фламинго, а воротцами – солдаты. Они делали мостик, да так и стояли, пока шла игра. Игроки били все сразу, не дожидаясь своей очереди, и все время ссорились и дрались из-за ежей. В скором времени королева пришла в бешенство, топала ногами и то и дело кричала:
2: «Отрубить ей голову! Голову ему долой!»
0: Алиса забеспокоилась. Она огляделась и принялась думать о том, как бы незаметно улизнуть, как вдруг над головой у нее появилось что-то непонятное. В воздухе одиноко парила улыбка.
1: «Это чеширский кот. Вот хорошо. Будет с кем поговорить, по крайней мере».
3: «Ну, как дела?»
0: спросил кот, как только рот его обозначился в воздухе. Алиса подождала, пока не появятся глаза, и кивнула.
1: «Отвечать все равно бесполезно. Подожду, пока появятся уши. Или хотя бы одно».
0: Через минуту показалась уже вся голова. Алиса поставила фламинго на землю и начала свой рассказ, радуясь, что у нее есть собеседник. Кот, очевидно, решил, что головы вполне достаточно, и дальше возникать не стал.
1: «По-моему, они играют совсем не так. Справедливости никакой. И все так кричат, что собственного голоса не слышно. Правил нет, а если есть, то никто их не соблюдает».
3: «А как тебе нравится королева?»
1: «Совсем не нравится. Она так...»
0: В эту минуту она заметила, что королева стоит у нее за спиной и подслушивает.
1: «Так хорошо играет, что хоть сразу сдавайся».
0: Королева улыбнулась и отошла.
4: «С кем это ты разговариваешь?»
0: спросил король, подходя к Алисе и с любопытством глядя на парящую голову.
1: «Это мой друг, чеширский кот. Разрешите представить?»
4: «Он мне совсем не нравится. Впрочем, пусть поцелует мне руку, если хочет».
3: «Особого желания не имею».
4: «Не смей говорить дерзости и не смотри так на меня».
0: И он спрятался у Алисы за спиной.
1: «Котам на королей смотреть не возбраняется. Я это где-то читала, не помню только где».
4: «Нет, его надо убрать»,
0: — сказал король решительно. Увидев проходившую мимо королеву, он крикнул:
4: «Душенька, вели убрать этого кота!
2: Отрубите ему голову!»
0: Вокруг образовалась большая толпа. Палач, король и королева шумно спорили. Каждый кричал свое, не слушая другого, а остальные молчали и смущенно переминались с ноги на ногу. Завидев Алису, все трое бросились к ней, чтобы она разрешила их спор. Палач говорил, что нельзя отрубить голову, если кроме головы ничего больше нет. Он такого никогда не делал и делать не собирается. Стар он для этого, вот что! Король говорил, что раз есть голова, то ее можно отрубить, и нечего нести вздор. А королева говорила, что если сию же минуту они не перестанут болтать и не примутся за дело, она велит отрубить головы всем подряд. Эти-то слова и повергли общество в уныние. Алиса не нашла ничего лучше, как сказать:
1: «Кот принадлежит герцогине. Лучше бы посоветоваться с ней».
2: «Она в тюрьме»,
0: — сказала королева и повернулась к палачу.
2: «Веди ее сюда».
0: Палач со всех ног бросился исполнять приказ. Как только он убежал, голова кота начала медленно таять в воздухе, так что к тому времени, когда палач привел герцогиню, головы уже не было видно. Король и палач заметались по крокетной площадке, а гости вернулись к игре.
5: «Ах, милая, ты представить себе не можешь, как я рада тебя видеть!»
0: Нежно сказала герцогиня, взяла Алису под руку и повела в сторону. Алиса приятно удивилась, увидев герцогиню в столь отличном расположении духа, и подумала, что это должно быть от перца она была такой вспыльчивой.
1: «Когда я буду герцогиней, у меня в кухне совсем не будет перца. Суп и без него вкусный. От перца верные начинают всем перечить».
5: «Ты о чем-то задумалась, милочка? А мораль отсюда такова. Нет, что-то не соображу. Ничего, потом вспомню».
1: «А может, здесь и нет никакой морали?»
5: «Как это нет? Во всем есть своя мораль. Нужно только уметь ее найти».
0: И с этими словами она прижалась к Алисе. Алисе это совсем не понравилось.
5: «Ты, конечно, удивляешься, почему я не обниму тебя за талию. Сказать по правде, я не совсем уверена в твоем фламинго. Или все же рискнуть?»
1: «Он может и укусить».
5: «Совершенно верно. Фламинго кусаются не хуже горчицы. А мораль отсюда такова. Это птицы одного полета».
1: «Только горчица совсем не птица».
5: «О, ты, как всегда, совершенно права. Какая ясность мысли!»
1: «Кажется, горчица — минерал».
5: «Конечно, минерал. Из нее делают мины. А мораль отсюда такова. Хорошая мина при плохой игре — самое главное».
1: «Вспомнила. Горчица — это овощ. Правда, на овощ она не похожа. И все-таки это овощ».
5: «Я совершенно с тобой согласна. А мораль отсюда такова. Всякому овощу свое время».
0: Тут, к великому удивлению Алисы, герцогиня умолкла и задрожала. Алиса подняла глаза и увидела, что перед ними, скрестив на груди руки и грозно нахмурившись, стоит королева.
5: «Прекрасная погода, ваше величество».
2: «Я тебя честно предупреждаю. Либо мы лишимся твоего общества, либо ты лишишься головы. Решай сейчас же. Нет, в два раза быстрее».
0: Герцогиня решила и тотчас исчезла.
2: «Вернемся к нашей игре», —
0: сказала Алисе королева. Алиса была так напугана, что, не говоря ни слова, побрела за ней следом к площадке. Гости, между тем, воспользовались отсутствием королевы и отдыхали в тени. Однако, увидев, что королева возвращается, они поспешили к своим местам. А королева, подойдя, просто объявила, что минута промедления будет стоить им всем жизни. Пока шла игра, королева беспрестанно ссорилась с игроками и кричала:
2: «Отрубить ему голову! Голову из плеч!»
0: Солдаты вставали с земли и брали несчастных под стражу. Воротцев в результате становилось все меньше и меньше. Не прошло и получаса, как их и вовсе не осталось. А все игроки с трепетом ждали казни. Наконец королева бросила игру и, переводя дыхание, спросила Алису:
2: «А видела ты черепаху Квази?»
1: «Нет, я даже не знаю, кто это такой».
2: «Как же? Это то, из чего делают квази-черепаший суп. Пошли, он сам тебе все расскажет».
0: И они пошли. Вскоре они увидели грифона, крепко спящего на солнцепеке.
2: «Вставай, бездельник! отведи эту барышню к черепахе Квази. Пусть расскажет ей свою историю. А мне надо возвращаться. Я там приказала кое-кого казнить. Надо присмотреть, чтобы все было как следует.
0: И она ушла, оставив Алису с Грифоном.
6: Смех да и только!
0: Пробормотал он, не то про себя, не то обращаясь к Алисе.
6: Все эти выдумки? Казнить! Скажет тоже! У них такого отродясь не было!
0: Пройдя совсем немного, они увидели вдалеке черепаху Квази. Он лежал на скалистом уступе и вздыхал с такой тоской, словно сердце у него разрывалось. Они подошли. Черепаха Квази взглянул на них большими, полными слез глазами, но ничего не сказал.
6: «Эта барышня хочет послушать твою историю. Вынь да положь ей эту историю. Вот оно что».
7: «Что ж, я расскажу».
0: Грифон и Алиса уселись. Черепаха Квази, тяжело вздыхая, заговорил.
7: «Когда мы были маленькие, мы ходили в школу на дне моря. Учителем у нас был старик-черепаха. Мы звали его Спрутиком».
1: «А зачем же вы его звали Спрутиком, если на самом деле он был черепахой?»
7: «Мы его звали Спрутиком, потому что он всегда ходил с прутиком. Ты не очень-то догадлива».
6: «Стыдилась бы о таких простых вещах спрашивать».
7: «Да, ходили мы в школу, а школа наша была на дне морском. Образование мы получили самое хорошее. И не мудрено, ведь мы ходили в школу каждый день».
1: «Я тоже ходила в школу каждый день. Ничего особенного в этом нет».
7: «А дополнительно тебя чему-нибудь учили?»
1: «Да, музыке и французскому».
7: «Я изучал только обязательные предметы».
1: «Какие?»
7: «Сначала мы, как полагается, чихали и пищали, а потом принялись за четыре действия арифметики: скольжение, причитание, умиление и изнеможение».
1: «Я о причитании никогда не слыхала. А что вы еще учили?»
7: «Были у нас еще рифы Древней Греции и Древнего Рима, грязнописание и мать и мачеха, и еще мимические опыты. Мимиком у нас был старый угорь. Он приходил раз в неделю».
6: «Хочешь, мы теперь станцуем? Или пусть лучше Квази споет тебе песню?»
1: «Пожалуйста, песню».
6: «Спой ей «Еду вечернюю». А, еду. Еду вечернюю, старина».
0: Черепаха Квази глубоко вздохнул и, всхлипывая, запел.
7: «Еда вечерняя, любимый суп морской.

0: как я люблю покушать.
1: Повтори припев.
2: Черепаха Квази открыл был рот, но в эту минуту вдалеке послышалось:
3: суд идет.
1: Бежим,
2: сказал Грифон, схватив Алису за руку.
4: А кого судят?
2: Спросила, задыхаясь, Алиса. Но Грифон только повторял:
1: бежим, бежим!
2: И прибавил.

0: Червонный король и королева сидели на троне, а вокруг толпились остальные карты и множество всяких птиц и зверюшек. Перед троном стоял между двумя солдатами валет в цепях. Возле короля вертелся белый кролик. В одной руке он держал трубу, а в другой – длинный пергаментный свиток. Посередине стоял стол, а на столе – большое блюдо с кренделями. Вид у них был такой аппетитный, что у Алисы прямо слюнки потекли.
1: Скорее бы кончили судить и подали угощение.
0: Особых надежд на это, однако, не было. И она начала смотреть по сторонам. Раньше Алиса никогда не бывала в суде, хотя и читала о нем в книжках.
1: Вон судья. Раз в парике, значит судья.
0: Судьей, кстати, был сам король.
2: Глашатай, читай обвинение,
0: сказал король. Белый кролик трижды протрубил в трубу, развернул пергаментный свиток и прочитал.
3: Дама червей напекла кренделей в летний погожий денек. Валет червей.
4: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
5: В Московской области переизбрана председатель региональной организации ВОС. В Челябинске прошел областной этап фестиваля «Душа народная». Студент из Волжского разработал и изготовил тактильные таблички для местной организации ВОС. Во Владимире прошел фестиваль «Есть только миг» к столетию композитора Александра Зацепина. В Махачкале состоялся республиканский конкурс чтецов к Пушкинскому дню. В Хакасии прошел мастер-класс по игре в нарды для членов ВОС. Теперь об этом подробнее в студии Андрей Быков. Здравствуйте! 19 мая состоялась 28-я отчетно-выборная конференция Московской областной организации Всероссийского общества слепых. В ней приняли участие 46 делегатов от 30 местных организаций. Численность областной организации составляет 4614 человек. В составе делегатов присутствовал вице-президент ВОС Александр Коняев. В 2023 году работа Александра Коняева на посту председателя была высоко оценена, и он был назначен вице-президентом ВОС. Исполняющей обязанности председателя была назначена Мтвариса Датикашвили. За отчетный период все 30 местных организаций получили отдельные помещения, налажено взаимодействие с социальным фондом, избирательной комиссией, центром занятости и движением «Первые». Организация стала соорганизатором всероссийских спартакиад, где 2 года подряд занимала первые места. Делегаты единогласно избрали председателя Московской областной организации ВОС Мтварису Абрамовну Датикашвили. Делегатами на 24-й съезд ВОС избраны Александр Коняев и Мтвариса Датикашвили. 4 июня в Челябинском областном реабилитационном культурно-спортивном центре ВОС состоялся областной этап Всероссийского фестиваля ВОС «Душа народная». Участники прибыли из Аши, Златоуста, Копейска, Коркино, Магнитогорска и Челябинска. Конкурсная программа включала 6 номинаций. Звучали русские, башкирские, татарские и казачьи песни. Среди солистов-вокалистов первое место заняла Евгения Боровикова из Челябинского реабилитационного центра. Среди инструментальных ансамблей победил народный коллектив «Нур». Среди вокальных ансамблей – народный коллектив «Уралочка». Также победителями стали солист-инструменталист Сергей Крылышкин и вокально-инструментальный жанр в исполнении Нины Белобородовой. Студент Волжского филиала Волгоградского университета Игнат Зимин в рамках дипломной работы создания веб-сайтов для проектирования табличек шрифтом Брайля разработал макет и изготовил на трехмерном принтере тактильные таблички для Ворошиловской местной организации ВОС. Молодой специалист не только выполнил заказ, но и лично привез и закрепил таблички на дверях кабинетов. Для полного погружения в работу он встретился с председателем Волгоградской региональной организации ВОС Натальей Копиенко, посетил музей имени Афанасьева и присутствовал на мероприятии, где глубже узнал запросы незрячих пользователей. Руководство организации поблагодарило Игната за благородный поступок и надеется на дальнейшее сотрудничество. 2 июня Владимирская областная организация ВОС провела областной реабилитационный фестиваль инвалидов по зрению «Есть только миг», посвященный столетию композитора Александра Зацепина и 95-летию поэта Леонида Дербенева. В зале у «Золотых ворот» собрались 65 представителей из 9 местных организаций. 23 номинанта исполнили любимые песни и инструментальные композиции. Татьяна Рожкова из «Коврова» исполнила произведение на рояле, Александр Ефремов из «Гусь хрустального» на трубе. Зрители подпевали и танцевали, все участники получили дипломы и памятные сувениры. Активистам вручили юбилейные медали «100 лет ВОС». 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, в Махачкале состоялся республиканский конкурс чтецов среди инвалидов по зрению «Читая пушкинские строки». Организаторы – Республиканская специальная библиотека для слепых и Дагестанская республиканская организация ВОС. Среди незрячих участников от 10 до 17 лет победил Юсуф Касиров. Среди незрячих от 18 и старше – Магомедбек Залибеков. Среди слабовидящих от 10 до 17 лет первое место заняла Малика Пергусейнова. Среди слабовидящих от 18 и старше победу разделили Рабият Залибекова и Бекатуфт Ибавова. Победители награждены грамотами и денежными призами. 3 июня в Хакасской республиканской организации ВОС прошел мастер-класс по игре в нарды. Его провел президент Федерации нард по республике Хакасия Евгений Линник. Участники из Абакана и Черногорска познакомились с правилами, приемами и тактикой игры, а также сыграли первые партии под руководством опытных наставников. Достигнута договоренность о проведении систематических тренировок и соревнований в перспективе. И коротко о других событиях. 4 июня сотрудники Челябинской областной организации ВОС приняли участие в 3-й межрегиональной выставке «Равные возможности» на площадке медицинского университета. Организация представила экспозицию, посвященную современным подходам к реабилитации, технические средства, адаптивные настольные игры, тифлотехнологии. Председатель Александр Рожков выступил на форуме с докладом об образовании, цифровой грамотности и трудоустройстве людей с нарушением зрения. 18 июня в Москве состоится 5-я международная научно-практическая конференция «Инклюзия 21 века. Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья в цифровую эпоху», организованная Российской академией образования и Институтом коррекционной педагогики. Участие бесплатное, обязательно предварительная регистрация до 10 июня. Будет доступна видеотрансляция секционных заседаний. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
6: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
4: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
7: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
8: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
7: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
9: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
7: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
10: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
7: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
11: Старые знакомые.

0: Клоун Федерико. Федерико Феллини всегда огорашивал биографов противоречивостью своих показаний, менял их, как хамелеон окраску. Ни один биограф не может теперь определить, где правда, а где чистейший вымысел. Он был чуть ли не профессиональным мистификатором, чьи туманные намеки на то, чего на самом деле никогда не было, превратились в факты биографии. Ну, скажем, цирк, на котором Феллини был помешан с детства, с тех самых пор, когда отец взял его на представление. В те времена он был настолько мал, что его привезли туда едва ли не в люльке. Оглушенный, завороженный, даже испуганный, с тех самых пор Фефе, так звали его дома, всю свою жизнь будет поминать цирк, завидовать циркачам, восхищаться ими, искать с ними дружбы, почитая это устаревшее, по мнению снобов искусства, недосягаемой вершиной. Цирк с его смертельной опасностью, трюками, воздушными гимнастами и дикими зверями стал для маленького Фефе чуть ли не вторым домом. Пока цирковой шатер был раскинут прямо напротив дома семейства Феллини, он проводил там почти целые сутки. Позже родилась легенда, проникнувшая в так называемое серьезное исследование его творчества. Якобы Феллини в подростковом возрасте удрал с циркачами в неизвестном направлении, оставив безутешных родителей на попечение брата Титты. На самом деле, и Феллини сам признавался в этом, будучи пожилым человеком, удрал он всего на несколько часов, заставив домочадцев ждать до полуночи. В школе, прознав об этом, учитель громогласно объявил в начале урока, что, мол, среди нас завелся клоун, выразительно посмотрев на Федерико поверх очков. Надо заметить, к вящей радости опозоренного, который чуть в обморок не упал от счастья, быть клоуном для Феллини, маленького или взрослого, было высшей наградой, а не оскорблением.
1: Если это и правда, то свидетельствующее еще об одной мании Феллини – чуть что включать дурака. Всю свою жизнь он с пеной у рта доказывал, что ничего серьезнее трех мушкетеров в руках не держал, что интеллектуалы наводят на него священный ужас, что книжки Фрейда напоминают ему нотации директора гимназии, что математика, как, впрочем, и вся остальная школьная премудрость, навевает могильный холод. Вплоть до того, что вся культура – огромное кладбище, где на постаментах золотыми буквами выведены имена культур Трегеров от Джойса до Пруста. На других же – названия дисциплин от философии до геометрии.
0: Мистификатор по своей природе, Феллини скрывал свои знания и даже своего рода ученость, особенно, кстати, в области психоанализа, на котором он собаку съел. Прятал книжку, если кто-то заходил в комнату, чтобы, не дай бог, не застукали за чтением какого-нибудь Гегеля.
1: Интересная фобия, согласитесь. В то время как все остальные прикидываются более образованными, чем они есть на самом деле, соревнуясь в количестве прочитанного, властитель дум, к которому половина планеты прислушивалась как гуру, непедагогично призывал смотреть всякую ерунду, трэш, читать комиксы и вообще особо не грузиться.
0: А все потому, что по сравнению с интуицией, чувствами, запахами утраченного детства, по сравнению с первым посещением цирка, знакомством с комедиями Чаплина, безумной клоунадой братьев Маркс, по сравнению со всем этим, книжная ученость выглядит, согласитесь, бледновато. Как, собственно, и наличие так называемой хорошей памяти, откладывающей на жестком диске вместо ощущений и запахов тщательно разложенные по полочкам мемуары. Сродни тем, что убогий Эккерман оставил о Гёте, куда пошел, что сказал, во сколько лег спать. Ну какая в сущности разница, в каком это было году, в компании с кем, при каких обстоятельствах, кому нужны эти околичности? Сам Феллини, отвечая на разоблачение своих визави, мол, в прошлый раз вы говорили совсем другое, маэстро, заявлял, что уже не помнит, существовал ли такой персонаж на самом деле или он его выдумал.
1: В общем, хотите верьте, хотите нет, ваше дело. Однако в чем и состоит фокус? Хочется непременно верить, как в детстве верил, что можно одной шпагой пронзить 100 человек подряд. веришь и россказням Феллини, с упоением расписывающим, как в детстве видел звуки. Рев быка, запертого в хлеву, мог вызвать видение гигантского красного ковра, который, постепенно сжимаясь и превращаясь в тонкую красную полосу, входил в ухо маленького Федери. А звон церковных колоколов оборачивался серебряными дисками, постепенно скрывающимися прямо в голове юного фантазера.
0: Тут уж не до школьной премудрости. Вечно рассеянный на уроках, невнимательный, ничего не усваивающий, он потом не мог вспомнить ни одной стихотворной строчки, ни одной формулы, уравнения, цитаты, ибо жил в другом измерении, в самом сердце волшебства мира, с его ревущими быками и мальчишескими играми. Уже зрелый, взрослый, увенчанный и уважаемый, Феллини продолжал прислушиваться к голосам извне до такой степени, что мог утвердить актера на роль только потому, что случайно за окном своего автомобиля увидел рекламу мороженого с именем персонажа. Или воспротивиться снимать фильм, давать интервью, назначать встречу из-за того, что его взгляд упал на газетный заголовок «Роковая ошибка». Но при этом всем, с виду мистик и волшебник, склонный к тайному созерцанию, он так же, как и псевдоумничание, не переносил дешевой эзотерики, высокомерия медиумов и экстрасенсов. Удивительно и то, что помимо этих соблазнов, так сказать, метафизических, он сумел устоять и против материальных, которыми его искушал могущественный Голливуд. Кстати, с этим Голливудом, о котором мечтают все, кому не лень, кроме Феллини, в здравом уме никто от него не отказывался, у него были довольно забавные отношения. Знаменитые голливудские продюсеры то и дело наведывались в Рим с тайным желанием уговорить маэстро поставить фильм в Америке. Условия предлагались фантастические. Денег немерено, какие угодно звезды, декорации, гонорары – бесполезно. Не в силах отказать, Феллини уклонялся, тянул время, даже соглашался на путешествие по Америке, якобы в поисках натуры. Бесполезно. Не зная тайных кодов этой страны, чужой и совершенно по-другому пахнущей, он не видел никаких причин начинать постигать ее с нуля. Тем более, что считал процесс постижения абсолютно безнадежным. Америка казалась ему готовым театральным задником. Прекрасная страна, обустроенная, сверкающая, как сон о будущем, как фантастическая декорация художника-футуриста. Феллини же чувствовал себя уютно только в пустом павильоне студии «Чиничита». И чем безлюднее и темнее был этот павильон под номером 5, сейчас там музей Феллини, тем больше он возбуждал его фантазию. Явившись на студию один и чуть ли не тайно, он, зажмуриваясь от удовольствия, оглядывал гулкий ангар, больше похожий на заброшенную конюшню, и тут же начинал населять его фантастическими физиономиями, запахами, типажами, образами, один фееричнее другого, от гигантской женщины до павлина в заснеженном Римине, городе его детства. Какая там Америка? Отказавшись от лестного предложения экранизировать дантовский ад, он только посмеивался. Мол, американцы надеются, что только я могу им объяснить, зачем это Данте понадобилось спускаться в преисподнюю. Нет уж, увольте. Все эти научно-фантастические драконы, клубы пара и бледные грешники не для меня. То, что в свое время казалось упрямством, глупостью, нежеланием прислушаться к мнению других, ленью и даже трусостью, оказалось на поверку мудростью, которая в том и состоит, чтобы избегать соблазнов и идти своим путем.
1: Как-то раз девушка-феминистка спросила его: «Сеньор Феллини, вы делаете фильмы только о проститутках? Неужели вам ни разу не встретилась труженица, интеллектуалка, рабочая, в общем, настоящая, нормальная женщина?» Действительно, зачем? Почему этот образ жрицы любви, ночной бабочки. Так настойчиво пронизывает многие его картины?
0: Феллини говорил, что вторую половину жизни мы изживаем комплексы, привитые нам католической церковью, в первую половину. И в отличие от интеллектуалов, с ужасом и отвращением, вспоминающих о контакте с проституткой, от старорежимных русских интеллигентов, все мечтающих склонить падшую к общественно полезному труду, он испытывал к этим женщинам нежность.
1: Второй по частоте задаваемый вопрос был: «И зачем вы, сеньор Феллини, приглашаете на роль падшей женщины, обделенного существа, свою собственную жену, известную актрису и уважаемую даму, принятую в лучших домах римской аристократии?»
0: Звучит смешно, и тем не менее, Италия иногда судила об искусстве с позиции деревенского кюре. Интересно, что в свое время Джульетту Мазину, этого клоуна в юбке, искусством которой восхищался сам Чаплин, не утверждали на роли, как некрасивую, неэффектную женщину. Из-за чего сценарий «Дороги» провалялся без дела многие годы, пока упрямец Феллини не доказал, что именно Мазина с ее клоунскими повадками и никто другой сможет изобразить Джельсамину. В результате «Дорога», как мы знаем, стала чуть ли не национальным брендом, над чем ироничный Феллини впоследствии потешался, чувствуя некоторую неловкость. Уж на что-что, а на символы Италии ни он, ни его жена нисколько не претендовали. Знаменитая улыбка Кабирии в финале фильма «Ночи Кабирии», когда она, в очередной раз обманутая, брошенная, оскорбленная, бредет, улыбаясь и плача, эта улыбка сквозь слезы до сих пор не дает никому покоя. Если верить, в частности, Евтушенко, который сумел добраться и до Феллини, подружиться с ним, над «Ночами Кабирии» плакали даже медведи. Неизвестно, насколько это правда и кто тут больше привирает, Евтушенко или Феллини, но маэстро как-то похвастался, что по свидетельству Евтушенко «Ночи Кабирии» показали на китобойном судне с помощью передвижного киноаппарата. Растроганы были все, от эскимосов до белых медведей. А еще Евтушенко поведал ему, что любит заглядывать в глаза тюленей. У них, мол, такой же нежный и влажный взгляд, как у жены Федерико. Затрудняясь сказать, приятно ли женщине слышать, что у нее тюленьи глаза, сам Феллини сравнивал взгляд Мазины с взглядом потерявшейся собачонки. Та же растерянность, нежность, тоска, смешанная с надеждой и отчаянием.
1: Любопытно, что этот комплимент обращен к одной из самых самостоятельных, решительных женщин своего времени, к той, которая никому не давала спуску. Когда критики заподозрили, что в «Джульетте и духах» Мазина играет саму себя, зависимую, слабую, страшащуюся одиночество женщину, возмущению Мазины не было предела. «Скорее, это женская ипостась Феллини, нежели моя», – заявила она во всеуслышание. «Это скорее его комплексы, фобии, страхи, заключенные в женское тело, нежели мои собственные». Трудно сказать. Иной раз Мазина признавалась, что ее муж – трудный человек, не считающийся с ее мнением и заполняющий собой слишком много пространства. С другой стороны, она как-то резко парировала в ответ на вопрос, трудно ли жить с гением, что, дескать, уж лучше с гением, чем с дураком. Разумеется, в их содружестве первым был он, учитывая уникальность этого человека, иное невозможно. Но ведь и Мазина в своем роде была уникумом. Это совсем не тот случай, когда режиссер снимает свою жену, он как раз снимал ее довольно редко. Тут другое. То, что называется судьбой. Когда клоун встречает свою клоунессу, чтобы никогда не расставаться. В буквальном смысле, когда Феллини заболел, Мазина тут же слегла. Возможно, просто потому, чтобы быть к нему поближе. Ее положили в соседнюю палату.
0: Несмотря на трудности сосуществования с гением, Феллини на свой лад сделал Мазину. Она блеснула у режиссера в ролях, каких немного в мировом репертуаре. Но это с одной стороны. С другой, Мазина, актриса, без всякого сомнения выдающаяся, снималась очень мало. За всю жизнь сыграла в 27 фильмах, из которых лишь 4 можно назвать значительными, достойными упоминания. 7 снятых самим Феллини выдающимися, и 2 из этих 7 «Дорогу» и «Ночи Кабирии» шедеврами.
1: Парадокс же состоит в том, что Мазина, в отличие от других актеров, находящихся в постоянном нервном ожидании приличной роли, эти самые роли более чем приличные, сам Антониони в ногах валялся, отвергал с королевским презрением. Еще бы! После тех головокружительных вершин, той планки, которую задал ее муж, опуститься хотя бы на миллиметр ниже не представлялось возможным. Когда же речь идет о Феллини, Отчет идет уже не на миллиметры. От других режиссеров, даже от Антониони, не говоря уже о прочих, его отделяет пропасть.
0: Как бы там ни было, угнетал Феллини свою жену или нет, не нам судить, самостоятельная и независимая Мазина не смогла пережить своего мужа, так и не став профессиональной вдовой.
1: После его смерти она прожила менее полугода. Видимо, как бы не отбрыкивалась Мазина, по крайней мере, из устно от своей фатальной зависимости, называя себя существом отдельным, зависимость все же была. До такой степени, что после смерти Феллини у нее тут же констатировали рак.
0: Вероятно, спровоцированный чудовищным стрессом. Смерть Феллини была в какой-то степени неожиданной. Еще вчера он, так и оставшись 73-летним ребенком, сбежал из больницы, переодевшись чуть ли не монахиней. А уже сегодня газеты с прискорбием сообщили, что его больше нет на свете. Кстати, переодеваться и дурить врачей ему помогала Мазина. Два пожилых человека, уважаемые люди, словно два сорванца, вместе перемахнули через больничный забор. Одна итальянская газета предложила Феллини незатейливый тест: что вы любите и чего вы не любите. Ответ был пространным: нелюбимые для него, неприятные вещи и, наоборот, приятные, милые его сердцу, заняли два длинных абзаца, целую страницу текста мелким шрифтом, поразив в очередной раз читателей и почитателей. Оказалось, что Феллини терпеть не может не только Брехта, но и разговоры о нем, путешествия, балет, музыку, и это при том, что его нежнейшим и любимейшим другом был Нино Рота, написавший музыку ко всем его фильмам. Не любил Магритта, настоящих мужчин, рождественские елки, вот это действительно странно, а также, что более понятно, политические, исторические, психологические фильмы. К этому коктейлю из нелюбимых вещей он присовокупил кетчуп, театральные, да и любые премьеры, выставки, концерты, официальные речи и тосты. Список любимых им вещей был не менее длинен. Братья Маркс, тигры, горький шоколад, консьержки, балерины, Джек Лондон, Диккенс, ризотто и так далее, вплоть до безлюдных ресторанов и молчаливых людей. Какой подарок для зануды психоаналитика из породы тех, кого Феллини искренне презирал? И какой забавный итог! 70-летний человек, много повидавший на своем веку от фашизма до терроризма, от сонной провинции на берегу моря до всесветной славы властителя дум, спокойно сообщает, что для него куда важнее Кафки, консьержки и горький шоколад.
1: И все это в преддверии конца. К тому времени он уже тяжело болел. Когда любой человек, сколь угодно сильный духом, становится отчасти ханжой, отчасти моралистом, отчасти человеконенавистником, тщательно скрывается чувство зависти к молодым и здравствующим под маской высоконравственной персоны. Видимо, у Феллини редкое качество. Всегда была прививка от любого рода пошлости, в какие бы одежды она ни рядилась, хоть совести нации.
0: Да что там говорить, если даже похороны Феллини в полном соответствии с его феерической жизнью стали для итальянцев, а заодно и для всего мира, праздником. Он сам завещал похоронить себя именно таким образом. Гроб выносили под аплодисменты, а вместо похоронного марша звучала музыка его друга Нино Ротты. Движение в Риме было перекрыто. Многотысячная толпа, не переставая аплодировать, сопровождала гроб до самого фамильного склепа в Риме. Кстати, это действо, даже не похожее на похороны, где скорбь умерялась каким-то радостно возвышенным детским чувством восторга и умиления, транслировалось по ТВ и у нас. Так что те, кто был в сознательном возрасте в 93-м, помнят это состояние расслабленного умиления, восторга, чуть ли не счастья, смешанного с чувством невосполнимой утраты.
1: Камера выхватила из толпы и лицо Джульетты Мазины, растерянное, с неопределенной, скорбной и в то же время детской улыбкой, сквозь слезы напоминающие ту самую улыбку, которая покорила мир в финале «Ночей Кабири», смесью отчаяния, прощения, безнадежности и в то же время надежды.
0: Тут прав Евтушенко, и медведь зарыдал.

Программа подготовлена на основе материала «Клоун Федерико» журнала «Стори», номер 3 за март 2009 года. Автор – Диляра Тасбулатова.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
1: Реабилитация и мы. Анна Ванян. «Прорвемся, папа!» Герои СВО строят новую жизнь.
2: 23 февраля – День защитника Отечества. Для каждого россиянина это особенный день. Мы стоим у вечного огня, у могил погибших солдат, которые отдали свои жизни за будущее страны, за будущее наших детей. И теперь, как никогда прежде, мы чувствуем духовное единство и огромную ответственность перед Родиной, перед Россией. В КСРК ВОС ко Дню защитника Отечества была проведена акция-концерт «Честь имею». Среди слушателей в зрительном зале сидели герои, наши родные бойцы, ребята, участники специальной военной операции, потерявшие зрение и получившие тяжелые ранения на полях сражений. Сейчас им непросто, очень непросто. Им нужна поддержка и помощь, и мы чувствуем глубокое уважение к ним. В огромном зале мы слушали военные песни разных лет и подпевали все вместе, чувствуя единство и духовное родство. В нашей с вами сегодняшней реальности каждый прожитый день – это день защитника Отечества. После окончания концертной программы я поговорила с генеральным директором КСРК ВОС Андреем Мочалиным.
3: Сегодня такое мероприятие, акция-концерт. «Честь имею» – это уже второй концерт, который организует КСРК ВОС. В прошлом году это был такой первый опыт

0: почему все-таки концерт назвали акцией? Чем-то он отличается от обычных концертов?
1: Да, безусловно. Военно-патриотическая акция «Концерт в честь имени» является продолжением наших мероприятий. Помимо уже упомянутого вами концерта в прошлом году к февральским праздникам, мы проводили еще весной на базе Снегиревского музея тоже акцию «Честь имени. Истринский рубеж». И мы надеемся, что эта инициатива будет подхвачена в регионах, и мы будем проводить ее совместно, будем помогать. Ну, хотелось бы, чтобы память о защитниках Отечества и тот долг, который мы хотим, можем и должны отдать тем ребятам, которые сейчас воюют, стала неотъемлемой частью нашей жизни. А почему это концерт-акция? Потому что это акция. Она сегодня началась с возложения венков и цветов к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. В прошлом году мы возлагали цветы к памятнику маршалу Жукову здесь у нас недалеко. Истринский музей – это вообще огромный мемориал, посвященный памяти бойцов, которые защищали Москву. В этом году у нас еще запланировано как минимум 2-3 акции подобного же рода. Уже тоже Истринский рубеж, который становится традиционным при поддержке правительства Московской области. И постараемся провести такую же акцию уже в новых регионах. У нас широкие планы. Многие из нас служили в армии. И эта армейская жилка, она, конечно, остается навсегда в душе у каждого советского и русского солдата. И тем более мы считаем необходимым и для себя, и для наших детей, и для наших внуков сохранить и передать и память о героях былых времен, и благодарность тем солдатам, которые сейчас защищают нас на специальной военной операции.
0: Естественно, присутствуют ребята, которые прошли через специальную военную операцию. Вот их реакция на такие мероприятия, какой-то есть ответный отклик?
1: Конечно, ребята сейчас находятся в сложной ситуации, мы это понимаем. Они недавно вышли из госпиталей, у многих тяжелые травмы и глазного аппарата, и конечности, у многих ампутированные. Конечно, они нуждаются в моральной поддержке, и подобного рода мероприятия для них тоже, в общем, отдушина. Они подходят, потом говорят добрые слова. Да, у них есть, конечно, свои проблемы, мы стараемся им помогать, не только, так сказать, развлекая их, привлекая, награждая, но пытаемся помогать решать их проблемы насущные с медициной, с пособиями и так далее. Мы находимся в контакте и с администрацией реабилитационных центров. Сейчас налаживаем плотное взаимодействие с Фондом защитников Отечества. Ну и Всероссийское общество слепых продолжает свою традиционную реабилитационную работу, сопровождая незрячих от выхода из госпиталя до трудоустройства. Вот, трек такой жизненный, который мы выстраиваем нашим ребятам. Многие уже прошли этот трек и сейчас успешно трудятся и в системе общества слепых. Но в любом случае мы их не упускаем из поля зрения.
0: Этот год наверняка много было сделано по отношению к этим ребятам. Вот вы являетесь генеральным директором КСРК ВОС. Вы видите, как они тянутся сюда, вот принимают участие?
1: Ну, во многом, понимаете, сейчас такая ситуация у них, что они немножко, конечно, дезориентированы. Многие из них не очень осведомлены вообще о Всероссийском обществе слепых. Вот наша деятельность в течение этого года во многом и заключалась в том, чтобы рассказать ребятам, что мы есть. Показать им, что мы можем, чем мы можем быть для них полезны. Мы вот сейчас вышли на хорошее рабочее взаимодействие с Центром реабилитации слепых имени Мещерякова. И там у них каждый квартал меняется по 40-60 человек незрячих с различными тоже травмами. Мы сейчас организовали для них регулярные курсы по освоению сенсорных устройств. Мы ведем там спортивные занятия, социокультурную реабилитацию, привлекаем их. Вот сейчас в концерте будет выступать у нас участник из Центра Мещерякова. Но надо понимать, что это начало пути. Ребята, конечно, еще только нащупывают эти дороги. И во многом это, ведомые они, да. То есть, поэтому мы сейчас просто стараемся раскрыть им глаза, дать им надежду, какой-то взгляд вперед, для того, чтобы они понимали, что они не одни, их не бросят, их будут вести по жизни, и все у них будет хорошо.
0: Я побеседовала с участниками специальной военной операции. Ребята рассказали о себе, о том, чем сейчас занимаются, с какими трудностями сталкиваются, и поделились также своими планами на будущее.
2: Меня зовут Макаров Серафим Иванович. Я живу в село Дивеево, Нижегородская область. Мне 27 лет. Я ветеран боевых действий, разведчик-гранатометчик. Был на войне с 22 февраля по 2 апреля. Меня ранило, мина от миномета прилетела в голову, но я выжил, меня Господь спас, и ангел-хранитель, но я остался без глаз, но я продолжаю не унывать и живу дальше. И учусь очень много чему. Учусь компьютеру, учусь телефону, учусь вязать четки, учусь работать, помогаю отцу, матери и очень много чему делаю.
0: Серафим поделился со мной историей о том, как чудом остался жив и кому обязан своим спасением.
2: Ангел-хранитель мне помог. Вот выхожу из леса, несу сигарету человеку, который копает окоп на дороге. Он копает окоп на дороге и говорит: принеси мне сигарету зажженную, потому что в окопе копать и в присядку очень трудно поджигать. И я остановился в 5 метрах в лесу и обжегся сигаретой, и мне был голос ангела-хранителя: остановись, Серафим, и присядь, там опасно. Этот голос был такой нежный, сладкий, но серьезный и опасный. Я понял этот голос такой, что если я дальше пойду, я умру. И он через 3-4 секунды, этот человек закричал: вон они через 30 метров стреляют. И вот если бы я вышел, я бы умер. У меня бронежилет и каска, пули пробиваемые, потому что они спасают только от осколков. А 30 метров они бы убили меня, и все. Потом просто меня ранило в голову, когда я Мариуполь окружал в деревне Брашковка. Мина прилетела прямо в голову мне. Каска разлетелась, и мне делали трепанацию черепа, осколки из мозгов доставали.
0: Ой, кошмар.
2: Один осколок до сих пор у меня в голове, потому что его нельзя было вытащить. Я мог стать овощем, либо умер. Дальше я приехал в госпиталь и не помнил себя, не помнил даже, как себя зовут. Я был под чужим именем, под чужим фамилием. Меня месяц мама не могла найти, и она смогла найти только через месяц, когда меня командир роты по фотографии нашел. Не по имени, фамилии, а по фотографии. Он пришел ко мне и узнал только тогда, когда расспросил меня. Потому что я весил 40 килограмм кожи с костями. Вот он расспросил, и маме приснился в этот день сон, когда она несет икону за веревку Матроны Московской. А этот день был праздник 2 апреля Матроны Московской. И в этот день позвонил командир роты и сказал: Серафим нашелся. И потом ко мне приехал в госпиталь Вшивцев Владимир Сергеевич, депутат московский, незрячий, и попросил меня поехать на реабилитацию в августе. И я поехал на социальную реабилитацию в Волоколамске, Подмосковье. Там занимался брайлем, домоводством, деревообработкой.
0: Сложно было вот этот период адаптации?
2: Было сложно мне, да, потому что это было сразу после госпиталя, и у меня появилось заболевание эпилепсии после ранения. Я за один день 2 раза упал в эпилепсию, и меня увезли домой. Я до конца реабилитацию не прошел.
0: И больше не приходили, да? Ни в Мещерякова не были?
2: Я в Волоколамске учусь 3-й год, но просто я сейчас без эпилепсии учусь.
0: Какая-то специальность получаете?
2: Я сейчас на социальную учился, а вот теперь на компьютер учусь.
0: Социального работы.
2: Социальное – это брайль, домоводство, деревообработка, физкультура. Есть профессии, там, например, пчеловодство, или обувь чинить, или компьютер. И вот я приехал на компьютер.
0: Как у вас вот немножко получается?
2: У меня получается, потому что мне в Дивеево предложили работать в администрации на компьютер.
0: О, круто.
2: Я еще хочу выучиться на массажиста, там тоже нужен компьютер.
0: А вы уже пробовали людей массировать?
2: Да. Папа говорит, очень хорошо получается.
0: А, то есть вы на родных, на маме, на папе?
2: Нет, на папе.
3: Харчев Максим Александрович. В данный момент учусь на профессиональном обучении в Центре реабилитации слепых.
0: Волоколамске? На кого учитесь?
3: Резьба по дереву.
0: Ну, немножко расскажите о себе. Когда вы получили ранение?
3: Ранение получил я в 22-м году, в начале спецоперации.
0: Долго вы находились на СВО?
3: Нет. 3 дня. 27 числа уже был госпитализирован. 27 февраля 2022 года. Я служу с 2003 года. И по настоящее время еще не уволен со службы. 76-й десантно-штурмовой дивизии. Знаменитая 6-я Псковская воздушно-десантная рота. Я сам с Воронежской области. И как нас учили в школе, что служба в армии – это почетное право каждого гражданина Российской Федерации. Если почетное, значит, надо идти выполнять свой воинский долг. В 2003 году я призван был на воинскую службу в воздушно-десантные войска. В 2019 году был на спецоперации в Сирийской Арабской Республике. После чего на учениях поступил приказ защищать суверенитет и независимость Российской Федерации в зоне специальной военной операции на Украине. После штурма 27 февраля меня вертолет эвакуировал в госпиталь. Я лежал до мая в госпитале. После приехал домой, в город Псков, начал взаимодействовать с ребятами. Ребята отзывчивые, помогли. Начал ходить на соревнования. Вот Камиль Жболдин, Дима Ющенко звали на мастер-класс. И с этого все началось. Потом узнал про реабилитационные центры. Съездил в КСРК, отучился на Android-телефон. После КСРК поехал учиться в Центр реабилитации слепых на ориентировку. Потом участвовал в соревнованиях по армрестлингу. Два раза занимал вторые места. В сентябре 23-го года были поданы документы в ПСКОВГУ. И я учусь, вот заканчивается летом второй курс на социального работника. А роль социальных служб имеет прямое отношение ко всему народу. Под социальные проблемы попадают не только инвалиды и участники боевых действий, но еще и малоимущие, необеспеченные люди.
0: Получается, что вы учитесь на социального работника и на деревообработку ходите?
3: Я учусь заочно. Сейчас у меня сессия закончилась, и меня командировали в Центр реабилитации слепых, чтобы учиться резьбе по дереву. Так как я тотальник, в жизни все пригодится. Только вопрос, когда? То есть сегодня может не пригодиться, а через месяц пригодится. Учиться никогда не поздно.
0: Ну а вот сам процесс, какие у вас ощущения?
3: Дело в том, что я всегда привык думать головой, и руками мне очень нравится работать. Можно, конечно, и только думать головой, но если мы руками не будем работать, а кто будет потом за нас что-то делать? В любом случае, мужчины, как бы какие документы они не подписывали, в каких бы кабинетах не сидели, но элементарные вещи все равно мужчина должен знать. Это мое такое мнение. Может быть, конечно, кто-то с ним не согласится.
0: Что вы сделали уже по дереву?
3: Сделал маленькую ложку, сделал большую и сейчас доделываю ковш.
0: Ваше ощущение от того, что вы сделали сами этот ковш или ложку?
3: Понимаете, когда начинал, думал, что не получится, потому что тотально слепой, и получилось все равно. Мышечная память работает, ну и с помощью таких преподавателей хороших, естественно, они обучают и рассказывают, где-то помогут.
0: А мышечная память, то есть вы раньше работали с деревом?
3: Ну, конечно, я после службы в отпуске я делал и винтовые лестницы, но не так много. Мне нравилось заниматься и деревом, и электроникой. Ну, конечно, это все самоучка. Телевизоры собирал. Вот у меня дома до сих пор остались еще порядка 60 советских приемников разных.
0: Вы были самоучкой, а сейчас станете профессионалом в резьбе по дереву. Может такое быть?
3: Возможно, да. Дело в том, что вечером, если есть возможность, почему бы не занять руки? Моторика, она инвалидам нужна. Ведь это же своего рода тоже и усилие, и развитие для рук. Человек должен быть в движении. Если движения нет, врачи говорят, что и ноги, и наш интеллект. Ноги, во-первых, второй насос, то есть надо ходить. А хоть и сидишь, и режешь, да, но все равно надо будет со стола убирать за собой.
4: Я Мартынов Денис Константинович, проживаю в Республике Башкортостан, город Уфа. Приехал на адаптацию, обучение. Получил ранение осколочное, полностью ослеп тотально.
0: В каком году?
4: В 2025.
0: Где вы служили, воевали?
4: Я служил в 400-м артиллерийском полку сначала, потом перевелся в 428-й мотострелковый штурмовой полк. Поступил по контракту в 2023 году и окончил службу я в 2025 году.
0: Но после ранения, да?
4: Служба была у меня полтора года, и плюс еще я в госпитале лежал, то есть был на службе в это время еще полгода. Сделали мне необходимую операцию, удалили один глаз, поменяли роговицу во втором глазу и объяснили, что я свое зрение оставил на поле боя.
0: Кто пришел к вам, кто протянул руку помощи в тот сложный период времени, когда вы понимали, что нужно жить теперь по-другому?
4: Конечно, было тяжело сначала. В основном помог мой дед. У меня нет ни отца, ни матери. Остался только дедушка, 77 лет. Я и воевать пошел ради детей, ради их будущего. Мой прадед был командир пулеметного взвода в период 1942 по 1945. Он дошел до Берлина.
0: Вы сказали за детей, то есть у вас дети, семья?
4: У меня двое детей, да, но я разведенный, до СВО еще. Я с ними общаюсь, и кто не запрещает с ними общаться.
0: Поддерживают они вас сейчас как-то, может, духовно, морально?
4: Конечно, ко мне приходят, мне с ними весело.
0: А маленькие еще или уже взрослые?
4: У меня маленькие, да, еще. Старшему 8 лет, а младшему 6.
0: После того, как у вас произошло ранение, и вы пролежали в госпитале, встал вопрос реабилитации. Вам сказали, что можно приехать в Волоколамск.
4: Да. Поступил я в общество слепых, и пришел звонок телефона, и я через месяц могу ехать на реабилитацию.
0: А сколько уже месяцев вы в Волоколамске?
4: Месяц. Я учусь по Брайлю, у меня ориентировка, домоводство, физкультура и нейрогимнастика, и труды, деревообработка.
0: Сложно, может, дается по Брайлю учить? Как у вас с чувствительностью?
4: Да, после ранения у меня не только было ранение глаз, у меня еще была гематома внутричерепная. Мне делали операцию, трепанацию черепа. После этого я соображать стал похуже немножко. Но... Ну, тяжеловато, но я справляюсь.
0: Ну, у вас еще очень мало времени прошло все-таки.
4: Да. Еще контузия не отошла.
0: В Волоколамске там даже можно учиться и получить какую-то профессию.
4: На август месяц меня зовут опять приехать в Волоколамск. То есть я уезжаю в марте, и в августе месяце меня зовут на профобучение. На компьютер.
0: Сейчас, мне кажется, нужно все-таки идти на такое, и если вы овладеете компьютером, то уже будет намного
4: радостнее. Да, я тоже думаю, что у меня получится.
0: Со мной побеседовал участник специальной военной операции Вадим Шарипов. В каком году вы получили ранение?
5: В 23-м году. Были на задаче, прилетело.
0: Где вы воевали?
5: Под Бахмутом. Артемовск. Донецкое направление.
0: Долго вы...
5: Год вообще, да, на СВО, с 22 по 23.
0: Расскажите, сколько вам лет и чем вы занимались?
5: 39 лет мне, военный. 31-я отдельно-десантно-штурмовая бригада. После госпиталя полгода, наверное, сам был просто в себе. Потом попал в центр реабилитации в Сергиевом Посаде имени Мещерякова. Там уже психологи со мной работали, и научился как-то и с тростью передвигаться, и на компьютере работать. Дальше поступил в университет «Синергию», также отучился классическому массажу. То есть все в этом Мещерякова. Сейчас в данный момент в Волоколамский центр реабилитации, тоже на компьютере учусь.
0: А уже долго занимаетесь массажем?
5: Да нет, буквально в 25-м году получил сертификат, то, что обучился, и все.
0: Как сложно было с компьютером, и с телефоном освоиться?
5: Очень трудно. Когда раньше еще с компьютером не работал, это приходится клавиатуру учить, все на ощупь. Ну, преодолели мы это.
0: Как вообще сложно проходила адаптация первые недели, месяцы, ваши ощущения? И вообще был такой, что как это вообще возможно все освоить, и тем не менее вы же освоили?
5: Ну, когда человек не видит, мне кажется, и нашим, как говорится, возможностям нет предела, было бы желание.
0: То есть вы сказали, что вы сначала как-то замкнулись в себе, а потом что вас вывело из этого замкнутого состояния? То есть люди, помощь, или как-то пришло просто время, и вы сказали, да уж хватит хандрить, пора вообще за работу приниматься?
5: Семья, скорее всего, у меня трое детей, три сына. Они меня из штопора, как говорится, вывели.
0: Маленькие сыновья?
5: 14, 13 и 4 года.
0: Ну, ради них надо жить и бороться.
5: Конечно.
0: Что говорили вам, ребята, как поддерживали ваши дети?
5: Просто они сразу же, ладно, хоть живой, говорят, и все, говорят, остальное, говорят, прорвемся, папа. Ну все, то есть везде со мной. И погулять мы вместе ходим всегда. Ну везде со мной, то есть не оставляют вообще.
0: Вы вообще часто приезжаете на такие мероприятия культурные, скажем так, или это первый раз?
5: Нет, я частый гость в Москве, как говорится. На декабре был на прямой линии с президентом, работал. То есть с президентом встречались.
0: Да? То есть какие-то, может, даже вопросы задавали?
5: Задавал вопросы, да.
0: Вспомните, какие вопросы интересные?
5: Да, мне хотелось слепой футбол в Челябинске у себя организовать. Он попросил, чтобы с его содействия, чтобы региональные власти поддержали. Ребята с Волгограда тоже обращались. Они ампутанты, и у них с полем проблемы. Попросили, чтобы задал вопрос президенту, чтобы помог им сделать поле.
0: Что, Владимир Владимирович что-нибудь сказал?
5: Конечно. Что сказал? Поможем.
6: Коротко и ясно. Записать все данные и все.
7: Ну, в общем, ждете, да? Пока еще как бы рано говорить.
5: Нет, команда уже есть, тренер уже есть. У меня команда уже прошла диспансеризацию. То есть мы сейчас ждем помещение и все, и начинаем работать.
7: А что значит у меня команда? То есть вы сами ее тренируете или вы просто играете тоже в футбол для слепых?
5: Я курирую. Я тоже буду играть и буду как старший наставник у них.
7: Там же в Мещерякова, по-моему, даже своя команда есть.
5: Есть, есть, да. Оттуда все и началось.
7: Вы же, наверное, Берегового Николая Николаевича?
5: Конечно, очень хорошо знаю. Я в декабре ездил, были выборы президента федерации, то есть там участвовал как региональный представитель Челябинской области, то есть имел право голоса.
7: То есть он уже в курсе дел, что там все-все закручено?
5: Каждый день с ним на связи, он все узнает, что как дела проходят. Там. Я говорю, ну так и так, и так. Он, давай, молодец, дерзай.
8: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
9: Вы слушаете «Радио ВОС».
10: Давным-давно... В далекой-далекой галактике.
11: Ой, тепленькая пошла.
12: А мама всегда говорила, жизнь как коробка шоколадных конфет.
13: Говорящее кино.
14: У нас в участке ваше имя хорошо известно. Я знаю род ваших занятий. Оккультизм, демонология, экзорцизм. Мою сестру положили в больницу с диагнозом паранойя, потому что она начала бредить о демонах, об ангелах. И, похоже, зло настигло ее. Они ее убили. То, что она должна прыгнуть с крыши, ей просто кто-то внушил. Какое-то общество или секта.
15: Интересная версия, детектив. Удачи.
14: Я надеялась, что вы мне хоть как-то поможете, укажете направление.
15: Да, конечно, укажу.
14: Это не самоубийство. Моя сестра была истовой католичкой. Вы понимаете, что это значит? Если бы она лишила себя жизни, ее душа...
15: Ее душа попала бы в ад.
16: Всем добрый день. Говорящее кино в эфире. Ольга Хасид, Василий Дрожжин. Рады вас приветствовать. Оля, привет.
17: Привет, Вася. Всем привет.
16: Ну что, очередной фильм вашему вниманию. Называется он «Константин, повелитель тьмы». По крайней мере, такое название он получил в российском прокате. Или просто «Константин», если берем первоисточник. Фильм 2005 года. Фрэнсис Лоуренс является его режиссером. Ну и любители «Голодных игр», наверное, этого человека знают не понаслышке. Вот, Оль, ну, ты выбрала эту картину, наверное, я тебе слово передам, почему ты решила обратить внимание на этот фильм, чем он тебя привлек, и почему ты решила, что мы сегодня поговорим именно про него.
17: Да, мне этот фильм, на самом деле, очень нравится, нравился и, наверное, будет нравиться всегда, потому что... Я очень люблю мистику, я очень люблю какие-то там борьбу ангелов, демонов, экзорцизм, вот это вот все. И наверняка кто-то из наших слушателей тоже любит такие фильмы, как и я. И именно поэтому я рекомендую посмотреть «Константина», который вышел у нас в 2005 году в далеком. И, в общем-то... Очень много интересных моментов я прочла буквально вот несколько часов назад об этом фильме, но это мы разберем. О чем тут стоит сказать, что сюжет у нас ходит вокруг да около тех самых ангелов-демонов и, естественно, вокруг главного героя Джона Константина, который является таким... детективом, который ищет демонов, которые собираются каким-то образом прорваться на землю, и, значит, он их отправляет в ад, и тем самым хранит вот это равновесие, чтобы все были на своих местах. Сам он тоже видит эти сущности, у него есть такой дар, И так как он в молодости совершил ошибку из-за того, что он не хотел слышать эти голоса, там, видеть этих людей, там, демонов, ему предстоит бороться за то, чтобы его душа после смерти не попала в ад. Собственно, это завязка такая немножко фильма, но у него много препятствий, у Джона Константина, потому что в мир людей собирается прорваться сын дьявола. И, собственно, Константин должен не дать этому сыну дьявола прорваться в наш мир. И тут незадача. Появляется женщина, которая, в общем-то, тоже обладает способностями очень неординарными. Тоже она слышит и голоса, и все эти моменты видит. И, в общем, вот такой-то и фильм у нас. Очень много там любопытных моментов, очень много ярких каких-то сцен, где мы видим, что, да, ангелы и демоны сосуществуют вместе. И вот они даже в одних там заведениях отдыхают, грубо говоря. Вот. Но мне вот любопытно, насколько это можно воспринимать на слух. Вот, Вася, ты наверняка посмотрел этот фильм первый раз и не ожидал вообще, что там будет такое. Вот расскажи свои впечатления, мне очень интересно.
16: Да, тут же хочется сказать, что, наверное, и в последний, но не будем зарекаться. Фильм, скажу сразу, непростой для восприятия, может быть, даже один из самых сложных, если не самый сложный из всех тех, которые мы обсуждали. Тифлокомментария ни на каком языке я к нему не нашел, но не все источники смотрел, возможно, на английском он и есть, а на русском, по крайней мере, на ресурсы обратившись, я не встретил таких.
18: Джон, ты ведь прекрасно знаешь, что машина не моя.
19: Я же сказал тебе, отгони.
18: Верно, Джон, но если бы ты меня предупредил, что выбросишь в окно тяжеленное зеркало с разъяренным бесом, я бы отогнал машину подальше.
19: Поезжай по Альвара.
18: Да, Джон, благодарю. Я знаю дорогу. Не хочешь поделиться? Вдруг я тебе пригожусь? А?
19: Нет.
18: А нет? Ну, разумеется, нет.
16: Могу отметить из плюсов сразу и рекомендую вам этот фильм воспринимать через наушники, потому что звук хороший, качественный, объемный. И поскольку тут очень много разных сцен, которые связаны с экшеном, это воспринимается очень интересно. И, наверное, это может даже быть любопытно тем, кто любит разные компьютерные игры. Сейчас компьютерные игры становятся доступными, и даже без всяких специфических придумок, созданных специально для незрячих, в большинство игр сейчас играть можно. И вот здесь такой объемный звук, который, наверное, даже без комментариев немножко дополняет картину. Вы слышите, что куда двигается, где что разбивается, откуда куда едет машина или автобус, или кто-то летит. Вот. Это такой эффект присутствия создает. Да? То есть для 2005 года, мне кажется, ну вот, режиссер именно по звуку сделал свою работу хорошо. Что касается того, чтобы не потеряться в сюжете, здесь есть определенные сложности. Я часто говорю, что несмотря на то, что нет комментария, вы не запутаетесь в том, что происходит. Здесь запутаться достаточно легко. Наверное, помогает обращение к каким-то источникам, где фильм описан, и можно следить за сюжетом, по крайней мере, понимать вообще, кто здесь действующие лица. С этим тоже возникают сложности. Не всегда они друг друга называют. И вот просто, чтобы собрать набор тех, кто в этом фильме присутствует, и примерно понять, кто есть кто, за что он отвечает, какая у него функция или роль, на это уходит время. Ну, где-то, наверное, к середине фильма очень вероятно, что вы с этой задачей справитесь. Вот. Дальше возникает вопрос, собственно, что здесь происходит? Что это за концепция такая? Здесь тоже в определенный момент это начинает раскрываться. Ну, про саму философию картины, я думаю, мы еще чуть попозже поговорим, чтобы не мешать все в одну кучу. Заканчивая, наверное, резюмирую восприятие. Сложно. Можно, наверное, уловить какие-то ключевые посылы и детали, но поскольку многие сцены, которые являются значимыми, они очень мало снабжены вот такими важными тематическими репликами, к сожалению, нужно вот действительно что-то читать для того, чтобы понимать, ага, случилось вот это, ага, это вот он сделал вот такую штуку. Ну вот, наверное, это будет удобнее. Если же вы смотрите с кем-то, у кого есть зрение, ну тогда, собственно, вопрос решен. Я думаю, может быть, даже это будет очень такой интересный опыт. Ну, советую вам все равно слушать, смотреть, воспринимать в наушниках. Это будет дополнительно плюс.
17: Так, ну ладно, ты фильм разнес, хорошо, я тебя поняла.
16: Нет, нет, я не согласен. Я вот отметил очень классный звук, как минимум.
17: Угу. Ну, классный звук, это, конечно, да, элемент всех боевиков. А здесь, ну, наверное, классический такой с элементами игрового чего-то этот фильм. Здесь действительно хотели показать экшен, и многие сцены реально смотришь, и ну, действительно понимаю, что ну, заморочились вот эти вот специалисты по спецэффектам, там чего они только не придумали, там и макеты всякие делали, вот, чтобы показать сцену, когда значит, наша главная героиня Рэйчел Вайс летит она через офис, через здание. В общем, таких моментов вот экшена там много, классно. Что касается главных, значит, наших актеров, тут у нас неподражаемый мой любимый Киану Ривз. О нем невозможно не сказать. И я прочитала, что на самом деле сначала, значит, хотели снимать по канону, по комиксу. Это комикс был 85-го года. И там совершенно персонаж был не похож на Киану Ривза вообще. Вот. И они сначала там и режиссеры менялись, эти продюсеры там, съемочные всякие эти группы. И сначала они хотели на главную роль брать Николаса Кейджа. Мне кажется, Николаса Кейджа в то время, значит, пихали во все дырки. Но я очень счастлива, что взяли все-таки Киану Ривза. Он сам пришел, сказал, что да, давайте, ребята, я буду. Несмотря на то, что я уже там во всех частях «Матрицы» снялся, давайте я сыграю вашего экзорциста.
15: Я всегда выигрывал. Побеждал твари, о которых многие даже не слышали. А меня добили сигареты.
20: Ты не первый, Джо.
15: Брось, Лес. Ты спасла меня однажды, спаси еще раз.
20: Это нельзя остановить, Джо. 20 лет назад ты не хотел жить. А теперь не хочешь умирать. Да, отличная идея. Джон, тебе надо подготовиться. Сделать распоряжение.
15: Не нужно. Я точно знаю, что меня ждет.
17: Даже несмотря на это, все-таки те 100 миллионов долларов, которые были потрачены на фильм, как бы он...
16: 70.
17: Не отбил.
16: Ты взяла с запасом.
17: Я читала.
16: Да, ну вот в Википедии написано 70 и 230 в сборы, так что, ну, 100 так 100. Я не буду с тобой спорить.
17: Ну, там, да, этот момент спорный. Мы, конечно, не можем уже это все просчитать. Но, короче говоря, люди как-то прохладно, и критики тоже встретили этот фильм.
16: Что есть, то есть.
17: Ну, да. Ну, кстати, вот, мне кажется, в России и у нашего зрителя, наоборот, этот фильм снискал любовь и разошелся, так сказать, на цитаты. Вот. И поэтому Мне кажется, что все-таки фильм отбился, и несмотря ни на что, и на кассетах там, и на дисках, и даже сейчас вот мы же смотрим, мы его помним.
16: Слушай, давай, кстати, больше немножко про саму концепцию, потому что здесь... Сразу скажем, что несмотря на то, что есть какие-то определенные религиозные здесь подтексты, мы ни в коем случае не претендуем на то, чтобы оскорбить чувство верующих, и воспринимаем это просто как некие сюжетные ходы, ничего больше. И здесь у нас описано, что есть некий баланс, некая договоренность, ну, между силами добра и зла, скажем так, да, Богом и главным демоном. И есть вот эти полулюди, полудухи, да, полукровки их тут называют, которые, с одной стороны, там, являются представителями там, то ли ада, то ли рая, с другой стороны, они как-то вот подталкивают тех, кто живет на земле, совершать определенные поступки и тем самым направляя их там в ад или в рай, соответственно. Вот. И здесь вот одну из ключевых ролей играет вот эта Гэбриэл, которая как будто бы в итоге по задумке является ангелом, если я ничего не перепутал, но ведет себя совсем как-то не по-ангельски. И вот это противоречие, наверное, является одним из ключевых. Вот для тебя, наверное, если мы разберем, собственно, то, что происходит, да, потому что наш Константин является таким борцом с демонами, изгонителем этих демонов, да, именно это и означает слово «экзорцист», если вдруг кто-то думает, о чем они вообще говорят. И вокруг этого и строится концепт фильма, потому что он на определенном этапе обнаруживает, что смертельно болен, и осталось-то ему, собственно, на этой земле совсем недолго находиться. И вот он думает, а куда же я попаду в итоге? И думает, что попадет не туда, куда бы хотел. Поэтому он пытается каким-то образом заработать искупление, и вот это такая вполне себе рациональная, прагматичная позиция, которая не дает ему до поры до времени попасть туда, куда он собирается. Вот. Для тебя насколько вот эти образы, ну, интересны, сама по себе вот эта сюжетная линия добра и зла, и в итоге вот это Гэбриэл, насколько тебе, я не знаю, кажется надуманным персонажем или вполне себе гармоничным?
17: Ну, здесь, да, мы говорим о том, что есть полукровки, да, демоны, ангелы. Вот Гэбриэл и Бальта Азар, они как бы представители двух разных миров. Да, Габриэл с крыльями, там ей крылья рисовали, такие большие, темные. По задумке авторов, они были не белые, как вот мы представляем, а именно темные такие крылья. Вот, она как бы, да, представитель от ангелов. А Бальтазар еще был там такой... интересный персонаж в костюмчике, который монетку еще вот так в пальцах перемещал. И он представлял, значит, мир демонов. И вот такое ощущение складывалось, что они тоже вот какие-то недоангелы, недодемоны. То есть вот такие между мирами подталкивают действительно людей туда, либо туда.
1: Только перед лицом ужаса души ваши сразу очищают. А вы должны быть совершенно чистыми. Я принесу вам боль. Я принесу вам ужас. Чтобы вы могли возвыситься. Чтобы те, кто сможет выжить в царстве ада на земле, были достойны любви Господа.
21: Габриэл. Ты чокнутая.
1: Путь к спасению начнется сегодня. Прямо сейчас.

0: Гэбриэл, ее сыграла Тильда Суинтон, вот этого ангела постарались сделать максимально таким бесполым. То есть, ну, Тильда Суинтон, она, в принципе, такая андрогинная очень актриса, мне очень нравится. И действительно, авторы думали, что она не согласится сниматься. Но она согласилась, и несмотря на то, что времени экранного, ну, скажем так, немного в начале, немного в конце, вот, она все равно согласилась, сыграла ее там что-то в какие-то корсеты там ей затягивали, чтобы максимально не выдать, что она женщина, максимально сделать такой андрогинный вид. И сама эта сцена, когда Константин к ней приходит, говорит: «Продли мне жизнь», а она говорит: «Ты попадешь в ад, потому что так прожил свою жизнь и выкуривал 30 сигарет в день». Вот это, конечно, цитируемая всеми просто. Классная сцена.
1: Давай про визуал немножко поговорим, потому что вот, ну, я прочитал в одном из источников, что, например, ад здесь по задумке был прорисован таким образом, как будто бы это застывшая ситуация после некого ядерного взрыва, да, то есть вот волна, да, что-то вот в этом образе. Вот расскажи, как построена картинка, да, ну вот если мы описываем главных героев, мы уже там про кого-то сказали, про полукровок, вот если описывать Константина, там, я не знаю, Анжелу, да, и, может быть, вот эти истории, как выглядит тот же ад в этом фильме.
0: Ну вот, я не знаю, как выглядит ядерный взрыв, но я бы сравнила это песчаной какой-то сильной бурей, вот когда Константин попадает в этот ад. То есть он видит какой-то, ну, параллельный такой город, вот они в Лос-Анджелесе находятся, параллельный город, но только он такой мертвый, там стоят машины покореженные, там сильный ветер какой-то, ничего не видно, какие-то куски тумана, куски какой-то пепел летит. И, значит, вот эти вот страшные какие-то демоны там за ним идут. Вот. Мне кажется, если ад есть, то он, возможно, так и выглядит. И авторы, да, действительно постарались. Я читала, что они просто хотели сделать пустыню и там как покрытую там чем-то там черным. Но нет, они заморочились, они молодцы в этом плане. И даже, по-моему, этих вот демонов они делали не на компьютере, а вот какие-то куклы, короче говоря. Собственно, я уже упомянула, что Константин в фильме и Константин в комиксе, они не похожи. Сначала хотели Киану Ривза обрядить в такой оливковый плащ, или как он там, ну, такой коричневый, но он ему что-то не подошел, и решили оставить все как есть, ну, практически как в «Адвокате дьявола» его сделали, ну, точно такой, жили Нео в «Матрице», а тут как бы фанаты «Матрицы», мне кажется, побежали первые смотреть Константина. Вот. Такой бледный, хмурый мужчина, которому ничего в этой жизни не надо, который понимает, что он помирает, ему надо что-то с этим делать. Анжела, она, ну, конечно же, она симпатичная девушка, симпатичная, да еще и медиум, вообще просто обалдеть. Но в общем-то, у нее есть типа сестра-близнец, которая тоже там выпилили ее в первой же сцене.
2: А когда к ней приходили врачи, она говорила, глядя мне в глаза: «Скажи, почему ты не говоришь им, Энджи, что ты тоже, как и я, видишь призраков?» Но я лгала. Я говорила, что ничего не вижу. И вот однажды я и правда перестала видеть. Я предала ее, Джон. Обрекла на одиночество.
0: У нас есть еще друзья Константина, которые тоже обладают некими способностями, но их тоже быстро из сюжета убирают. Прямо как в «Игре престолов». Вот. И, в общем-то, еще у нас есть один колоритный персонаж, очень колоритный, он в конце у нас появляется. Это сам, так сказать, князь тьмы. Он спускается из ада, чтобы забрать Константина. Я вот очень хочу отметить очень классный дубляж. Дубляж просто потрясающий. Я слушаю, и я просто восхищаюсь. Особенно вот дубляжом, которым дьявола озвучивают. Я просто вот снимаю шляпу, как говорится. Ну вот, Вася, что ты скажешь про дубляж?
1: Дубляж хороший, подтверждаю полностью. И вот, ну, и Люцифер, да и в целом все актеры, да, которые их озвучивают, они подобраны качественно. Сложно, конечно, сравнивать, ну, не видя, не слыша оригинал, но думаю, что вот такая общая картинка звуковая получилась очень симпатичная. По поводу Люцифера, действительно, такой образ очень интересный. И если рассматривать вообще вот эту философию фильма, опять же, возвращаясь к некому концепту, то получается, что зло здесь тоже неоднородно, мешает самому себе, да, и как бы добро здесь неоднозначное, и, в общем, такой посыл напрашивающийся, что, в общем, можно, конечно, верить и в добро, и в зло, но вот люди сами делают выбор, и все, в общем, зависит от них самих. Куда они там отправятся, в какую сторону, к чему они больше склонны, это все решает сам человек, и в его власти сделать, ну, какой-то шаг, который, в общем-то, люди сами хотят. Еще я увидел информацию, что сиквел должен появиться рано или поздно. Он в разработке аж с 22-го, может быть, с 23-го года. Но сначала, в общем-то, решали, кто и как это будет делать. Потом начали бастовать те, кто занимаются сценариями. Ну и, в общем, последняя информация, насколько я понимаю, об этом была 3 года назад, но Киану Ривз сказал, что да, вот как раз сниматься я готов. Ну и вот актер, который Люцифера сыграл, тоже подтвердил свое участие. Правда, ну, как будто бы немножко уже постаревший Киану Ривз будет сильно взрослый в этом фильме, но если он когда-нибудь увидит экран, то можно будет узнать, чем данная история закончится. Мне кажется, в целом это очень классный фильм, который можно показывать для тех, кто собирается бросить курить и не, вот, не найдет какого-нибудь вдохновляющего такого фильма, истории. Вот, наверное, здесь, опять же, да, герой Киану Ривза, вот этот Джон Константин, он в итоге этот жест в финале показывает. Ну что, давай, наверное, попробуем финализировать. Я со своей стороны опять же скажу, что, ну, наверное, фильм не безинтересный с точки зрения какой-то концепции. Его нелегко воспринять, если вы, ну, слушать будете сами, и никто вам в этом процессе не будет ассистировать. Но если такие люди у вас есть, или есть источники, с которыми вы можете познакомиться, то фильм заиграет для вас новыми красками, учитывая все те звуковые эффекты, о которых мы с Олей рассказали. Ну и, Оль, давайте тебе в финале слово передам. Почему, с твоей точки зрения, фильм заслуживает внимания?
0: Ну, конечно же, фильм заслуживает внимания. Если вы фанаты всякой мистики, экзорцизма и так далее, и, конечно же, если вы поклонники творчества Киану Ривза, обязательно этот фильм должен быть в вашей копилке просмотров. И если вы еще не посмотрели, обязательно посмотрите, хоть на этих выходных вы получите удовольствие и, может быть, да, чего-то для себя почерпнете полезного. А так, смотрите хорошее кино и слушайте нас, потому что мы рассказываем про классные фильмы.
1: Подписываюсь под каждым словом. Спасибо, что сегодня были с нами. И через пару недель услышимся, будем обсуждать что-то новое и интересное. Всем счастливо, всем пока.
0: Пока-пока.
3: Как самочувствие?
4: Что нового?
3: Ага. Частички пули, ранившие папу при попытке покушения. Ампула со святой водой из реки Иордан и просто прелесть жук-скоробей из Эмитивилля. Да, тебе это смешно, а для падших это как ножом по стеклу.
4: Насекомые что, твоя любовь?
3: Они такие милые.
4: Да, ну конечно.
3: Ты поосторожней, герой. Здесь дыхание дракона.
4: Где ты его раздобыл?
3: Ну, я у одного человека.
5: Hasta la vista, baby.
6: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru. Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
7: Беседка на Радио ВОС.
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Центемал Бойко. Сегодня мы беседуем с Юлией Целищевой, участницей Всероссийского реабилитационного фестиваля ВОС «Эстрадный калейдоскоп». И Юлия приехала сюда из Уфы. Здравствуйте, Юлия.
9: Добрый день, дорогие слушатели. Приятно с вами познакомиться. Необычный новый формат для меня. Обычно всегда все снимают на видео, а тут диктофон. Это как-то очень интересный опыт новый для меня будет.
8: Юлия, мне очень сегодня понравилось ваше выступление. Расскажите, пожалуйста, про номер, который сегодня прозвучал.
9: Ну, во-первых, благодарю вас за такую обратную связь. Мне очень приятно, когда дают такую положительную обратную связь по поводу моего какого-то такого таланта. Ну, не знаю, для меня это вот просто номер, просто песня, веселая, интересная, заводная. По правилам она проходила, то, что она эстрадно-джазовая. И вроде все получилось. Как-то так.
8: Да, назовите, пожалуйста, что за песня была.
9: Песня «Потанцуем, Джек». К своему стыду, я не помню, как правильно называется, кто ее написал. Но я знаю, что переложение на русский язык, да, русскую как бы версию и вариант новой этой аранжировки сделал Максим Фадеев. Я ее услышала в проекте «Голос дети», влюбилась в это и поняла, что мне это очень-очень нравится, и давала вот своим ученикам некоторым петь эту песню. А когда мне сказали, что вот надо отправить заявку на конкурс, и там были изначально совсем другие люди, ну, то есть положение одно, то есть там надо было найти авторов по зрению. Я выбрала одни песни, а уже после мне сказали, за один день надо прям написать, что я буду петь. И я решила, что эта песня идеально подходит под данное мероприятие. Вот и решила, что буду петь песню «Потанцуем, Джек».
8: Да, действительно, великолепно звучал ваш голос. Я думаю, что мы сейчас послушаем.

0: Спасибо.
1: Вы слушаете Радио ВОС.
2: Расскажите, пожалуйста, Юлия, как давно вы поете, увлекаетесь музыкой?
3: С детства. Прям очень-очень-очень рано.
2: А с чего началось?
3: Мне 27 лет, и все это началось с того, что оба моих родителей незрячие, что мама, что папа. Так случилось-получилось, и у родителей четверо детей, нас всего четверо, и все мы девочки. У родителей встал вопрос, что дети после школы должны чем-то заниматься, чтобы не крутили хвосты коровам. Вот, и им важно было, чтобы дети выросли, как они говорят, людьми, чтобы они чем-то занимались, у них были какие-то профессии. Слава богу, мы родились как бы со зрением, так скажем, пусть не с таким идеальным, как у обычных людей, но тем не менее у нас есть зрение, и это очень важно, как говорится, спасибо Господу. И

0: зрение, там были разные аппараты, нам лечили глазки. Грубо говоря, у меня уже с детства была инвалидность, ребенка-инвалид до 18 лет, и там уже заставляли детей, ну не то, что заставляли, принуждали, просили, чтобы дети-инвалиды как бы в чем-то участвовали, чтобы они не чувствовали себя какими-то не такими, чтобы они постоянно были в каком-то, так скажем, развитии. Я с садика делала с воспитателями разные поделки, до сих пор помню, как я делала поделку рыбку, и занимала чаще всего призовые места. Третьих не было мест, только первые, вторые. И уже во втором классе к нам пришла замечательный мой учитель. Очень сильно ее обожаю, передаю ей большой привет, Марине Сергеевне Корнеевой. Пришла молодая учительница, очень такая позитивная, активная, радостная, прям зажигалочка. И ей сказали: вот, у вас тут есть ребенок-инвалид, вам надо как-то ее что-то куда-то девать, что-то с ней делать, что-то как бы показывать ребенку, что ребенок, то есть, ну, не просто только учится, но еще чем-то занимается. А она была преподавателем вокала, музыки, то есть она у нас преподавала в обычной школе, и музыку она у нас жила. Перед каким-то очередным конкурсом для инвалидов она спросила: что, петь будешь? Я такая: я никогда не пела. Я говорю: я только поделки делала. Она говорит: ну, давай попробуем, там посмотрим. Я такая: ну ладно, я согласна.
1: Как послушная.
0: Да, да, конечно, я очень послушный ребенок. И что, я четвертый ребенок в семье. Я очень послушная. Вот, и помню, после всех уроков мы остались с ней вдвоем. Она мне так импонировала. Это просто самая любимая моя учительница. Да, мы до сих пор с ней общаемся. Она говорит: ну, давай попробуем. Поставила мне песню, ну, как сейчас помню, песня называется «Весенний кораблик». Она говорит: ну, давай учить. Мы учили, учили, учили. Вроде выучили, мне даже понравилось. И мы пошли в Белебейский ДК, Урал-Батыр, до сих пор помню. И по итогу, после конкурса, я выиграла первое место. Но место мне было не так важно, как подарок. Мне подарили огромного плюшевого зайца. Я его обожаю, мне до сих пор стоит дома, как знак, память. И с того времени моя учительница, вот эта вот Марина Сергеевна, начала со мной заниматься. Она также преподавала в клубе «Романтик», тоже в городе Белебей. Я, получается, ходила к ней на вокал, ходила в обычную школу, в музыкальную школу и в клуб ДК, вот в этот «Романтик». И с тех времен я начала петь, заниматься своим голосом. Даже мама рассказывала, когда она первый раз пришла на выступление, когда я первый раз пела еще до этого конкурса от этого «Романтика», мне объявили, сказали: вот, сейчас будет выступать маленькая звездочка нашего клуба Юля. Я пела, песня была тук-тук, кап-кап-кап, по стеклу раздался стук, что-то такое было. И мама сидела такая: да нет, это не моя дочка, я не верю, что она поет. Я верю, что мои дети все играют на инструментах, но петь нет, мой ребенок не умеет петь. И когда ей, ну, она же не видит, к ней подходили и сказали: это ваша дочка, мы вас поздравляем. Мама такая: что, реально? Моя? Она была очень удивлена, что вот ее дочка, оказывается, умеет петь. И с того времени мама начала считать, что я суперзвезда, певица, артистка. До сих пор мечтает, говорит: Юля, пожалуйста, тебя очень прошу, может, ты пойдешь учиться на артистку в кино? Может быть, ты будешь работать в театре? Может быть, я буду слушать тебя по радио, всякие вот спектакли? Думаю, такая: да, спасибо, но нет, мама, это не мое. Потеряла я мысль про то, что с самого раннего детства я занималась музыкой. Получается, уже с первого класса я начала ходить в музыкальную школу. Со второго класса пришла как раз-таки вот эта вот Марина Сергеевна, моя замечательная, любимая учительница по вокалу. Также у меня есть одна из замечательных учителей, это Нелли Александровна, она по фортепиано. Она была очень строгой женщиной, очень. Она меня била. Ну, била не сильно, конечно, но по рукам доставалась и по плечам, чтобы правильно понимать, как нажимать на клавиши. Это было неприятно, но я ей благодарна, потому что она в мою жизнь принесла какую-то стабильность, строгость какую-то вот такую. А то я очень разбалованный ребенок. Напомню, что я четвертый ребенок в семье. Вот. И в третьем классе, наверное, даже нет, в начале четвертого класса случилась большая травма. Мою учительницу из общеобразовательной школы увольняют за то, что она постоянно тусуется по вокальным конкурсам. Не понравилось это руководство, ее уволили. Она как бы осталась только в клубе преподавать, я к ней в клуб ходила. И по ее состоянию здоровья она тоже не очень была, и поэтому некоторые конкурсы мы пропускали. А я толком не училась, потому что я в основном была во всех этих конкурсах. Постоянно какие-нибудь там выступления в ДК, выступления на заводе. У нас есть завод «Автонормаль»,

0: Вроде да. Не который Лосовский, а другой чуть-чуть.
1: Да-да-да.
0: Вот, я там выступала, и всем там прям понравилось, все такие, вау, как классно. Короче, я с самого детства чувствовала себя суперзвездой, решила, что учеба мне неинтересна, таблица умножения, фу, фигня, не надо, я вот всю жизнь буду петь. Ну, так случилось. И когда ушла учительница, очень было грустно мне, печально, что так случилось. Меня отдали как бы к другому преподавателю в обычной школе по музыке. Она мне не очень нравилась, мы с ней просто какие-то песни дурацкие пели. Вот, и после того, как я отучилась в 4 класс, мои родители приняли решение, что я, как и все мои старшие сестры, буду учиться в другом городе, в Республике Башкортостан, в Уфе. Это больше город, да, чем Белебей. В Республиканской музыкальной гимназии-интернат имени Газиза Салиховича Альмухаметова. То есть уже как бы немножечко такая профессиональный уклон в музыку. Я поступила в эту школу. Это был очень тяжелый период, потому что в 5 классе ребенку 10 лет, и он остался без мамы и папы. Это было очень печально. Не хотелось мне уходить в интернат. Весь 5 класс я проплакала. Я решила, что я не хочу больше ничем заниматься. Ваша музыка мне не нужна. Я буду жить в Белебее и крутить хвосты коровам. Но такого не случилось. Родители были сильнее моих слез. Вот. И там я тоже занималась музыкой. Я играла на фортепиано. У меня там появилась вторая моя замечательная, самая теплая, самая лучшая преподавательница по фортепиано. Наталья Алексеевна Фадеева. Очень сильно ей благодарна, потому что она была одной из самых добрых учителей, которая могла отогреть ребенка, который соскучился по родителям. Это был очень важный для меня этап. Также у меня была там самая замечательная, любимая воспитательница Татьяна Васильевна. Фамилию, что-то я уже... Василь? Нет, не помню. Ну ладно, если что, мы передаем привет Татьяне Васильевне. Она знает. Там у меня появился другой преподаватель по вокалу, а я, так сказать, однолюбка. И у нас с этой преподавательницей немножечко не срослось, потому что мы вначале не поняли друг друга. Она была очень строгая, а для меня... И так родителей нету рядом. А еще строгий преподаватель по своему любимому предмету. Это было очень тяжело, это было очень обидно. Она была очень строгой, пыталась из меня прям сделать артистку. Постоянно мне говорила, ты не поешь, ты орешь. Сейчас-то я уже в будущем понимаю, что у нас просто не сошлись вкусы. Потому что я любила больше такое эстрадно-народное, такое хе-хе-хей. А ей хотелось больше от меня академизма, потому что она преподаватель хора. И по итогу она все-таки выиграла меня, что после 9 класса она настояла, чтобы я пошла учиться на хорового дирижера. Я с ней спорила, говорила, я пойду на эстрадно-джазовый. Она говорит, нет, эстрадно-джазовый слишком дорогой, родители не вытянут. Иди на хор дирижера, там бесплатно. Я такая, нет, не пойду. Но по итогу она меня выиграла. Я пошла учиться после этой школы. Школа мне нравилась, хорошая школа. Но я ее называю «Золотой клеткой для детей». Там нету родителей, это очень сложно, это очень суровая школа. Но, слава богу, у меня уже в Уфе были мои сестры, моя самая большая любовь, опора, поддержка, надежда. Вот, и после этой школы я поступила в училище искусств. Самое веселое мое время, самое лучшее время. Времяпрепровождение, когда было все так интересно, ярко. Я училась на хоре дирижера, и мне пообещали, ладно, первый год отучишься на бюджете на хоре дирижера. На второй год пойдешь на эстрадно-джазовый тоже, мы тебя переведем на бюджет. Я сказала, хорошо, договорились. Я отучилась первый год, мне понравилось. У нас там была классная руководительница Ляля Ишмурзовна. Вроде как у нее фамилия Ишмуратова или нет, честно не помню. Ну ладно, с фамилиями у меня очень сложно и с именами некоторыми тоже.
1: Я думаю, что мы по фамилии учителей не называем, поэтому...
0: Да, вот, и очень такая... Женщина интересная, которая у нас преподавала вроде как бы такие музыкальные дисциплины, но, мне кажется, она нас учила жизни прям не то чтобы выживать, а прям как-то проживать эту жизнь, очень многому научила в плане документации, объяснила, как себя презентовать, как себе рассказывать и так далее. Просто великая женщина. Утяшева у неё фамилия, вспомнила, потому что у нее очень известный муж, который работает в башкирском театре нашем, и он выиграл «Золотую маску». И училище, это было самое веселое мое время, после того, как я отучилась год, мне сказали, ну, если ты сейчас пойдешь на эстрадно-джазовый, там, конечно, интересно, но у них нету никаких знаний, давай ты на третий курс пойдешь, там как раз-таки уже петь будешь. Я сказала, да, конечно. И по факту в училище я училась академическому вокалу, мне это все было не по нраву, это было ужасно. Не люблю академический вокал, все эти манеры, вот этот вот купол. Мне это не нравится, хотя по профессии я хор-дирижер. Вот, и все это было интересно, это было весело, у меня были классные, веселые одногруппницы. По итогу, после второго курса, тоже мне сказали, ну ладно, что тебе тут осталось 2 года, уже отучись. И это было лучшим решением, потому что действительно хор-дирижерский отдел дал очень много знаний, очень много практики. Да, возможно, там не было этого эстрадно-джазового вокала, но там было очень много методики преподавания, что сейчас мне играет это огромную-огромную роль. Там у нас был хороший преподаватель Сергей Евгеньевич, тоже мой учитель по, я его называю профессор, учитель по специальности по хоровому дирижированию, потому как правильно надо, как говорят люди, махать руками. На самом деле это очень сложная профессия, очень много сил требует, а еще требует очень сильных спин. Но это тяжело. Вот. После училища искусств я пошла учиться в БГПУ на музыкального преподавателя. И после первого курса я поняла, что мне это вообще не интересно. Это все невкусно. После училища, училище было очень сильное, я пришла на первый курс и поняла, что там делать нечего. Я оттуда ушла. Меня отчислили. Я сделала так, чтобы меня прям отчислили.
1: Это оправдаться перед родителями?
0: Не то чтобы оправдаться перед родителями, просто все меня как бы, да, туда направляли, типа, тебе надо, это же высшее образование, ты что, все сестры отучились на вышке, а ты что, будешь без вышки? Я такая, ну, походу, да, в семье не без урода. Вот, все такие, да ну надо, свекровь тоже говорит, Юля, ну надо же. Я такая, да нафиг надо, ничего там интересного нет. Я безумно рада, что я не пошла учиться дальше, потому что, честно, я, наверное, не вижу смысла в этом высшем образовании, вот мои все сестры отучились. А по итогу все сидят в декрете. Ну, работают, конечно, но, тем не менее, никто не работает по своей профессии. Поэтому я, наверное, не видела какой-то мотивации учиться на высшее образование. И в процессе, после училища искусств, я выхожу замуж. Становлюсь как раз-таки целищевой. Еще одно из моих самых лучших решений — выйти замуж очень-очень рано, в 20 лет. Это было замечательно, потрясающе, прекрасно. И до сих пор это прекрасно. После того, как я вышла замуж, я решила, что... А что, если попробовать открыть свою вокальную студию? Опыта у меня, конечно, мало. Я там в промежутках работала и администратором в салоне колористики, и преподавателем вокала в садике, и где только не работала. Я решила, что можно попробовать. Меня поддержала вся семья, ну все такие, ну попробуй. И муж такой, ну не знаю, а вдруг не получится. Я такая рисковая девчонка. И поддержали, дали денег, и я открыла свою вокальную студию. Это было самым лучшим решением в моей жизни. Связать свою жизнь, свою работу именно с творчеством. И уже с 2019 года у меня своя вокальная студия. И это потрясающе. Это очень интересный опыт, очень необычно. И из-за того, что у меня нет высшего образования, я решила пойти учиться на психолога. Я отучилась на психолога-консультанта в прошлом году, в прошлом сентябре. В Москве отучилась, в университете Сколково. Университет современной психологии Натальи Жуковой. Очень понравилось. У меня теперь есть профессия вторая, как бы переквалификация на психолога-консультанта. Я, получается, преподаю вокал необычным способом с психологией, потому что по факту петь, правда, может каждый. И у многих просто есть затык именно психологически в голове о том, что «а вдруг у меня не получится? А вдруг что-то будет не так?» И вот это вот «а вдруг?» От этого надо избавляться. А от этого избавляться очень сложно. И без каких-то таких психологических знаний, без психологических штук, наверное, без этого не справиться.
1: Юля, поддерживаете ли вы такое утверждение, что не поющих людей нет?
0: Да.
1: И выражение «медведь на ухо наступило», но...
0: Это мое самое нелюбимое выражение. Потому что, по факту, у всех есть слух и у всех есть голос. Очень легкое доказательство. Если меня сейчас кто-то слышит, соответственно, у вас есть слух. Если мне кто-то в ответ может сказать любое слово, соответственно, у вас есть голос. Даже затронем тему вот инвалидности, да, у людей, у которых глухие, да, у них наверняка есть аппараты вот эти, вот не знаю, как они правильно называются, они все равно слышат звуковые волны. И у немых людей, у них тоже есть голос. То есть они не могут произносить речь, они могут мычать. Я знакома со многими глухонемыми людьми, которые и слышат по факту, они слышат вот эти вот вибрации, да, mm-hmm. чувствуют их, и которые могут издавать звуки. Соответственно, если у вас нету такой патологии, вы 100% можете петь. Существует мнение, да, вот про медведя. Никакого медведя не существует. Медведи все живые, нормальные. В лесу сидят, никому на ухи не наступают. Есть понятие, нету координации между слухом и голосом. То есть уши слышат одно, рот воспроизводит другое. И то есть эту связь нужно найти и наладить, найти эти две ниточки, просто завязать в узел, чтобы никогда он не развязался. Поэтому петь действительно может каждый. Просто кому-то нужно больше времени, у кого, например, нету координации между слухом и голосом, а кому-то нужно просто чуть меньше времени. А так, правда, если человек очень сильно хочет, он 100% сможет петь.
1: Да, это очень интересно. А с кем вы занимаетесь? Кто ваши ученики в студии?
0: Мои ученики — это самые обычные люди, которые устали работать на обычной работе, у которых какая-нибудь офисная работа, и которым нужно в жизни творчество, потому что им нужна
1: смена деятельности.
0: Да, какое-то время творчества, чтобы хотя бы как-то отвлекаться от своей работы, не выгорать к своей работе. И ко мне очень часто приходят, ну, если смотреть по психологическим каким-то таким уклонам, то ко мне приходят люди, которые отличники, которые очень сильно телесно зажаты, да, которые боятся ошибок, вот эти вот отличники, которых родители воспитывали, ты вот пока там идеально не сделаешь, мы тебя любить не будем. Вот это плохое ощущение заслуживания любви, это очень-очень плохо. Вот, это мои ученики разных возрастов. Вот, раньше я работала с детьми, сейчас я детей очень редко беру, либо они должны быть, как говорится, очень талантливые, либо родители начинают заставлять, а я очень не люблю, когда родители заставляют, и ребёнок ко мне ходит через силу. И я мучаюсь, и ребёнок мучается, и всем сложно, всем плохо. Поэтому чаще всего занимаюсь именно со взрослыми, кто хочет смены деятельности, кто хочет какого-то развития. Кто-то просто хочет, не знаю, записать какой-нибудь сюрприз на свадьбу, на юбилей и так далее. Поэтому все люди, кто хочет петь, все мои ученики. Как-то так.
1: А насколько достаточно людей ходит?
0: Людей, правда, ходит достаточно. Просто, как бы сказать, я, наверное, очень наглый человек, потому что у меня высокий прайс для Уфы достаточно. И ко мне ходят только те, у кого есть деньги. Наверное, но плохо.
1: Только те, кто способен просто заплатить.
0: Да, те, кто готов ценить мое время, потому что я тоже этому не просто отучилась на каких-нибудь курсах двухмесячных. Сколько лет моего обучения, да? Чуть ли там не с первого класса музыкальной школы. Поэтому, да, кто готов платить мне за мои знания и за мою энергию, я считаю, я очень энергичный человек, я очень расплескиваю свою энергию, делюсь ей. Поэтому я хочу, чтобы мне за это платили деньги, потому что кушать хотят все вкусненько.
1: А слабое зрение не мешает работе?
0: Слушайте, ну, я же вот говорю, что среди обычных людей, когда вот, например, я сниму очки и линзы, я себя чувствую инвалидом, потому что у меня все настолько расплывчато, размазано и так далее. Это ужасно. Но когда я одеваю линзы, никто, в принципе, даже не может заподозрить, что со мной что-то вот, ну, не так. Поэтому, в принципе, я, наверное, даже где-то горжусь тем, что вот у меня вот такое зрение. И я этого не стесняюсь, потому что многие такие, ой, нет-нет-нет, да, ну да, ничего. А я такая, да, вот представляете, у меня вот инвалидность есть, у меня третья группа инвалидности, вот это я вот молодец. Обязательно ставлю в пример своих родителей, что они инвалиды первой группы, полностью незрячие, а они родили 4 детей, воспитали их, отправили в Уфу, сделали их людьми, и чтобы они еще что-то как-то работали, какую-то пользу приносили, обществу сделали, поэтому я восхищаюсь своими родителями, и они, конечно, меня натолкнули на многие разные интересные проекты, которые я придумываю, сочиняю и так далее. Это прям очень-очень здорово. Я им безумно благодарна и горжусь ими.
1: Я, наверное, от своего имени тоже могу выразить восхищение вашими родителями и передать им огромное спасибо, за такую замечательную дочь.
0: Очень-очень приятного.
1: Ну и в заключение нашей беседы, наверное, мы хотели бы услышать от вас пожелания для наших радиослушателей.
0: Я желаю вашим радиослушателям, чтобы они не боялись быть свободными, не боялись проявляться и не боялись жить эту прекрасную жизнь, меньше жаловались и больше как-то доверяли этому миру, потому что мир прекрасен, и благодаря Богу мы живем эту прекрасную жизнь. Надо его постоянно благодарить, любить, себя тоже любить, почитать своих родителей, любить своих детей, внуков и просто наслаждаться своей жизнью.
1: Спасибо большое, Юлия. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Юлией Цилищевой из Уфы, участницей Всероссийского реабилитационного фестиваля «Эстрадный калейдоскоп». С вами была Циндыма Бойко. Всего доброго, до новых встреч!

0: Спасибо нашим матерям.
1: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
2: В Московской области переизбран председатель региональной организации ВОС. В Челябинске прошел областной этап фестиваля «Душа народная». Студент из Волжского разработал и изготовил тактильные таблички для местной организации ВОС. Во Владимире прошел фестиваль «Есть только миг» к столетию композитора Александра Зацепина. В Махачкале состоялся республиканский конкурс чтецов к Пушкинскому дню. В Хакасии прошел мастер-класс по игре в нарды для членов ВОС. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 19 мая состоялась 28-я отчетно-выборная конференция Московской областной организации Всероссийского общества слепых. В ней приняли участие 46 делегатов от 30 местных организаций. Численность областной организации составляет 4614 человек. В составе делегатов присутствовал вице-президент ВОС Александр Коняев. В 2023 году работа Александра Коняева на посту председателя была высоко оценена, и он был назначен вице-президентом ВОС. Исполняющей обязанности председателя была назначена Мтвариса Датикашвили. За отчетный период все 30 местных организаций получили отдельные помещения, налажено взаимодействие с социальным фондом, избирательной комиссией, центром занятости и движением «Первые». Организация стала соорганизатором всероссийских спартакиад, где 2 года подряд занимала первые места. Делегаты единогласно избрали председателя Московской областной организации ВОС Мтвариса Абрамовну Датикашвили. Делегатами на 24-й съезд ВОС избраны Александр Коняев и Мтвариса Датикашвили. 4 июня в Челябинском областном реабилитационном культурно-спортивном центре ВОС состоялся областной этап Всероссийского фестиваля ВОС «Душа народная». Участники прибыли из Аши, Златоуста, Копейска, Коркино, Магнитогорска и Челябинска. Конкурсная программа включала 6 номинаций. Звучали русские, башкирские, татарские и казачьи песни. Среди солистов-вокалистов первое место заняла Евгения Боровикова из Челябинского реабилитационного центра. Среди инструментальных ансамблей победил народный коллектив «Нур». Среди вокальных ансамблей – народный коллектив «Уралочка». Также победителями стали солисты-инструменталисты Сергей Крылышкин и вокально-инструментальный жанр в исполнении Нины Белобородовой. Студент Волжского филиала Волгоградского университета Игнат Зимин в рамках дипломной работы создания веб-сайтов для проектирования табличек шрифтом Брайля разработал макет и изготовил на трехмерном принтере тактильные таблички для Ворошиловской местной организации ВОС. Молодой специалист не только выполнил заказ, но и лично привез и закрепил таблички на дверях кабинетов. Для полного погружения в работу он встретился с председателем Волгоградской региональной организации ВОС Натальей Копиенко, посетил музей имени Афанасьева и присутствовал на мероприятии, где глубже узнал запросы незрячих пользователей. Руководство организации поблагодарило Игната за благородный поступок и надеется на дальнейшее сотрудничество. 2 июня Владимирская областная организация ВОС провела областной реабилитационный фестиваль инвалидов по зрению «Есть только миг», посвященный столетию композитора Александра Зацепина и 95-летию поэта Леонида Дербенева. В зале у «Золотых ворот» собрались 65 представителей из 9 местных организаций. 23 номинанта исполнили любимые песни и инструментальные композиции. Татьяна Рожкова из «Коврова» исполнила произведение на рояле, Александр Ефремов из «Гусь хрустального» на трубе. Зрители подпевали и танцевали, все участники получили дипломы и памятные сувениры. Активистам вручили юбилейные медали «100 лет ВОС». 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, в Махачкале состоялся республиканский конкурс чтецов среди инвалидов по зрению «Читая пушкинские строки». Организаторы – Республиканская специальная библиотека для слепых и Дагестанская республиканская организация ВОС. Среди незрячих участников от 10 до 17 лет победил Юсуф Касиров, среди незрячих от 18 и старше – Магомедбек Залибеков. Среди слабовидящих от 10 до 17 лет первое место заняла Малика Пиргусейнова. Среди слабовидящих от 18 и старше победу разделили Рабият Залибекова и Бекатуфт Ибава. Победители награждены грамотами и денежными призами. 3 июня в Хакасской республиканской организации ВОС прошел мастер-класс по игре в нарды. Его провел президент Федерации нард по республике Хакасия Евгений Линник. Участники из Абакана и Черногорска познакомились с правилами, приемами и тактикой игры, а также сыграли первые партии под руководством опытных наставников. Достигнута договоренность о проведении систематических тренировок и соревнований в перспективе. И коротко о других событиях. 4 июня сотрудники Челябинской областной организации ВОС приняли участие в 3-й межрегиональной выставке «Равные возможности» на площадке медицинского университета. Организация представила экспозицию, посвященную современным подходам к реабилитации, технические средства, адаптивные настольные игры, тифлотехнологии. Председатель Александр Рожков выступил на форуме с докладом об образовании, цифровой грамотности и трудоустройстве людей с нарушением зрения. 18 июня в Москве состоится 5-я международная научно-практическая конференция «Инклюзия 21 века. Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья в цифровую эпоху», организованная Российской академией образования и Институтом коррекционной педагогики. Участие бесплатное, обязательно предварительная регистрация до 10 июня. Будет доступна видеотрансляция секционных заседаний. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
0: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
1: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
5: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
3: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
6: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация. Можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
3: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
7: Актуальное интервью на Радио ВОС.
8: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире «Радио ВОС» прозвучит интервью с председателем Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению Юреня Ириной Леонидовной. Добрый день, Ирина Леонидовна. Сегодня мы с вами присутствуем на втором республиканском молодежном форуме Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Скажите, пожалуйста, какое место занимает молодежная деятельность с незрячими людьми в Белорусском товариществе инвалидов по зрению?
9: Добрый день, уважаемые коллеги, в очередной раз очень рада приветствовать вас и особенно приветствовать на нашей белорусской земле. Что хотелось бы сказать о нашей молодежи? Ну, во-первых, начну с того, что на сегодняшний день у нас на учете в товариществе состоит 7850 человек. Из них людей в возрасте от 18 до 40 – это наша молодежь. Да, всего лишь 1148. К сожалению, это практически 15% от общего числа. Конечно, это мало. И это серьезная проблема. Вот как раз сегодня мы собрались для того, чтобы начинать глобально решать эту проблему. Вот этот молодежный форум, который, кстати, у нас вот второй уже, как вы сказали, первый у нас прошел в 2024 году, и прошел он действительно очень интересно, масштабно, продуктивно. Поэтому мы понимали, что это дело надо продолжать. И вот, пожалуйста, второй форум. Хочу сказать следующее, что форум – это вот такое одно из самых значимых масштабных мероприятий, которое мы проводим в рамках реализации молодежной политики нашего государства и, в первую очередь, молодежной политики нашего общественного объединения. Как я сказала, что молодежи мало, поэтому что мы будем делать для того, чтобы как-то увеличить это количество, омолодить, что ли, наше общественное объединение? Конечно, проводить раз в два года такие форумы. Это однозначно, потому что это продуктивно, это интересно, это нужно. И это мнение не нас, организаторов, это мнение нашей молодежи, которая является активными участниками и готовится к этим форумам. Это участники, те, которые непосредственно помогают нам готовить этот форум. Хочу сказать, что форум раз в два года, но между форумами наши ребята встречаются, организуют различные семинары, круглые столы, встречи, беседы, практикумы различные. То есть они ведут очень активный образ жизни. Они пишут какие-то интересные проекты, участвуют в различных активностях. Например, в прошлом году они уже на плоту сплавились, прошли, скажем, по реке. Такой дружной командой создали такой командный дух и даже свой гимн создали молодежный, вы понимаете? Такие встречи нужны обязательно. Значит, второе, что хотелось бы сказать, конечно, это мы будем улучшать привлекательность имиджа нашей организации в социальных сетях. Выходим на интернет-просторы, хотим их завоевать, рассказать о нашей молодежи, какая она, чем она живет, с какими проблемами сталкивается и как она их решает. Конечно, с помощью нашего объединения. Дальше, конечно, работаем и будем активно работать с государственными органами власти. С целью, во-первых, защиты законных интересов и прав наших молодых инвалидов и вовлечения их в общественную деятельность и волонтерское движение. Также нам очень хотелось бы, чтобы наша молодежь очень активно начала сотрудничать со всеми молодежными организациями Республики Беларусь. Они же живут общими интересами. Они разговаривают на одном языке. Надо общаться со всеми. Мы же такие, как все. Поэтому будем работать со всеми молодежными организациями Беларуси. И, конечно, будем помогать нашей молодежи проводить профориентацию для того, чтобы у них профессиональное саморазвитие было для дальнейшего трудоустройства. Будем помогать им во всех их делах и начинаниях. И у нас сформировалась в плане вот молодежной политики такая основная задача, которая состоит из трех составляющих. Это привлекай, вовлекай и поддерживай. То есть привлекай в члены общественного объединения, вовлекай в активную его деятельность и помощь со стороны товарищества во всех делах и начинаниях молодежи.
8: Одной из задач подобных молодежных форумов в общественных организациях является также и подготовка кадрового резерва организации. Скажите, какие перспективы есть у молодых незрячих в структуре Белорусского товарищества инвалидов по зрению? С какими запросами сегодня приходят молодые незрячие лидеры? И есть ли у них реальные возможности стать во главе региональных организаций, а может быть и возглавить предприятия, входящие в структуру организации?
9: Вы знаете, было бы желание, А возможность всегда будет. Все зависит от самого человека, тем более молодого человека. Если он амбициозный, если у него есть определенные в жизни цели и задачи, он должен идти к достижению этих задач. А что насчет возможностей, то хочу сказать следующее. Вы знаете, мы сейчас очень серьезно работаем по вопросам ответственности руководителей, теперешних руководителей и предприятий, и других структур, то есть имеется в виду областных организаций, ответственность за подготовку кадров. Знаю, и у вас есть, и у нас вот это тяжелое, вот это какое-то нехорошее понятие кадровый голод. Но есть он действительно, и от этого никуда не уйти. Вот смотрите, даже если сегодня взять наше общественное объединение, нашу организацию, да, то возраст 60+ составляет более 60%. То есть люди в возрасте от 60 и плюс составляют более 60% организации. И, как я уже сказала, только 15% молодежи. Надо растить, надо заниматься, надо воспитывать молодежь.
10: Уже практически как полгода вы работаете в должности председателя Центрального управления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Расскажите, какие вопросы удалось решить, на какие вопросы вы планируете обращать свое самое острое внимание в ближайшее время?
9: Полгода – это, скажем, не так уж мало, но это совершенно немного, если брать в исторических рамках, да, это только начало пути. Во-первых, так получилось, что сначала я провела отчетно-выборную кампанию во всех наших областях. Из 6 председателей областных организаций у нас переизбрано на новый срок только 2, а в 4 областях у нас пришли новые руководители. Это в Бресте, это в Витебске, в Гомеле и в Гродно. Конечно, работа с этими людьми предстоит серьезная. Прежде чем требовать от людей, их надо научить. Им надо показать все, что умеем мы, более опытные люди. Поэтому для них будут организовываться семинары, учебы. И мы будем готовить с этих людей настоящих лидеров. Ну и хочу сказать, что, конечно, проехала я уже по многим нашим предприятиям, потому что если социальный вопрос, это мои вопросы. Здесь я уже более 20 лет как решаю социальные проблемы людей с инвалидностью по зрению. А вот производство немножко сложнее. Но, тем не менее, мне уже удалось проехать из 9 наших производственных предприятий уже 7, познакомиться, встретиться с трудовыми коллективами, рассказать о перспективах, о задачах нашего товарищества на ближайшую 5-летку, посмотреть, познакомиться с проблемами. И сейчас, конечно, работаем над тем, как потихонечку решать эти проблемы. И одним из таких приятных бонусов в моей работе мы прошли аттестацию нашего санатория «Подъельники». Сделали, вложили туда деньги, сделали пока текущий небольшой, но значимый ремонт. Мы отремонтировали медицинский блок, столовую. И поэтому, пользуясь случаем, хочу обратиться к нашим коллегам-россиянам. Ну, приезжайте к нам в Беларусь, в наши живописные места, в наши подъельники. Стоимость путевки, ну, скажем так, от 3700 российских до в районе 6000 российских, если это отдельный домик. Вот это условия отличные, это проживание, это питание и, конечно, лечение. Ну вот будем очень рады вас видеть. И вот один из таких глобальных вопросов, это уже моя гордость, честно скажу. Дорогие коллеги, дорогие россияне, как говорится в том мультике, давайте жить дружно, давайте чаще встречаться, принимать участие в совместных мероприятиях. Мы приедем к вам, вы приезжаете к нам, ведь у нас такое поле деятельности. Это и сотрудничество наших предприятий, взаимовыгодное сотрудничество. Это, конечно, и наша молодежь, и у вас, и у нас. Она очень интересная, современная, продвинутая, как говорят. Вот пускай и общаются в интернет-поле, пускай встречаются, пишут совместные инициативы, проекты. И в плане культуры, и спорта, информационных технологий. Тут начать вот и закончить, понимаете? Ну и мы с вами, конечно, столько у нас общих проблем по решению социальных проблем людей с инвалидностью по зрению. А решать проблемы всегда проще вместе.
10: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Юреня Ириной Леонидовной, председателем Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Слушайте Радио ВОС.
1: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» – это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий: инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения.
11: Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
11: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
12: Радио ВОС.

0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым.
1: Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. 8 июня отмечается важный экологический праздник – Всемирный день океанов. Идея об учреждении этой даты прозвучала на встрече на высшем уровне «Планета Земля», которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро в Бразилии. В 2008 году Генеральная Ассамблея ООН постановила, что начиная с 2009 праздник будет отмечаться официально. Каждый год мероприятия, организуемые в рамках Всемирного дня океанов, посвящены определенной теме. Ведущую роль в обеспечении поддержки информационных мероприятий в рамках дня играет Межправительственная океанографическая комиссия ЮНЕСКО, которая является спонсором Всемирной сети океанов. Таким образом, человечество получило еще одну возможность силами всех людей сохранить природу в ее лучшем виде, позаботиться о флоре и фауне океана. Забота об океане служит препятствием к вымиранию многих видов растений и животных и позволит будущим поколениям наслаждаться красотой, богатством и потенциалом мирового океана. И хотя поехать к океану сейчас крайне проблематично, забывать о нем нам, конечно же, не стоит. Ну а теперь музыкальные даты и события первой полноценной, ну а так-то второй недели июня.
0: Муз-события.
1: 7 июня 1982 года Manowar выпустили альбом Battle Hymns. Его принято считать первым диском в стиле Power Metal. Battle Hymns – боевые гимны. Дебютный студийный альбом американской хэви-метал группы. После записи своего первого демо, на который вошли песни Shell Shock и Battle Hymn, группе удалось заключить договор с подразделением EMI Liberty Records. В записи принял участие лауреат Оскара, знаменитый американский актер и режиссер Орсон Уэллс. Его можно услышать в песне Dark Avenger. По воспоминаниям вокалиста Эрика Адамса, группа решила, что его голос слишком высокий для роли рассказчика в песне, а им нужен был низкий раскатистый голос, как у Орсона Уэллса. Представитель звукозаписывающей компании и исполнительный продюсер альбома Роберт Карри предложил связаться с самим Уэллсом и позвать его для участия в записи. Орсону были высланы тексты песни, краткая биография группы и описание творческих идей. Предложение ему понравилось, но он сообщил, что записываться сможет только в Европе. Помимо самой песни, Уэллс записал фразу «Ladies and gentlemen, from the United States of America, all hail Manowar», с которой начинаются все концерты группы. Также вместе с Manowar он записал песню «Defender», которая дважды выпускалась в виде сингла в 83-м и 94-м годах. В переработанном варианте она появилась на альбоме «Fighting the World». Для песни «Death Tone» записывались звуки настоящих мотоциклов в студии. После прослушивания доступных сэмплов звуков мотоциклов, музыканты решили, что они им не подходят, и отправились в байкерский клуб в Майами и договорились с байкерами о записи их мотоциклов. Сама запись происходила ночью втайне от владельца студии, который, скорее всего, не одобрил бы заведенные мотоциклы внутри помещения. По воспоминаниям Адамса, вся студия была заполнена выхлопными газами. В поддержку альбома группа отправилась в тур «Battle Hymns». Большого коммерческого успеха дебютный альбом не имел, и после его выхода EMI расторгнула контракт с группой. «Battle Hymns» считается самым нетипичным альбомом коллектива. Такие песни, как «Fast Taker» и «Death Note» выполнены скорее в духе классического хард-рока, а не эпического металла, характерного для группы. Тем не менее, песни «Battle Hymn» и «Dark Avenger» выдержаны в традиционном стиле Manowar. Во многих песнях затрагиваются социальные темы, такие как безработица, протест против родного дома и война во Вьетнаме. На последующих альбомах музыканты к таким темам практически не возвращались. Рецензент All Music Guide назвал альбом очень многообещающим стартом для группы и высоко оценил профессионализм музыкантов. Он также отметил, что уже в первой половине альбома Manowar использовали больше хэви-метал-клише, чем многие группы за все их творчество. В книге «500 лучших хэви-метал-альбомов всех времен» канадского музыкального журналиста и главного редактора журнала Brave Words and Bloody Knuckles Мартина Попо

Avenger звучит голос актера Кристофера Ли, это который Саруман во «Властелине колец». В качестве барабанщика выступает Донни Хамзик, вернувшийся в группу в 2009-м. Песни не претерпели значительного изменения, но стали громче и мощнее благодаря современным технологиям, недоступным на момент записи оригинального релиза. Диск содержит два бонус-трека — записи живых выступлений Fast Taker и Death Tone во время тура 1982 года. В зоне особой музыки — Manowar. Композиция с дебютного альбома Battle Hymns, который так и называется Manowar.

0: Клаус-именинник.
1: 9 июня 1941 года родился британский композитор и клавишник, наиболее известный своим участием в группе Deep Purple, Джон Лорд. Джон Дуглас Лорд родился в городе Лестер, Великобритания. Он начал приобщаться к музыке с самого раннего детства. В семье играли на пианино, и уже с 5 лет он начал брать уроки музыки. Будучи подростком, Лорд был очарован игрой некоторых джазовых пианистов, таких как Джимми Смит, и рок-н-ролльных пианистов, например, Джерри Ли Льюис. В итоге симбиоз классики, джаза и рок-н-ролла в конечном счете и определил общий стиль музыки Лорда. В возрасте 19 лет музыкант переехал в Лондон и, мечтая о карьере актера, поступил в Центральную школу сценической речи и драмы. Первой группой Лорда, по крайней мере официально документированной, была Билл Эштон Комбо, джаз-бенд с акцентом на саксофон. Тогда же он приобрел

свой первый электрический орган. В коллективе Flower Pot Man Лорд познакомился с Ником Симпером, одним из создателей Deep Purple. В начале 68-го он участвовал в создании группы Boz вместе с Бозом Барреллом, будущим участником King Crimson и Bad Company, а также Ричи Блэкмором, Яном Пейсом и Чезом Ходжесом. Проект имел очень короткую историю, но послужил основой для создания Roundabout, позже вылившейся в Deep Purple. Что касается музыки Лорда, то она с развитием Deep Purple также менялась, оставаясь, однако, такой же узнаваемой и стилистически выдержанной. Первые годы существования Purple прошли под диктовку Джона, с его тяготением к классической музыке при постоянном соперничестве с Ричи Блэкмором, который был вдохновлен успехом Led Zeppelin и сам стремился играть более тяжелый материал. В итоге, по собственному признанию Лорда, Ричи Блэкмор одержал победу, и группа начала двигаться в направлении хард-рока. Однако Джон Лорд и здесь нашел себя как талантливый композитор и импровизатор, умело сочетая свою музыку, основанную на классических мотивах, с пассажами, зачастую тоже не менее классическими Ричи Блэкмора. Джон работал в Deep Purple вплоть до ее распада в 76 году. Начиная с 76-го, Лорд занимался сольными проектами и проектами с другими музыкантами. В целом, можно сказать, что они не имеют никакого отношения к хард-року, хотя и не являются целиком классическими произведениями. Нередко в записи принимали участие его коллеги по Deep Purple Иэн Пейс и Роджер Гловер. Стиль альбомов достаточно различный, от классических фортепианных сюит до достаточно жестких ритмичных песен. Деятельность Джона в коллективе Whitesnake, а он и там успел поиграть, ограничивалась созданием общего фона, или гало, по словам Лорда. После воссоединения Deep Purple он участвовал в записи целых 6 альбомов. Этот период в Deep Purple ознаменовался возникшим конфликтом между Лордом и Блэкмором. Как и давние споры, он возник не на почве лидерства, а исключительно из-за музыкальных разногласий. Лорд был инициатором возвращения вокалиста Иэна Гиллана. В этом его точка зрения совпала с точкой зрения менеджмента, и Ричи Блэкмор был вынужден подчиниться, а затем и вовсе покинул группу. Джон Лорд отыграл свой последний концерт с Deep Purple 19 сентября 2002 года в Ипсвиче, после чего покинул группу для того, чтобы посвятить себя сольной работе. В основном он занимался написанием классической музыки. Также Лорд участвовал в проекте «The Hoochie Coochie Man», играющем в стиле давней привязанности музыканта «Rhythm and Blues». В 2009 и 2011 годах Джон посетил Россию, отыграв в Екатеринбурге, Питере, Москве, Краснодаре и Ростове-на-Дону. 9 августа 2011 года музыкант объявил о том, что приостанавливает гастрольную деятельность для лечения онкологического заболевания. Он скончался в лондонской клинике 16 июля следующего года. Лорд был дважды женат и оставил после себя 2 дочерей. Сегодня музыканту исполнилось бы 80 лет. А на радио ВОС Deep Purple, Highway Star. Слушаем орган Джона Лорда.

Переходим к спецрубрике. На этот раз пройдемся немного по панку. И, разумеется, как о нем говорить, не вспомнив The Offspring. The Offspring — отпуск. Американская калифорнийская панк-рок-группа, основанная в 1984 году. В настоящее время в ее состав входят вокалист и гитарист Декстер Холланд, гитарист Кевин Вассерман и ударник Пит Парада. А с 2009 года с ними гастролирует гитарист из группы H2O Тодд Морс. В течение долгого времени на ударных играл Рон Уэлти. С самого создания The Offspring и до недавнего времени в группе участвовал бас-гитарист Грег Крис. Первоначально коллектив назывался Manic Suicidal. Записав в 1988 году демо, они подписали договор со звукозаписывающей компанией Nemesis Records и в марте 1989-го записали дебютный альбом, так и названный Offspring, продюсером которого стал Том Уилсон, работавший ранее с группами Dead Kennedys, Social Distortion и The Vandals. Альбом был издан небольшим тиражом на 12-дюймовых виниловых пластинках. Вскоре за этим последовал 6-недельный гастрольный тур. К моменту выхода третьего альбома, Smash, отношения между музыкантами и продюсером становились все напряженнее, и они решили выкупить у Уилсона права на свой первый диск. Холланд и Крисел создали собственную звукозаписывающую компанию Nitro Records, переиздали свой дебютник и занялись записью альбомов таких панк-групп, как AFI, The Vandals и Guttermouth. После двухлетнего гастрольного тура в поддержку Smash, The Offspring заключили контракт с лейблом Columbia Records, на котором и был выпущен их четвертый альбом, получивший название Ixnay on the Ombre. После ухода Рона Уэлти в 2003 году в записи следующего диска группе помогал Джош Фрис, а позже его место занял Атом Уиллард. В июле 2007-го новым ударником стал Пит Парада, бывший участник групп Face to Face и Saves the Day, сменивший в составе The Offspring Атома Уилларда, ушедшего в команду Angels and Airwaves. На счету Offspring 11 релизов, последний из которых вышел совсем недавно, 16 апреля. Основные жанры, в которых выступает коллектив, это панк-рок, мелодик-хардкор, поп-панк, скейт-панк и альтернативный рок. Влияние на него оказала музыка таких групп, как The Dixies, Sex Pistols, The Misfits, Ramones, The Clash, The Dead Kennedys, Suicidal Tendencies и многих других. Копии альбомов группы проданы количеством в 40 миллионов экземпляров по всему миру. The Offspring считается одной из самых продаваемых панк-рок групп за всю историю музыки. Ну а в эфире трек группы, который будет называться «The Kids Aren't Alright».

0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым.
1: Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес zona@yandex.ru. А на сегодня все. До новых встреч.
2: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
3: Переход улицы Усиевича разрешен.
2: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
4: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
2: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
3: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
2: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
5: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению скорости. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
6: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
7: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
8: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
9: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
10: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
2: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных.
0: Вы слушаете «Радио ВОС».
11: Экскурсии по музею.
12: В сегодняшней нашей передаче мы обратимся к материалам музея имени Зимина. Среди документов, хранящихся в музее, есть любопытный экземпляр. Альманах, посвященный 25-летию Московского городского отдела ВОС. Толстый том, собранный из машинописных листов, датированный 1948 годом. Этот удивительный исторический источник объединил в себе статьи, воспоминания и очерки о москвичах, членах общества слепых. Среди них известные ученые, литераторы, студенты, стахановцы и инженеры. О судьбах этих людей мы расскажем вам, сопоставив два взгляда, один из 48-го года, другой из 2011-го. Сегодня прозвучит материал Бориса Киселева, посвященный Эдуарду Асадову, в то время еще студенту. В далеком 1948 году никто не мог сказать, как сложится в дальнейшем судьба Асадова. И от этого еще интереснее прозвучат страницы старого альманаха. Своеобразный стиль рассказчика передает неповторимый колорит 40-х годов, возвращает нас в историю страны, которой уже нет. Итак, открываем 166-ю страницу альманаха. Пожелтевшая бумага, потускневшие машинописные строчки.
13: Эдуард Асадов, студент Литературного института имени Горького. На войне он проявил неустрашимость и героизм. Но попробуйте попросить его рассказать о совершенных им подвигах. И Асадов опишет боевой эпизод на Северном Кавказе у станицы Крымской летом 1943 года. В один из дней командование получило сведения, что немцы, сосредоточив крупные силы, собираются перейти в наступление. Подтянув резервы, наши открыли по немцам ураганный огонь. И за 10 минут до запланированной немцами артиллерийской подготовки сорвали наступление немцев. Спутали их планы, сбили с позиций. Вы спросите Асадова, ну а ваше участие в этом бою? В чем оно выразилось? И он ответит.
12: Мое участие, оно было таким, как и всех. Как и все, я старался ничем не нарушить тишины во время подтягивания боевых резервов к передовой линии. Я служил в батарее «Катюш». Мы, приближаясь к линии фронта, старались ехать так, чтобы ни одна металлическая часть не звякнула, не скрипнула на наших «Катюшах». В назначенное время мы открыли огонь. Вот и все.
14: То ли с укором, то ли с сожалением звучит твоя задумчивая речь. Неужто впрямь не смог я уберечь себя когда-то в боевых сражениях? Мог или нет? Да разве в этом дело? Ведь в час, когда я подымался в бой, я чувствовал все время за спиной мою страну, что на меня глядела. И где бы мне беда не угрожала, не уступал ни смерти, ни огню, ведь Родина мне верила и знала, что я ее собою заслоню. И если сердце честное дано, но как, скажи, иначе поступить? Себя упрятать, Родину открыть? Вот то-то, дорогая, и оно.
12: Асадов расскажет, как под Синявином наша крупная пехотная часть очутилась в окружении между немцами с одной стороны и топким болотом с другой. К нашим вела узкая искусственная гать, которую немцы беспрерывно бомбили. Было принято решение отвести нашу пехоту под прикрытием трех танков и батареи «Катюш». Пехота ушла, но танки и батарея не успели. Гать была разрушена.
14: Письмо с фронта. Мама, тебе эти строки пишу я. Тебе посылаю сыновний привет. Тебя вспоминаю, такую родную, такую хорошую. Слов даже нет. Читаешь письмо ты, а видишь мальчишку, немного лентяя и вечно не в срок, бегущего утром с портфелем под мышкой, свистя беззаботно на первый урок. Грустила ты, если мне физик бывало, суровую двойкой дневник украшал. Гордилась, когда я под сводами зала стихи свои с жаром ребятам читал. Мы были беспечными, глупыми были. Мы все, что имели, не очень ценили, а поняли, может, лишь тут, на войне. Приятели, книжки, московские споры. Все сказка, все в дымке, как снежные горы. Пусть так. Возвратимся, оценим вдвойне.
12: Командиры решили прорваться к своим через немецкое расположение. Мы прорвались через немецкую передовую линию, вихрем пронеслись по их тылу, взяли в сторону, пересекли боевой рубеж немцев и очутились в нейтральной полосе между немецкими и русскими укреплениями. Но как приблизиться к нашей линии? Свои встретят нас огнем и уничтожат. И командир «Катюш» круто повернул батарею лицом к немцам и скомандовал: «Наводить! Угломер 30 и 2 нуля и одиноко стоящую сосну!» Залп из всех батарей, из всех танков в немцев, в упор, на близком расстоянии. Видно, как взлетают вверх немецкие укрепления, как мелькают в воздухе немецкие руки, ноги, туловища, как загораются в немецком расположении дома. Восторженный крик всех солдат сотрясает воздух. В наших окопах нас узнали, и мы въехали в наше расположение.
13: А вы что делали во всей этой операции, спросите вы у Асадова?
12: Был наводчиком, лаконично ответит он.
14: Сейчас передышка. Сойдясь у опушки, застыли орудия, как стадо слонов, и где-то по-мирному в гуще лесов, как в детстве, мне слышится голос кукушки. За жизнь, за тебя, за родные края иду я навстречу свинцовому ветру. И пусть между нами сейчас километры, ты здесь, ты со мною, родная моя. В холодной ночи под неласковым небом, склонившись, мне тихую песню поешь, и вместе со мною к далеким победам солдатской дорогой незримо идешь. И чем бы в пути мне война ни грозила, ты знай, я не сдамся, покуда дышу. Я знаю, что ты меня благословила. И утром, не дрогнув, я в бой ухожу.
13: В 1944 году Асадов был тяжело ранен и ослеп. Более года он пролежал на госпитальной койке. Это были дни и месяцы упорных раздумываний о том, как теперь жить. И было твердое, как стали, решение. Жить и работать, жить и идти бок о бок с людьми. Он будет поэтом. Еще в школе он писал стихи, писал их на фронте. Ему есть что сказать людям.
12: Когда на лице твоем холод и скука, когда ты живешь в раздражении и споре, ты даже не знаешь, какая это мука, и даже не знаешь, какое ты горе. Когда ж ты добрее, чем синь в поднебесье, а в сердце и свет, и любовь, и участие, ты даже не знаешь, какая ты песня, и даже не знаешь, какое ты счастье.
13: 20 лучших своих стихотворений Асадов вложил в конверт, на котором был адрес: «Союз советских писателей Корнею Ивановичу Чуковскому на отзыв». Чуковский подверг стихи Асадова жесткой критике, но вместе с тем написал: «И все же вы, Асадов, настоящий поэт. Вам в полной мере присуще то широкое лирическое дыхание, без которого нельзя быть поэтом. Вам надо учиться. Приходите».
14: Зимняя сказка. Метелица, как медведица. Весь вечер буянит зло. То воет внизу под лестницей, то лапой скребет стекло. Дома под ветром сутулятся, плывут в молоке огоньки. Стоят постовые на улицах, как белые снеговики. Сугробы выгнули спины, пушистые, как из ваты. И жмутся к домам машины, как зябнущие щенята. Кружится ветер белый, посвистывает на бегу. Мне нужно заняться делом, а я никак не могу. Приемник бурчит бессвязно. В доме прохладней к ночи, чайник мурлычет важно, а закипать не хочет. Все в мире сейчас загадочно. Все будто летит куда-то. Метельно, красиво, сказочно. А сказкам я верю свято. До боли хочется верить, что сбудутся вдруг мечты. Сквозь вьюгу звонок у двери. И вот на пороге ты, трепетная, смущенная. Снится или не снится, снегом запорошенная, звездочки на ресницах. Нет больше зимней ночи, сердцу хмельно и ярко. Весело чай клокочет, в доме, как в пекле, жарко. Метелица, как медведица, косматая голова. А сердцу все-таки верится в несбыточные слова. Не ждал меня, скажешь, дурочка. Полночь гудит тревожная. Где ты, моя снегурочка? Сказка моя невозможная.
13: Через полтора года подготовительных занятий Асадов поступает в Институт литературы имени Горького на факультет поэзии в группу поэта Павла Антокольского. Работы в институте много. Надо сдавать общие предметы, но, кроме того, надо писать. Можно сдать все предметы на отлично и все-таки быть уволенным из института за творческую несостоятельность. Творческая состоятельность узнается на семинаре. Студент написал поэму. Он приносит ее на семинар и читает. Поэма подвергается всестороннему разбору и критике по принципу «Хвалить будет читатель, а наше дело – ругать».
15: Стихи о рыжей дворняге. Хозяин погладил рукою лохматую рыжую спину. «Прощай, брат, хоть жаль мне, не скрою, но все же тебя я покину». Швырнул под скамейку ошейник и скрылся под гулким навесом, где пестрый людской муравейник вливался в вагоны экспресса. Собака не взвыла ни разу, и лишь за знакомой спиною следили два карие глаза с почти человечьей тоскою. Старик у вокзального входа сказал, что оставлен бедняга. Эх, будь ты хорошей породы, а то ведь простая дворняга. Огонь над трубой заметался, взревел паровоз, что есть мочи, на месте как бык потоптался и ринулся в непогать ночи. В вагонах, забыв передряги, курили, смеялись, дремали. Тут, видно, о рыжей дворняге не думали, не вспоминали. Не ведал хозяин, что где-то, по шпалам, из сил выбиваясь, за красным мелькающим светом собака бежит, задыхаясь. Споткнувшись, кидается снова, в кровь лапы о камни разбитые, что выпрыгнуть сердце готово наружу из пасти раскрытой. Не ведал хозяин, что силы вдруг разом оставили тело, и, стукнувшись лбом о перила, собака под мост полетела. Труп волны снесли под коряги. «Старик, ты не знаешь природы? Ведь может быть тело дворняги, а сердце чистейшей породы».
13: Асадов учится владеть словом. Своими стихами он хочет вселить в человека бодрость и уверенность, которые он выращивал в себе всю жизнь и окончательно закалил, пластом лежа на госпитальной койке после ранения на фронте. Он хочет, чтобы люди крепко верили в жизнь, как верит он.
16: «Если друг твой в словесном споре мог обиду тебе нанести, это горько, но это не горе. Ты потом ему все же прости. В жизни всякое может случиться, и коль дружба у вас крепка, из-за глупого пустяка ты не дай ей зазря разбиться. Если ты с любимой в ссоре, а тоска по ней горяча, это тоже еще не горе. Не спеши, не руби с плеча. Пусть не ты явился причиной той размолвки и резких слов, встань над ссорою, будь мужчиной. Это все же твоя любовь. В жизни всякое может случиться. И коль ваша любовь крепка, из-за глупого пустяка ты не должен ей дать разбиться. И чтоб после себя не корить в том, что сделал кому-то больно, лучше добрым на свете быть. Злого в мире и так довольно. Но в одном лишь не отступай. На разрыв иди, на разлуку, только подлости не прощай и предательства не прощай. Никому, ни любимой, ни другу».
12: Конечно, в далеком 1948 году никто не мог заглянуть в будущее. Никто не знал, найдут ли стихи начинающего поэта дорогу к читателю. Сумеет ли он стать настоящим поэтом? Сегодня мы можем утверждать, у Эдуарда Асадова это получилось.
17: Ты далеко сегодня от меня и пишешь о любви своей бездонной и о тоске разлучницы бессонной. Точь-в-точь все то же, что пишу и я. Ах, как мы часто слышим разговоры, что без разлуки счастья не сберечь. Не будь разлук, так не было бы встреч, а были б только споры да раздоры. Конечно, это мудро может статься. И все-таки, не знаю почему, мне хочется наперекор всему сказать тебе: давай не разлучаться. Я думаю, что ты меня поймешь. Плечу плечо и ни тоски, ни стужи. А если и поссоримся, ну что ж, разлука все равно намного хуже.
13: Еще на студенческой скамье Асадов принял участие в институтском конкурсе поэтических произведений. В комиссии были известные поэты Владимир Луговской, Михаил Голодный и Павел Антокольский, прозаики Константин Федин и Константин Паустовский.
17: Задумчиво она идет по улице. Тройна, как синеглазый василек, но все сейчас в ней словно бы сутулится. Сутулится душа, и взгляд сутулится, и даже чувства съежились в комок. Идет она, как в проклятое царство, где нет ни звезд, ни пищи, ни воды, и нет на свете, кажется, лекарства, чтоб вдруг ее избавить от беды. Но есть лекарства прочих посильней, которые помочь всегда готовы, чтоб человек, известный только ей, который всех важнее и нужнее, сказал одно единственное слово.
13: Тогда Асадов получил первую премию. Вторую взял Владимир Солоухин, третью – Константин Ваншенкин. И именно тогда, пожалуй, впервые Асадов заявил о себе как о поэте с собственным мироощущением, собственным видением окружающего мира.
14: Дорожите счастьем. Дорожите. Замечайте. Радуйтесь. Берите. Радуги, рассветы, звезды глаз – это все для вас. Сколько песни суждено продлиться? Все ли в мире может повториться? Лист в ручье, снегирь, над кручей вяз. Разве это будет тысячу раз? На бульваре освещают вечер тополей пылающие свечи. Радуйтесь, не портите ничем ни надежды, ни любви, ни встречи. Лупит гром из-под небесной пушки, дождик и на лужицах веснушки, крутит, пляшет, бьет по мостовой крупный дождь в орех величиной. А для очень-очень добрых глаз нет ни склок, ни зависти, ни муки. Радость вам сама протянет руки, если сердце светлое у вас. Красоту увидеть в некрасивом, разглядеть в ручьях разливы рек. Кто умеет в буднях быть счастливым, тот и впрямь счастливый человек. И поют дороги и мосты, краски леса и ветра событий, звезды, птицы, реки и цветы. Дорожите счастьем, дорожите.
13: Институт Эдуард закончил в 1951 году, получив диплом с отличием. В этом же году вышла его первая книга стихов «Светлые дороги». Его принимают в члены Союза писателей СССР. И все последующие годы Асадов пишет прекрасные поэтические произведения и яркую, глубоко волнующую прозу.
18: Я могу тебя очень ждать, долго-долго и верно-верно. По ночам могу не спать, год и два, и всю жизнь, наверное. Пусть листочки календаря облетят, как листва у сада. Только знать бы, что все не зря, что тебе это вправду надо. Я могу за тобой идти по чащобам и перелазам, по пескам без дорог почти, по горам, по любому пути, где и черт не бывал ни разу. Все пройду, никого не коря, одолею любые тревоги, только знать бы, что все не зря, что потом не предашь в дороге. Я могу для тебя отдать все, что есть у меня и будет. Я могу за тебя принять горечь злейших на свете судеб. Буду счастьем считать, даря целый мир тебе ежечасно. Только знать бы, что все не зря, что люблю тебя не напрасно.
13: В 1987 году литературная газета сообщила, что по данным библиотеки имени Ленина в Москве, Эдуард Осадов является самым читаемым поэтом в нашей стране.
16: На старой осине в глуши лесной жил леший, глазастый и волосатый. Для лешего был он еще молодой, лет 300, не больше. Совсем не злой, задумчивый, тихий и неженатый. Однажды у черных болот в лощине увидел он девушку за ручьем. Красивую, с полной грибной корзиной и в ярком платьице городском. Видать, заблудилась, стоит и плачет, и леший вдруг словно затосковал. И как ее выручить? Вот задача! Он спрыгнул с сучка и, уже не прячась, склонился пред девушкой и сказал: «Не плачь! Ты меня красотой смутила, ты радость, и я тебе помогу». Девушка вздрогнула, отскочила, но вслушалась в речи и вдруг решила: «Ладно, успею еще, убегу». А тот протянул ей в косматых лапах букет из фиалок и хризантем. И так был прекрасен их свежий запах, что страх у девчонки пропал совсем. Свидания у девушки в жизни были. Но если по-честному говорить, то, в общем, ей редко цветы дарили и радости мало преподносили, больше надеялись получить. А леший промолвил: «Таких обаятельных глаз я нигде еще не встречал». И дальше, смутив ее окончательно, тихо ей руку поцеловал. Донес ей грибы, через лес провожая, в трудных местах впереди идя, каждую веточку отгибая, каждую ямочку обходя. Прощаясь у вырубки обгоревшей, он грустно потупился, пряча вздох. А та вдруг подумала: «Леший, леший, а вроде, пожалуй, не так уж плох». И, пряча смущение в букет, красавица вдруг тихо промолвила на ходу: «Мне лес этот, знаете, очень нравится. Наверное, я завтра опять приду». «Мужчины, встревожьтесь! Ну, кто ж не знает, что женщина с нежной своей душой 100 000 грехов нам простит порой. Простит, может, даже ночной разбой. Но вот невнимание не прощает. Вернемся же к рыцарству в добрый час и к ласке, которую мы забыли, чтоб милые наши порой от нас не начали бегать к нечистой силе».
13: Осадов абсолютно уникален, самобытен и неповторим. Очень многим его стихи помогали и помогают жить. Он как бы протягивает дружескую руку испытавшему горе, оскорбленному или попавшему в беду.
15: «Не привыкайте никогда к любви, не соглашайтесь, как бы ни устали, чтоб замолчали ваши соловьи и чтоб цветы прекрасные увяли. И главное, не верьте никогда, что будто все приходит и уходит. Да, звезды меркнут, но одна звезда по имени Любовь всегда-всегда обязана гореть на небосводе. Не привыкайте никогда к любви, разменивая счастье на привычки, словно костер на крохотные спички. Не мелочись, а яростно живи. Не привыкайте никогда к губам, что будто бы вам издавна знакомы. Как не привыкнешь к солнцу и ветрам или ливню средь грохочущего грома. Да, в мелких чувствах можно вновь и вновь встречать, терять и снова возвращаться. Но если вдруг вам выпала любовь, привыкнуть к ней, как обесцветить кровь или до копейки разом проиграться. Не привыкайте к счастью никогда,
19: Напротив, светлым озарясь гореньем, смотрите на любовь свою всегда с живым и постоянным удивлением. Алмаз не подчиняется годам и никогда не обратится в малость. Дивитесь же всегда тому, что вам заслужено или нет, судить не нам, но счастье в мире все-таки досталось. И чтоб любви не таяла звезда, исполнитесь возвышенным искусством. Не позволяйте выдыхаться чувствам. Не привыкайте к счастью никогда.
12: Всем своим творчеством он призывает нас. Не надо сдаваться, люди. Эти слова, ставшие названием одной из его книг, были и его жизненным принципом, девизом ветерана Великой Отечественной войны, незрячего поэта, кавалера 7 орденов, почетного гражданина города-героя Севастополя, автора 52 книг.
19: Одни называют ее чудачкой и пальцем на лоб за спиной тайком, другие – принцессой и гордячкой, а третьи – просто синим чулком. Птицы и те попарно летают, душа стремится к душе живой. Ребята подруг из кино провожают, а эта одна убегает домой. Зимы и весны цепочкой пестрой мчатся, бегут за звеном звено. Подруги порой невзрачные просто, смотришь, замуж вышли давно. Вокруг твердят ей, пора решаться. Мужчины не будут ведь ждать, учти. Недолго и в девах вот так остаться, дело-то катится к 30. Неужто не нравился даже никто? Посмотрит мечтательными глазами. Нравится, нравились, ну и что? И удивленно пожмет плечами. Какой же любви она ждет? Какой? Ей хочется крикнуть. Любви звездопада. Красивый-красивый. Большой-большой. А если я в жизни не встречу такой, тогда мне совсем никакой не надо.
20: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
21: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
20: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
22: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
20: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
1: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
20: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
3: Радио ВОС. Музыка.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности», реализуемого автономной некоммерческой организации «Здесь». О проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна,

0: трудоустройства и обеспечения занятости, и в рамках него у нас обязательной историей была такая вещь, что каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями, могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатель Радио ВОС, я думаю, хорошо они знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
1: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги? Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
2: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Ну, по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Zoom, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями. То есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну, а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в «Особый взгляд» и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. А далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет уже, с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле, то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
1: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
2: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в Российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с Фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная.

0: С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой по утрате зрения. Практически всегда это трудоспособные молодые люди, и для них, безусловно, это всегда огромный травматический стресс. И есть специальные инструменты в работе психолога, которые помогают этот опыт проработать, организовать систему поддержки. И, конечно же, помимо самих участников, мы еще выстраиваем эту систему поддержки с родными и близкими и консультирую их, как помочь, как быть рядом, как помогать принимать и проживать чувства.
1: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
2: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас, да. Это бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен, да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком, он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже, да. И в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
1: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей, но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько в общем людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
3: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности, и после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен, и после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельно работу. Все эти, кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей, вот каких-то таких, которые можно описать, да, кроме как количеством, пока не ставим. Для продуктов всех, которые предлагают услуги социальные, особый взгляд всегда был, есть и будет. Само наличие заявок на эту поддержку доказательством того, что она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что особый взгляд может действительно дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую и психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании и рассматривает расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек, может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже состоялось достаточно много консультаций, каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами люди обращаются. Мне кажется, вот об этом, может быть, тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия — это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы, в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращения к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
1: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди и с какими вопросами можно обращаться для психологической помощи. Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный какой-то баланс своего психологического благополучия.
0: По поводу вопросов, как я уже сказала, и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только недавно столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом. То, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше, они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи приняты, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе, сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает. Проверено на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже 5-минутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение. То есть работает другая доминанта, это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщество, это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
1: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
2: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент. Потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы, или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда, понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важных сделках, да, это все, что связано с кредитами, с крупными платежами, какими-то наследственными вопросами, да, здесь, конечно, тоже лучше на всякий случай обращаться к специалисту, чтобы гарантировать соблюдение интересов человека и отсутствие каких-то злоупотреблений. Вот. Также можно рекомендовать оформить доверенность, да, на человека, которому вы доверяете, причем с конкретными полномочиями. Да. То есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие. Да. При этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая, может быть, юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека, да, они могут как-то пострадать, уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Но самая надежная здесь рекомендация и гарантия – это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
1: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
3: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие. Мамы, папы, жены, дети. Потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы. Иногда является опекуном человек с инвалидностью. И поэтому хотелось бы, да, рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия», и вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название которое, Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
2: Юридический минимум НКО.
3: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
1: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Московской области переизбран председатель региональной организации ВОС. В Челябинске прошел областной этап фестиваля «Душа народная». Студент из Волжского разработал и изготовил тактильные таблички для местной организации ВОС. Во Владимире прошел фестиваль «Есть только миг» к столетию композитора Александра Зацепина. В Махачкале состоялся республиканский конкурс чтецов к Пушкинскому дню. В Хакасии прошел мастер-класс по игре в нарды для членов ВОС. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 19 мая состоялась 28-я отчетно-выборная конференция Московской областной организации Всероссийского общества слепых. В ней приняли участие 46 делегатов от 30 местных организаций. Численность областной организации составляет 4614 человек. В составе делегатов присутствовал вице-президент ВОС Александр Коняев. В 2023 году работа Александра Коняева на посту председателя была высоко оценена, и он был назначен вице-президентом ВОС. Исполняющей обязанности председателя была назначена Мтвариса Датикашвили. За отчетный период все 30 местных организаций получили отдельные помещения, налажено взаимодействие с социальным фондом, избирательной комиссией, центром занятости и движением «Первые». Организация стала соорганизатором всероссийских спартакиад, где 2 года подряд занимала первые места. Делегаты единогласно избрали председателя Московской областной организации ВОС Мтварису Абрамовну Датикашвили. Делегатами на 24-й съезд ВОС избраны Александр Коняев и Мтвариса Датикашвили. 4 июня в Челябинском областном реабилитационном культурно-спортивном центре ВОС состоялся областной этап Всероссийского фестиваля ВОС «Душа народная». Участники прибыли из Аши, Златоуста, Копейска, Коркино, Магнитогорска и Челябинска. Конкурсная программа включала 6 номинаций. Звучали русские, башкирские, татарские и казачьи песни. Среди солистов-вокалистов первое место заняла Евгения Боровикова из Челябинского реабилитационного центра. Среди инструментальных ансамблей победил народный коллектив «Нур». Среди вокальных ансамблей – народный коллектив «Уралочка». Также победителями стали солист-инструменталист Сергей Крылышкин и вокально-инструментальный жанр в исполнении Нины Белобородовой. Студент Волжского филиала Волгоградского университета Игнат Зимин в рамках дипломной работы создания веб-сайтов для проектирования табличек шрифтом Брайля разработал макет и изготовил на трехмерном принтере тактильные таблички для Ворошиловской местной организации ВОС. Молодой специалист не только выполнил заказ, но и лично привез и закрепил таблички на дверях кабинетов. Для полного погружения в работу он встретился с председателем Волгоградской региональной организации ВОС Натальей Копиенко, посетил музей имени Афанасьева и присутствовал на мероприятии, где глубже узнал запросы незрячих пользователей. Руководство организации поблагодарило Игната за благородный поступок и надеется на дальнейшее сотрудничество. 2 июня Владимирская областная организация ВОС провела областной реабилитационный фестиваль инвалидов по зрению «Есть только миг», посвященный столетию композитора Александра Зацепина и 95-летию поэта Леонида Дербенева. В зале у «Золотых ворот» собрались 65 представителей из 9 местных организаций. 23 номинанта исполнили любимые песни и инструментальные композиции. Татьяна Рожкова из «Коврова» исполнила произведение на рояле, Александр Ефремов из «Гусь хрустального» на трубе. Зрители подпевали и танцевали, все участники получили дипломы и памятные сувениры. Активистам вручили юбилейные медали «100 лет ВОС». 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, в Махачкале состоялся республиканский конкурс чтецов среди инвалидов по зрению «Читая пушкинские строки». Организаторы – Республиканская специальная библиотека для слепых и Дагестанская республиканская организация ВОС. Среди незрячих участников от 10 до 17 лет победил Юсуф Касиров, среди незрячих от 18 и старше – Магомедбек Залибеков. Среди слабовидящих от 10 до 17 лет первое место заняла Малика Пергусейнова. Среди слабовидящих от 18 и старше победу разделили Рабият Залибекова и Бекатуфт Ибава. Победители награждены грамотами и денежными призами. 3 июня в Хакасской республиканской организации ВОС прошел мастер-класс по игре в нарды. Его провел президент Федерации нард по Республике Хакасия Евгений Линник. Участники из Абакана и Черногорска познакомились с правилами, приемами и тактикой игры, а также сыграли первые партии под руководством опытных наставников. Достигнута договоренность о проведении систематических тренировок и соревнований в перспективе. И коротко о других событиях. 4 июня сотрудники Челябинской областной организации ВОС приняли участие в 3-й межрегиональной выставке «Равные возможности» на площадке медицинского университета. Организация представила экспозицию, посвященную современным подходам к реабилитации, технические средства, адаптивные настольные игры, тифлотехнологии. Председатель Александр Рожков выступил на форуме с докладом об образовании, цифровой грамотности и трудоустройстве людей с нарушением зрения. 18 июня в Москве состоится 5-я международная научно-практическая конференция «Инклюзия 21 века. Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья в цифровую эпоху», организованная Российской академией образования и Институтом коррекционной педагогики. Участие бесплатное, обязательно предварительная регистрация до 10 июня. Будет доступна видеотрансляция секционных заседаний. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812. Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающая необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
4: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОС, авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами в студии Виктор Татанов. И сегодня у нас в гостях из Ханты-Мансийского автономного округа, из города Югорска, Мария Абаскалова и вместе со своей мамой Еленой. Я почему говорю, что с мамой, потому что наши гости, сегодня еще можно говорить о ее возрасте, 10 лет. Какой прекрасный возраст. Добрый день, Машенька, добрый день, Елена.
5: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Вот у меня такой вопрос первый, наверное, все-таки к маме. Елена, скажите, пожалуйста, как это случилось, что Машенька стала петь народные песни? То есть вы заметили у нее талант с раннего детства? Или она сама стала петь, ходить, вот говорить, мама, я хочу петь? Или как это произошло, что вот она стала поющей уже, певицей, можно сказать?
5: Знаете, тут даже как начала петь? Она просто сама захотела и с 5 лет начала и петь, и подбирать песни на фортепиано. И почему-то у нее душа легла именно на русские народные песни.
4: Вот как интересно. А вы, наверное, дома включали или, может быть, сами пели, нет, русские народные песни?
5: Честно сказать, нет.
4: Нет, да? Вот интересно, как бывает. То есть, вы знаете, дорогие радиослушатели, я хочу сказать, что это прекрасно, когда ребенок вот душой тянется к народной песне. Потому что чем бы потом она ни занималась, что бы она потом ни пела дальше, может быть, будет петь и эстрадные песни, еще авторские какие-то песни для нее написаны и так далее. Народная песня — это хорошее такое начало для любого человека. Мы знаем, что и композиторы великие обращались к народной песне и так далее. И я так с вами же предварительно до этого мы беседовали вне эфира. Многие песни из репертуара Людмилы Зыкиной, что самое вот ценное для нас, потому что великая певица, настоящий такой столб народной песни. Я предлагаю послушать первую песню в исполнении нашей гости Машеньки. Какая это будет песня?
5: Это будет песня «Аюшка».
4: «Аюшка», да. Слушаем эту песню в исполнении Марии Абаскаловой на радио ВОС. И потом обязательно ищем где-то вместе с мамой, может быть, в интернете, в социальных сетях и так далее.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, хочу еще раз всем, кто, может быть, только присоединился к нам, что сегодня с нами на связи из Ханты-Мансийского автономного округа Елена, мама, значит, нашей героини Марии Абаскаловой. И, как мы все могли убедиться, Мария прекрасно поет. Машенька, вот теперь к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, почему и как ты пришла именно к народной песне? Что тебе в этом понравилось? Сейчас столько всего поют, что, честно говоря, бывает страшно становится. Или просто удивляешься уже, что только не поют. А тут такой прекрасный выбор, народные песни, да? Они такие вот мелодичные, они такие уходящие в глубокое, в старину, в общем, предание старины глубокое. Как ты к этому пришла?
2: Я начала песни, которая называется «Встреча друзей». Я ее долго заучивала. Первое выступление с этой песней у меня было в музыкальной школе.
1: Первое выступление все волнительное, да, такое? Но, тем не менее, ты с этим справилась, да?
2: Да.
1: Отзывы какие-то были потом? Отзывы были какие-то? Люди подходили, благодарили, сказали: «Машенька, как хорошо ты спела». Были такие, да, случаи? Так, слышно меня, нет?
3: Да, слышно, да, растерялась.
1: Ничего страшного, ничего страшного. Это, наверное, первое, да, интервью? Ну вот я буду теперь гордиться, что взял первое интервью. Вот. А я еще спросил про народные песни. Почему тебе нравится петь именно народные песни? Как, Машенька, ты к этому пришла? Почему именно народные потом песни стала петь? Вот из репертуара Людмилы Зыкиной, Людмилы Георгиевны и так далее.
2: Я стала петь народные песни, пришла к этому, потому что они берут за душу, и в них есть какой-то важный смысл.
1: Такой, я бы сказал, смысл на века, да, такой для всех понятный.
2: Связанный с русской народной традицией какой-то.
1: И, Машенька, согласись, что этот смысл понятен и старшему поколению, и младшему поколению, да? Вот многие эти песни, они понятны для всех.
2: Да.
1: И они никогда не станут старыми, понимаешь? Потому что народная песня, она всегда везде уместна. Да, расскажите еще, пожалуйста, кто-нибудь из вас, я хочу сказать, как она красиво ответила, потому что песни, слышите, берут за душу на самом деле. И вот когда ты разучиваешь песню, Машенька, скажи, пожалуйста, ты же осознаешь, да, пропускаешь через свое сердце, через себя, вот как бы, да, и когда ты поешь, наверное, ощущаешь какое-то чувство где-то радости, да, когда поешь такие песни народные.
2: Да.
1: Вот это самое главное. И публика, наверное, очень хорошо реагирует, да?
2: Да.
1: Замечательно. Елена, вот к вам вопрос. Где она уже поучаствовала? В каких конкурсах? Куда-то вот, может быть, выезжали в другие города или только в своем городе пока выступаете?
3: Нет, мы выступаем, ну, на разных площадках. Вот. И онлайн отправляли на конкурсы, и в «Шаг навстречу». Вот сейчас в Питере будет конкурс, фестиваль проводиться, да, мы тоже едем. А так у нас уже было 2 сольных концерта. Ну, правда, в соседнем населенном пункте и у нас в городе. Занимаем мы, были на конкурсе «Роза ветров» в городе Серов Свердловской области, заняли лауреата первой степени.
1: О, как замечательно. То есть уже, я считаю, когда у человека состоялся первый сольный концерт, это уже, значит, артист достиг определенного такого уровня. Когда состоялся второй концерт, это уже артист совсем созрел. Вот как, какие впечатления у вас, Елена, были после этого концерта? Как люди воспринимали вот аудитория? Как они благодарили, аплодировали? И как Мария справилась со своим волнением? Как вот она в этих концертах себя ощущала, по-вашему?
3: Вы знаете, вообще после Машиных песен, даже не после сольного концерта, а всегда очень благодатные люди, да, и благодарные. У них вот сколько было у нас мероприятий, на которых Маша выступала, всегда выходили потом зрители, и видно по глазам людей, что у них произошли какие-то переоценка каких-то ценностей, да, то есть они настолько чистыми выходят из зала, где Маша пела, что это невероятно приятно, что моя дочь может достучаться до Сердце, душа.
1: Вы знаете, это вот она правильно сказала, Машенька, что за душу берут песни. А на самом деле народные песни, спетые вот в таком прекрасном возрасте, мне кажется, они не только за душу берут, они еще и лечат. Когда мы видим, что ребенок, извини, Машенька, что я тебя называю ребенком, ты, конечно, уже большая, в 10 лет поет не что-то там, просто какую-то там, я не знаю, не буду сейчас говорить никакие песни, а поют именно такие хорошие песни, которые за душу берет, это действительно человека трогает, и действительно человек после концерта очищается, мне кажется. Он от чего-то плохого избавляется, а что-то хорошее в сердце входит. Правильно я рассуждаю, Елена?
3: Да, да, вот верно, абсолютно.
1: Так, давайте следующую песню послушаем. Хочется сегодня побольше услышать песен в исполнении Машеньки.
3: Следующую песню мы подготовили... «Я на горку шла».
1: Ой, какая хорошая песня. Давно ты ее уже поешь, Маша, эту песню?
3: Год.
1: Год где-то, да?
3: В прошлом году, да, изучили.
1: Вообще ты легко разучиваешь песни? Или все-таки бывает, что какая-то песня вот тяжело идет? Или, мне кажется, народные вот такие вот песни, как «Я на горку шла», это вот прямо оно как бы, как тебе сказать, как по течению плывешь.
2: Легко.
1: Легко, да? Ну, потому что, наверное, у тебя талант от природы такой. Талант от природы. Потому что Ханты-Мансийский автономный округ, он вообще талантами славится. Потому что есть такое даже выражение у нас, что Сибирью прорастет земля русская. Вот я надеюсь, что ты устроишь еще сольные концерты в Кремле когда-нибудь. Дождемся, может быть. Давайте слушаем песню «Я на горку шла» в исполнении нашей гости Марии Абаскаловой. Запомните эту фамилию. Я думаю, что мы еще не раз ее услышим.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, у нас прям сегодня праздник души, народные песни, еще в исполнении такой прекрасной гости. Машенька, вот песни песнями, да? А как вот поведение на сцене? Ты работаешь с какими педагогами? Кто тебя учит выходить на сцену? Ты, наверное, какие-то, может быть, руками делаешь движения? Может быть, какое-то на сцене поведение? Или пока этим ты не занимаешься? Вот мне просто интересно. Есть человек просто выйдет, встает и поет хорошо, да. А есть человек, как-то что-то изображает, там, ходит по сцене. Нам, незрячим людям, это тяжело делать. Вот. Но, тем не менее, когда с нами педагоги работают, нам уже, как бы, может быть, проще. Вот как у тебя это бывает? И кто твои любимые преподаватели?
1: Я делаю некоторые движения на сцене, когда выступаю в некоторых песнях. Мой любимый преподаватель — это Байбородова Ирина Владимировна.
0: Угу. Она занимается, да, с тобой вокалом?
1: Да.
0: Ясно. А и аккомпанирует, наверное, да?
2: Нет.
1: Нет.
0: Концертмейстер у тебя другой, да? Все-таки важно это тоже аккомпанирует. Ну, это, в общем, уже тонкости такие. Но самое главное, вот низкий поклон всем, кто помогает. А самое главное, Елена, как я считаю, что вы делаете очень такое большое дело, приобщая Машеньку к этим песням. Так вот, я еще хотел спросить, значит, некоторые движения делаешь, а еще же, наверное, прекрасные платья, костюмы необыкновенные, да, народные?
1: Да.
0: А где вы их берете, Елена? Сами, может быть, шьете или кто-то вам шьет? Где вы их берете, это народные костюмы? Это же все-таки очень важно, как артистка выглядит на сцене. Я, кстати, потом попрошу вас выслать нам фотографии обязательно, мы везде разместим.
2: Нет, честно сказать, шить я не умею, иногда очень жалею об этом. А так мы, ну, Wildberries покупаем
0: ясно,
2: сами.
0: Ясно, ясно, ясно. Выбираете что-то, да, такое, в общем. Но я думаю, что она все равно выглядит очаровательно, очень даже мило и так далее. Машенька, а какие вот песни ты сама слушаешь в свободное время? Если у тебя бывает свободное время, может быть, если оно бывает, какие песни ты любишь послушать? Кто тебе нравится?
1: Обычно в свободное время иногда слушаю эстраду.
0: Угу. То есть эстрадные песни тоже тебе не чужды?
1: Да.
0: Ясно. А еще, наверное, может быть, слушаешь сказки какие-то, да? Аудиокниги слушаешь какие-нибудь такие вот сказки?
1: Да.
0: А какие у тебя любимые книги? Ты еще и сама читаешь же по Брайлю, да?
1: Да.
0: Вот какие у тебя любимые книги? Вспомни, пожалуйста, какие любимые книги? Вот последние ты читала, может быть, что-то интересное запомнилось тебе?
1: Последняя книга, это была «Алиса в стране чудес».
0: Угу. Ну, она такая, может быть, не показалась тебе сложной для восприятия? Или ничего, нормально?
1: Да вроде ничего.
0: Ничего, да? Там просто такое немножко напутанное. Льюис Кэрролл, конечно, сделал такую... Это классическое, конечно, произведение, знать должны все, но немножко бывает сложное для восприятия. А с другой стороны, если просто относиться, ну, как сказать... Наверное, такая аллегория, скажем так. А еще какие сказки ты читаешь?
1: Еще я прочитала Зощенко и Андерсена «Оли Лукойла».
0: Про Оли Лукойла понравилась тебе книга?
1: Да.
0: Ясно. В общем, развиваешься всесторонне, молодец. А как вот ты тоже выбираешь книги, чтобы почитать? Или тебе мама советует, или по школьной программе что-то положено читать? Как вот к этому ты приходишь, к книжкам?
1: Мы иногда с мамой выбираем.
0: Угу. А, Елена, а вы слушаете иногда, как она вслух читает книги, нет? Не читает вам сказки?
2: Ну, она читает иногда, но в основном читает про себя, ну, и да, очень быстро их прочитывает.
0: Скорость большая, да?
2: Да, да. Потом рассказывает некоторые моменты, да. Я все равно, ну, некоторые книги-то детские помню еще из детства.
0: Обсуждаете,
2: поэтому...
0: да?
2: Да.
0: Вот, дорогие радиослушатели, как надо правильно воспитывать наших детей. И книги читает, и в конкурсах уже во многих и сольные концерты у ребенка. Это действительно достойно восхищения. Давайте послушаем следующую песню в исполнении нашей гости. Какая это будет песня?
1: Следующая песня — это «Встреча друзей».
0: «Встреча с друзей». Это что за песня такая? Кто автор? Не знаете?
2: Маша забыла, да?
0: Ну, ничего страшного.
2: По-моему, Роберт Розенкин.
0: Ага. Ну, известная песня, в общем, в любом случае. Слушаем «Встречу с друзей» на волнах «Радио ВОС» в исполнении Марии Абаскаловой.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова.
1: Елена, а какие-то соцсети вы ведете, где можно нам послушать, посмотреть концерты, какие-то, может быть, отрывки с концертов, песни послушать?
2: Да, у нас есть сообщество, мы его вот недавно начали вести. Сообщество ВК называется «Поющая душа Марии».
1: Значит, нужно написать «Поющая душа Марии», и мы попадем, да, как раз вот в это сообщество. Дорогие радиослушатели, подписывайтесь. У вас будет всегда хорошее настроение. Я думаю, что Машенька, может быть, еще и стихи будет читать. Не читаешь стихи?
3: Иногда читаю на конкурсах школьных.
1: А сейчас вот так вот ты не можешь экспромтом что-нибудь или спеть, или стихотворение акапельно вот прям в прямом эфире не можешь попробовать? Или это сложно? Кусочек, может, какой-нибудь фрагмент какой-нибудь песенки, может быть, или стихотворение, ну что-нибудь. Ты же, наверное, ходишь иногда по дому, поешь, считаешь, что ты одна в доме, и вот тебе захотелось что-нибудь попеть. Там буквально один какой-нибудь запев. Не хочешь сейчас петь?
2: Можешь, Маш, можешь. Пой, что хочешь.
3: У меня есть, я могу спеть небольшой отрывок песни «Умывает красное солнышко».
1: Давай отрывок слушаем. Слушай внимательно.

0: Браво, браво. Это наша гостья, вот просто волшебница. У тебя такой вот прям вживую чудный голосок. Прям вот можно прямо растрогаться, честное слово. Поэтому спасибо. Я думаю, что если ты будешь продолжать в том же духе, а мама, я думаю, будет поддерживать, то скоро мы в Москве действительно услышим обязательно. Не раз услышим, потому что сегодня нам нужно всем избавляться от, знаете, я не хочу сказать, что от чего-то плохого, а надо возвращаться к истокам, потому что это оздоравливает и общество, и, мне кажется, даже лечит даже и физические какие-то болезни, недуги. Вот такое послушаешь, и настроение улучшается. А все же от настроения зависит, правда?
1: Да, согласна.
0: Поэтому обязательно в сообщество Машеньки подписываемся ВКонтакте и слушаем. Вот. А у меня вопрос еще такой. Вот какие мечты есть, может быть? Вот какие песни хотелось бы спеть, которые еще не спеты? И, может быть, как с каким-то известным певцом или певицей хотелось бы спеть дуэт? Ничего такого нет? Каких-то вот таких мечтаний? Потому что мечтать-то не вредно, как известно.
2: Пока еще нет, но есть мечта записаться в студии звукозаписи, какую-нибудь песню записать.
0: Ну, я думаю, что это вполне выполнимо. Надо, самое главное, захотеть. Вот, и все получится обязательно. Обязательно получится. Потом, чтобы вот эти студийные записи тоже можно было бы везде на всех цифровых площадках выкладывать, чтобы мы не только в ВК, а везде могли слушать. Это будет вообще здорово. А в школе, вот когда ты учишься, все остальные, как вот те предметы. И еще знаешь, что интересно? Твои одноклассники, с кем ты учишься, они же знают, что ты поешь. Как они относятся к русской народной песне?
1: Вы знаете, можно я тут отвечу за нее?
0: Да, конечно, конечно, конечно.
1: У нее одноклассники — это вся школа.
0: Ага.
1: Потому что она учится у меня индивидуально с учителем в школе. Угу. Но когда выходит на перемены в коридор, то у нее иногда бывает очень сильное желание попеть, потому что там эхо в коридорах, в школах, и ей очень нравится. И она, когда запевает свои песни, шум вот детей, как обычно в школах есть, когда там шум-гам на переменах,
0: ну да,
1: он
0: там
1: просто
0: затихает.
1: Да, и все слушают, а потом все хлопают.
0: Надо вам обязательно это записывать.

0: которая прекрасно поет. А мы, между тем, послушаем следующую песенку. Какая будет песенка?
1: «Гляжу в озера синие».
0: Ой, какая песня! Вот тоже Людмила Георгиевна как эту песню пела. Ну просто,
1: да.
0: А вот у Марии на самом деле тоже такой интересный и тембр собственный будет, узнаваемый уже, это понятно по началу. И интонационно она прям вот чувствует, да, природу. Это очень важно. Любишь выезжать куда-то с родителями? Выезжаете за город, может быть, путешествуете? Бывает такое, да, какие-то пикники?
2: Да.
0: Ну вот, это замечательно. Вот поэтому чувствуешь, любишь природу, да, русскую нашу?
2: Да.
0: Итак, слушаем «Гляжу в озера синие».

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Итак, дорогие радиослушатели, с нами на связи с прекрасного города Югорск Ханты-Мансийского автономного округа. С нами на связи прекрасная певица Мария Апаскалова со своей мамой Еленой. Вот почему с мамой? Потому что певице 10 лет. Но она уже делает сольные концерты, так что если кто-то захочет пригласить ее, то я думаю, что можно будет договориться о гонораре и пригласить любое место, куда угодно. Я думаю, что если вам заплатят, то вы прилетите, правильно? С концертом.
2: Ну, так, конечно, мы просто, если пригласят, мы прилетим.
1: Ясно. Будем, так что имейте в виду, что они легки на подъем.
2: Да.
1: Я хочу сказать, что вот расскажите немножечко о вашей семье. Кто у вас в семье и как остальные члены семьи воспринимают творчество Марии? Все радуются, все поддерживают, наверное, так думаю.
2: Да, все очень поддерживают Машу. На все концерты ходим, на конкурсы иногда ездим всей семьей. У нас вообще, так сказать, немного музыкальная семья. Брат у Маши играет на гитаре.
1: Угу. Как его зовут?
2: Данил.
1: Угу. Молодец, Данил. Это прекрасно. То есть они...

0: могут сделать так, что он аккомпанирует, а она может спеть, да, под гитару что-нибудь.
1: Да, да, у них было, когда... Он сейчас просто уехал учиться в другой город, и когда были помладше немножко, то у них был номер, когда он играл на гитаре, а Маша пела.
0: Ну, это вообще, наверное, было очень трогательно, здорово. А бабушка с дедушкой, а папа как вообще? Папа, наверное, на седьмом небе от такой дочери.
1: Папа вообще очень гордится. Очень гордится. Невероятно. Она ему придает силы.
0: Мотивирует к дальнейшим действиям, да, в жизни?
1: Да, да. И у нас папа, ввиду вот такого мотивационного ребенка, тоже пошел учиться играть на гитаре. И у него есть уже тоже успехи.
0: Да когда ж все успевает-то, папа?
1: А вот как-то мы... Как-то все получается иной раз, конечно. Хотелось бы даже побольше, но бывает так, что и успевает поиграть, и поучиться. Сейчас все очень можно упрощенно. Онлайн-уроки ведутся и по игре на гитаре, поэтому можно из дома научиться, мне кажется, всему.
0: Да, сегодня наши технологии как раз позволяют. Вот я думаю, что как раз благодаря интернету, вот вы говорили, онлайн отправляем и так далее, это очень хорошо. Надо на больших количество площадок размещать песни в исполнении Машеньки, потому что они действительно прекрасно исполнены. И еще раз говорю, запоминающийся прекрасный голосок. Я хочу задать коварный вопрос Маше. Можно?
1: Да,
0: мама разрешает? Я по традиции у всех спрашиваю. Вот вы знаете, я с детства тоже плохо видел, а потом потерял зрение. Вот у меня тоже четверо детей там и так далее. Вот я понимаю, что такое дети, как папа гордится, наверное, и так далее. Все прекрасно понимаю. Но вы знаете, все-таки вот есть такая проблема, что не всегда вот общество до конца понимает незрячих людей, не везде, не всегда. Я не говорю, что в основном-то понимают сейчас уже, лучше стали к этому относиться, но все равно. Машенька, вот то, что ты не видишь, скажи, ты, несмотря на это, чувствуешь себя счастливым человеком?
2: Да.
0: А что тебе вот дает это вот чувство счастья, радости жизни? Какие вот ты эмоции? Наверное, от того, что, во-первых, ты поешь, да, у тебя прекрасная семья.
2: Да, и еще мне радость к жизни дает позитивный настрой.
0: Ну, слышно, что ты такой человек, который, наверное, с любым найдет общий язык, да, то есть круг общения, у тебя есть какие-то, наверное, подруги, да,
2: да.
0: Друзья. Я еще раз хочу сказать большое спасибо маме, папе, всей семье, что вот вырастили такую замечательную дочь-певицу. Но это только самое начало, дорогие радиослушатели. Я думаю, что мы еще услышим, уже повторяюсь, но тем не менее хочется пожелать много-много творческих успехов, радостных, счастливых дней и много творческих побед, творческих достижений, вот, потому что все дороги открыты, у нас страна возможностей на самом деле. Если чего-то захотеть, обязательно добьетесь, таким, тем более, с такой дружной семьей. Там, глядишь, скоро папа начнет аккомпанировать. Вот. Такие дела, совместные будут номера. И хочу спросить о чем. Машенька, вот когда бывает грустно, мы же не роботы, да, что проснулись, и каждый день у нас бывает дождик идет, бывает снег, такой сильный, погода, непогода. Бывает приболеем, бывает что-то тут не ладится. Когда бывает тут плохое настроение, как бороться нам с плохим настроением? Вот как ты это делаешь, интересно?
2: Я думаю, что самый эффективный способ — это улыбаться всем прохожим и петь.
0: И петь. Замечательно. Как все просто в этой жизни. На самом деле, как вот в этой песне, да, помнишь, крошка Енот, он же там тоже пел. Поделись улыбкой своей, она к тебе не раз еще вернется. На самом деле, очень больше на свете добрых людей. Главное нам просто не сидеть в четырех стенах, а нужно идти навстречу людям. И обязательно найдутся единомышленники, найдутся те, кто поддержит и помогут. Вот. Я хочу поблагодарить и Елену Александровну, маму нашей героини, я бы сказал. И хочу, Машенька, тебя поблагодарить. Вот еще раз хочу по всей вашей семье дружной пожелать здоровья, успехов творческих. И вот, Елена, что бы вы тоже пожелали нашим радиослушателям? В конце мы объявим еще одну песню.
1: Мы тоже очень благодарны за то, что у нас появилась возможность поучаствовать в вашей передаче. Пожелать слушателям хочется быть добрее, быть добрее и смотреть почаще на нашу матушку природу, потому что природа, она и забирает на себя весь негатив, и отдает отдых нашим глазам, и поднимает настроение, и улучшает самочувствие, и чтобы наша земля процветала, нам нужно жить в согласии с миром и в согласии с природой.
0: Золотые слова, очень мудрая мама у нашей героини. Елена Александровна, спасибо огромное за такое пожелание, за такой совет. Действительно, природа, она, как и русская народная песня, она лечит, потому что раньше люди и в поле, когда работали, и когда отдыхали, и на праздники, всегда пели народные песни. И как-то, мне кажется, в те времена людям легче и проще жилось. Мы к этому будем возвращаться, потому что история, как известно, повторяется. А я думаю, что мы с вами еще встретимся в будущем. Пройдет немного времени, запишите как раз песни на студии, исполнится желание, я думаю. И мы обязательно еще встретимся. Спасибо вам за то, что вы сегодня были с нами. Какая у нас в завершении будет песня?
1: Песня будет «Пивунья России».
0: «Пивунья России». Как символично. Вот я думаю, что как раз и будет «Пивунья России». Прям такая неутомимая, оптимистически настроенная, веселая. Вот, и подающая всем окружающим хороший пример. Вот, Машенька, еще раз успехов тебе, всего самого доброго и попрощайтесь с нашими радиослушателями.
1: Спасибо огромное. До свидания. Всем добрых дел.
0: Да, всем до новых встреч, берегите себя, всем всего доброго. А мы слушаем песню. До свидания.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: «Радио ВОС».

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я ее постоянный ведущий Максим Петров. И сегодня у меня на связи по скайпу Елена Ташухина из Фрязино. Привет, Лен.
3: Здравствуйте, Максим.
2: Говорить мы сегодня будем на тему простую, кулинарную, вкусную, потому что я знаю, что ты хорошо готовишь, и надеюсь, ты поделишься со мной и с нашими радиослушателями своими любимыми рецептами, да, рецептами любимых блюд. С чего начнем, Лен?
3: Начнем, наверное, мы с запеканки, из кабачков. Сейчас лето, время такое, овощей, в общем-то, доступно очень много.
2: Угу, так.
3: Вот. Ну, я предложу запеканку из кабачков.
2: Так, с чего мы начнем? Как это делается?
3: Значит, берем, ну, где-то 3 средних кабачка, таких не крупных, не мелких. Вот сейчас они как раз такие, шкурка у них мягенькая, хорошие такие, вот.
2: Угу.
3: Значит, эти кабачки моем, ничего не чистим. Если у них, ну, если шкурка, конечно, дубовая, то надо ее срезать. Если такая мягенькая, ну, сейчас они все мягенькие.
2: Ну, да, вот, да, да.
3: Срежем мелким кубиком эти кабачки. Складываем их в миску. Значит, туда добавляем зелень петрушки и укропа. Ну, и да. Чеснок по вкусу. Я, например, люблю поострее, я добавляю чеснок.
2: Угу.
3: Вот, солим и эту миску, ну, перемешаем все. И прям можно даже вот, ну, хочешь ложки можно, хотите, хотите руками. Я люблю вот такие вещи делать, типа руками, ну, кому чем удобно.
2: Так.
3: В другой миске мы смешиваем, значит, где-то 3 яйца, ну, если яйца мелкие, можно взять 4.
2: Угу.
3: Мы их взбиваем, ну, взбиваем не так прям вот до крепкой пены, а, ну, просто белок с желтком, чтобы смешался.
2: Ну, это можно сделать и вилкой, да, я так понимаю, это не обязательно.
3: Кто чем привык.
2: Угу, так.
3: Значит, туда добавляем 4 столовые ложки сметаны в эти яйца.
2: Ух ты.
3: Столовую ложку горчицы.
2: Угу.
3: И где-то, ну, примерно 4-5 столовых ложек тертого сыра. Сыр надо заранее натереть.
2: Так, сыр какой? Я всегда вот пристаю совсем.
3: Сыр любой тертый.
2: Любой, да?
3: Какой нравится. Российский, какой хотите.
2: Того, а, какой... То есть там это не принципиально. Это не чтобы он и сливочный, нет. Там был мягкий, не мягкий. Это, в общем, кто что
3: нет,
2: хочет.
3: Нет, нет, твердый лучше даже.
2: А, угу. Даже лучше твердый все-таки. Хорошо, так.
3: И, значит, где-то 5 столовых ложек вот в эту яичную массу добавляем мы сыра. Все это перемешиваем. Угу. Потом берем форму, в которой будем выпекать эти кабачки. Смазываем ее маслом сначала форму, естественно, да. Чтобы ничего не пригорело. Выкладываем туда эти кабачки. Сверху заливаем вот этой смесью сырно-яичной.
2: Угу.
3: Разравниваем так ложечкой, чтобы, ну, ровненько было, чтобы слой был такой.
2: Так.
3: И сверху еще посыпаем, ну, где-то примерно сыр, вот когда потерли, его надо примерно поделить пополам. То есть ложек 5 туда и примерно столько же оставить сверху застыть.
2: А, вот так вот. Угу. Так.
3: Да. А эти можно повторить. Мне больше нравится, когда в один слой. Как хочется.
2: Слой, сама запеканка, она толстая получается, если в один слой, или не очень?
3: Смотря какая посуда будет по площади.
2: А, ну тут, да, да, да, кстати.
3: Ну я, например, так люблю, чтобы было не очень толсто.
2: Угу. Хорошо, вот посыпали сыром и...
3: Заранее, значит, духовку разогреваем где-то градусов до 200 и ставим эти кабачки. Запеканку из кабачковой. Ну и опять же зависит от духовки, ну где-то в среднем минут 35-40. У меня минут 40 она вот в моей духовке. Потом ее вынимаем, чуть-чуть дать. Я, например, вот ей чуть-чуть даю остыть, потом ее, ну, режешь на куски, и там уже...
2: И уже потребляешь.
3: Ее можно холодный, можно теплый, кому как нравится. Кабачки, в принципе, такой продукт, который можно кушать и холодным.
2: Ну да, да, да. Да.
3: Когда из холодильника, конечно, тоже не очень. Тогда уж... Либо вот такой комнатной температуры. Разогревать, мне кажется, я не пробовал ни разу, но мне кажется, не надо. Потому что сыр будет, что он там будет плавиться, 15 раз переплавлять.
2: Ну что же, хорошо, это очень вкусно, интересно и действительно по-летнему. Давай тогда продолжим, перейдем к следующему блюду.
3: Ну, а следующий рецепт, ну, мясной, наверное, надо какой-то, потому что как-то, ну, овощи овощами, а как-то надо, хочется что-нибудь посытней. Ну, я могу предложить вот курицу в соевом соусе.
2: Давай попробуем, посмотрим, что это.
3: Берем куриную грудку, естественно, моем, обсушиваем воду с нее полотенцем бумажным. Разделываем ее на порционные куски, чтобы на порцию один кусочек, да?
2: А как это вот? Объясни, как ее разделить на порционные куски? Можно поподробнее? Вот?
3: Смотри, вот, например, грудка, да? Но она в среднем, ну, может быть, 600-700 грамм, да?
2: Угу.
3: Ну, человек же столько не скушает. Ну, разделить на 2 части, там, на 3 части. Разрез. Берег волокон, ну, как обычно, мясо.
2: Ну, просто на кусочки, грубо говоря, я понял, да?
3: Да. Угу. И мелкие кусочки, а вот чтобы на порцию.
2: Так.
3: Вкладываем ее в миску какую-нибудь. Заливаем ее. Вот такой соус есть. Называется он соевый соус стебель бамбук классический.
2: Угу.
3: Такие маленькие бутылочки с длинным горлышком. Заливаем ее этим соусом так, чтобы она была... Ну, не плавала там, но чтобы как бы ее покрыло этот соус.
2: Угу, угу, так.
3: И оставляем часов на 8-10. То есть это надо делать, если будешь готовить утром, значит, надо готовить вечер, вот так делать. Если вечером, то, значит, с утра замариновал как бы ее и оставил.
2: В холодильнике, да?
3: Да, в холодильнике.
2: Угу, так.
3: Потом, значит, когда эти часы прошли, сливаем этот соус. Мясо уже солить не нужно, потому что соус соленый. Берем противень, на чем мы будем выпекать. У меня все такое больше в духовке. Я люблю духовку.
2: Так.
3: Смазываем его слегка маслицем растительным, чтобы не подгорело это мясо. Выкладываем в один слой его мясо на противень. На него нарезаем, значит, лук кольцами либо полукольцами. И на каждый кусочек мяса кладем колечко, ну, вот такой кружочек лука.
2: Угу, угу.
3: Потом берем шампиньоны. Шампиньоны сырые. Никакие не вареные, не жареные. Нарезаем, ну, естественно, моем, чистим их и нарезаем мелкой соломкой.
2: Так.
3: Кладем на лук вот эти грибы.
2: А сколько грибов получается вот по весу?
3: Мало уходит. Ну, если где-то на килограмм курицы, ну, грамм 300, может быть.
2: Немного, да.
3: Нарезаются тонкой соломкой, получается их как бы много, когда нарежешь.
2: Ну, да.
3: У них вес такой, ну, они легкий достаточно.
2: Так.
3: На грибы, значит, лук, грибы мы положили. Теперь на грибы мы нарезаем тонким кружочком помидор.
2: Сколько помидоров, соответственно, я опять же возникну?
3: Ну, если крупные помидоры, то 2-3 помидора.
2: 2-3 помидора, так.
3: На помидоры намазываем, так, чуть-чуть, не наливаем, а чуть-чуть смазываем их майонезом.
2: Угу.
3: Вот, со всего, со всей этой пирамиды. Вот, и сверху посыпаем сыром твердым. Опять же, любым твердым.
2: Угу. Сыра сколько примерно нужно будет?
3: Ну, тоже грамм 300, наверное.
2: Грамм 300. Так, и в духовку?
3: Это в духовку все, в разогретую. Ну, это где-то минут на 50-60 опять. Все зависит от духовки.
2: Вот. Угу. В частности, у тебя какая духовка? Газовая или...
3: Я газовая, но они газовые тоже разные.
2: Ну, да, да.
3: Накалывалась.
2: А, Лена, такой вопрос. А у тебя вот есть на кухне какие-то особенные приспособления, которые тебе помогают готовить? Там, я не знаю, какие-нибудь, может быть, там весы интересные, или вот есть такие штуки, чтобы яйца колоть очень удобно, собственно, как зрячим, так и незрячим людям?
3: Нет, у меня ничего такого нет. Яйца я колю ножом. Ну, миксер, ну, как обычно, у обычных людей. Миксер, блендер, вот это все. Специально для незрячих людей у меня таких приспособлений нет.
2: Ну, хорошо. Тогда самое время, наверное, перейти к следующему блюду.
3: Ну, а следующее могу предложить радиослушателям такой вот пирог. Опять же, он как бы к лету подходит.
2: Так.
3: Он называется заливной пирог с луком и яйцами.
2: Так, с луком и яйцами. Угу.
3: Ну, варим где-то 3 яйца. Угу. Крутим их, варим, нарезаем мелким кубиком. Берем зеленый лук, ну, сколько не жалко, много лука. Потому что когда... Его надо немножко пассеровать там в масле, он немножко его как бы становится меньше.
2: Ну да, да, да, да.
3: Его тоже мелко нарезаем и на сливочном масле немножко припускаем, не жарим, а вот просто чуть-чуть, чтобы он до мягкости.
2: Так, то есть именно на сливочном и чуть-чуть, да, не перестараться.
3: Да, чтобы он стал мягким.
2: Так.
3: Вот, смешиваем с яйцами этот лук и, ну, естественно, посолить и можно поперчить по вкусу.
2: Угу.
3: Вот это начинка получается. Начинка у нас готова. Значит, теперь делаем тесто. Для теста мы берем, ну, кефир можно или сметану, тут на выбор, где-то грамм 400. Если сметана, то, ну, я, если беру сметану, то жидко, чаще всего на кефире. Сливочное масло, 160 грамм примерно, 2 столовые ложки примерно сахара и примерно 1/2 чайной ложки соли.
2: Угу, так.
3: 2 сырых яйца, и тут, ну, как бы в рецепте дано 280 грамм муки, но это где-то 1 стакан полный, в стакане 160 грамм, это я знаю точно.
2: Так.
3: Стакан, который, в нем 160 грамм муки.
2: Ну вот один полный получается, а другой, видимо, не до конца.
3: Это этих примерно так.
2: Угу, так.
3: Ну если медным стаканом мерить, ну 160 грамм можно. Если вот у кого кто привык медным стаканом мерить, я просто привык обычным стаканом. По медным там, конечно, все в граммах написано.
2: Ну,
3: 280 грамм муки мы берем. И есть такой разрыхлитель для теста, называется такая, пакетики
2: такие продаются. Угу.
3: Да. 1,5 чайных ложечки вот это надо, этого разрыхлителя.
2: Угу. Так.
3: В общем, мы разбиваем вилкой, да, их не обязательно тоже взбивать в такую прям пену густую. все туда ингредиенты, соль, сахар, все вмешиваю. Единственное, я разрыхлитель смешиваю с мукой, сухой мукой.
2: А, вот так вот.
3: Пишут, что так получается пушнее. Ну, я не знаю, но я как-то вот верю этому, поэтому так делаю.
2: Ну, привыкла так уже, можно сказать, да?
3: Да.
2: Угу, так.
3: Все вот эти ингредиенты мы смешиваем, масло растапливаем, вливаем в кефир, туда соль, сахар, яйца вот эти разбитые, которые вилочкой взбитые там или чем. И туда, значит, вот эту муку хорошенько перемешиваем, чтобы комочков не было.
2: Так.
3: Тесто получается такое, как густая сметана примерно. Такое оно не густое, оно должно литься.
2: Так, так, так.
3: Берем форму, какой будем выпекать. Ну, мажем ее маслом. Туда примерно половину вот этого теста мы выливаем. Можно чуть больше. Стараться надо примерно половину.
2: Так, вылили.
3: Разровняли его так, ну, ложечкой, да. На него, вот я, например, такой ложкой, обычной ложкой выкладываю вот эту начинку яичную по всей поверхности, да.
2: Угу.
3: Потом ее, ну, стараюсь так, чтобы, потому что тесто-то жидкое, оно же там утопнет, эта начинка.
2: Ну, понятно.
3: Вот, и потом ее вот кучками так кладу, потом разравниваю ложкой.
2: Так, хорошо. Давай здесь мы остановимся, сделаем небольшую паузу, и после паузы уже ты расскажешь, как доделать пирог.
4: Вновь и в мороз шутку серьёк. С вами всегда Радио ВОС.
2: А я напоминаю, что вы слушаете программу «Бытовой вопрос». В студии я, постоянно ведущий программы Максим Петров. И у нас сегодня на связи по скайпу Елена Ташухина, которая делится с нами своими любимыми рецептами. Мы закончили с тобой на том, что выкладывали начинку, да?
3: Ну да.
2: Так, и что же будет дальше?
3: Начинку мы выложили, значит, и заливаем второй половиной вот теста, да?
2: Угу.
3: И ставим в разогретую духовочку опять, и где-то минут на 35. Этот пирог, он хорош как и в горячем, как и в холодном виде. Куда-то брать там с собой на работу, еще куда-то.
2: Отлично. И быстро, опять же, я так понимаю. Это.
3: Быстро, опять же, и очень это, так сказать, на все случаи жизни.
2: Так, отлично. Очень быстрый вкусный пирог. У нас сегодня с тобой очень большое меню получается, да, но я думаю, что это порадует наших радиослушателей, будет из чего выбрать. Давай следующее блюдо какое-нибудь интересное, чем ты можешь поделиться. Ну, опять же, вот у нас лето, да, такой, сейчас началась жара, что-нибудь такое полегче можешь предложить?
3: Бутерброды вот можно сделать, я их делаю уже давно, эти бутерброды. Значит, берем белый хлеб, батон. Можно брать прямо нарезной, можно нарезать самому.
2: Угу.
3: Значит, этот хлеб, вот мы его нарезали, и обжариваем его одной стороной. На сковороде, на масле, на растительном, одной только стороной, второй не обжариваем.
2: Так, очень интересно уже.
3: Потом обжаренную сторону мы берем зубчик чеснока, вот прям целый, и натираем вот эту жареную сторону вот этим зубчиком чеснока.
2: Угу.
3: А заранее надо приготовить то, что мы будем класть на этот бутерброд.
2: Так, и что же мы будем класть?
3: Варим яйца вкрутую. И зелень, я обычно делаю ассорти, там зеленый лук, укроп, петрушку, вот это все, мелко нарезаю, и все это смешиваю, и чуть-чуть майонезом приправляю.
2: Угу. А яиц вот сколько, это... Лена?
3: Сколько? Я не знаю, ну смотря, ну на батон, если брать.
2: Да.
3: Ну, где-то 3-4. Ну, а зелень уж кто как любит. Кто побольше, значит, побольше, кто поменьше.
2: Угу. Яйца, зелень и майонез, и все, да?
3: Да. И вот когда яйца смешиваем с зеленью и с майонезом, и намазываем вот на жареную сторону вот этого бутерброда.
2: Так.
3: Ну, вот и все. И, в общем-то, можно так подавать. Эти бутерброды как-то у нас, вот, например, в семье их очень любят. И они у нас и в праздники, и в будни едим.
2: Знаешь, мне очень понравился рецепт. Я прям хочу попробовать. Вот домой приду точно, сделаю себе нечто подобное. Это интересно. Ну, и как раз летний такой вариант, действительно. Так, хорошо. Еще одно блюдо мы с Леной обсудили. Пора закругляться. И вот напоследок что-нибудь такое еще нам расскажешь, поделишься с нами.
3: Не знаю, закусок, наверное, вот мне на ум приходит первое, что они так называют рафаэлки-закусочные.
2: Как?
3: Рафаэлки-закусочные.
2: Рафаэлки-закусочные. Так, хорошо.
3: Берешь плавленый сыр. Где-то на один сырок два яйца вареных. Ну, плавленый сыр нужно предварительно подержать в морозилке, чтобы он легче терся. Вот, чтобы он пожестче был. Трешь его на терке, туда режешь эти яйца вареные и выдавливаешь чесночку.
2: Смотри, Лен, именно режешь яйца или их можно тоже потереть?
3: Ну, или мелко порезать, или потереть. Угу. Так, если не на самой мелкой терке.
2: Да, хорошо.
3: Все это перемешиваешь, и получается такой клейкий, как бы фарш его назовем, да?
2: Да, допустим.
3: И берешь где-то вот на этот объем, как я сказала, на два яйца, на один сырок, где-то 2-3 крабовые палочки. Их трешь вот именно на крупный терк.
2: Угу.
3: В отдельную посудину. И вот из этого фарша делаешь шарики такие, ну, конфетку Рафаэлку, да?
2: Ну да, да, да.
3: И обваливаешь в этих вот крабовых палочках.
2: Да.
3: Получается вот Рафаэлки.
2: Вот вот по принципу конфет, да, которые...
3: Да. Да.
2: Ну, в кокосе, да-да-да.
3: Ну да, только они получают остренькие такие, закусочные, они так называются.
2: Да, в общем, какому-нибудь застолью такому, да?
3: Ну, это на даче можно делать очень удобно, ничего не надо, допустим, там готовить, варить, яйца можно с собой принести вареные.
2: Ну, ты знаешь, я вот смотрю, да, действительно очень такой простой рецепт, и, наверное, это должно быть вкусно. Я, кстати, забыл уточнить, но там получается, что сырок достаточно соленый, то есть солить там ничего не нужно, да?
3: Можно немножко подсолить, если кто любит посолнее, можно чуть-чуть подсолить.
2: Угу. Понятно. Разобрались и с этим блюдом, и я думаю, что на сегодня достаточно. Большое тебе спасибо, что ты поучаствовала в программе. Спасибо большое за такое обширное меню. Уважаемые радиослушатели, если у вас остались какие-то замечания, предложения, отправляйте их, пожалуйста, по адресу radiosobaka.radiovoz.ru. А сегодня у нас была в гостях Елена Ташухина. Лена, еще раз спасибо и до свидания.
3: Спасибо вам. Тебе, Максим, до свидания.
0: Бытовой вопрос. Радио ВОС.

0: В эфире Радио ВОС. Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.
1: Актуальное интервью на Радио ВОС.
2: Уважаемые радиослушатели, в эфире Радио ВОС звучат материалы звукового журнала «Товарищ» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Мы решили рассказать вам больше об этом специализированном средстве массовой информации для незрячих, проживающих в Республике Беларусь. О звуковом журнале «Товарищ Белтиз» нам расскажет Калоша Александр Александрович, заслуженный деятель Белорусского товарищества инвалидов по зрению, начальник сектора информационного обеспечения Организационного отдела Центрального правления «Белтиз» и главный редактор журнала. Александр Александрович, расскажите, пожалуйста, о журнале Белорусского товарищества инвалидов по зрению «Товарищ».
3: Да, журнал «Товарищ» Белорусского товарищества инвалидов по зрению имеет уже давнюю историю. Он был основан в 1978 году, в прошлом веке, имеет свои традиции. Всегда, надо сказать, что независимо от того, какое экономическое положение было у нас в стране, в нашем товариществе, журнал «Товарищ» все время выходил. Сегодня журнал «Товарищ» — это 5 человек работников, среди которых один звукорежиссер, который работает на полставки. Общее звучание журнала ежемесячно мы выходим 6 часов. Но на самом деле, как правило, получается больше, чем 6 часов. Журнал «Товарищ» распространяется через сайт Белорусского товарищества инвалидов по зрению буквально лет уже 6, а раньше он распространялся по Беларуси на дисках, еще раньше на кассетах, ну и раньше еще на катушках. Надо сказать, что журнал «Товарищ», который размещен на сайте, это только часть той журналистской работы, которую мы ведем. Дело в том, что ежедневно на официальном YouTube-канале Белорусского товарищества инвалидов по зрению мы выкладываем журналистские материалы. И журнал «Товарищ» является частью того контента, который мы делаем. Скажем, составляем журнал «Товарищ», ну, наиболее значимые, наиболее важные материалы, которые уже являются материалами журнала «Товарищ» и выкладываются в качестве журнала на сайте «Белтиз». Какие темы мы освещаем? Ну, если коротко сказать, это жизнь незрячих и слабовидящих в Беларуси во всем своем многообразии и жизнь или функционирование, или деятельность Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Это и экономика наша, и наша культурная жизнь, и спорт, и ассистивные технологии, и многое-многое другое, которое интересует незрячих и слабовидящих людей в нашей стране. Вот коротко, если говорить о журнале «Товарищ».
2: Да, спасибо, Александр Александрович. Вы уже отчасти рассказали нам о своих коллегах, о редакции журнала «Товарищ». Могли бы вы поподробнее рассказать тех, кто работает над журналом, и есть ли у журнала сеть общественных корреспондентов в регионах?
3: Если так сказать, у нас работает, значит, я, можно назвать редактор, на самом деле должность моя начальник сектора информационного обеспечения Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Далее у нас 3 журналиста. То есть это женщины, девушки, можно сказать, да, и так, потому что часть из них молодые. Но они всегда для меня молодые, я останусь такими, да. Значит, это инвалид первой группы, я и женщина-журналистка, инвалид первой группы по зрению, и 2 зрячих журналистов. И добавлю, что звукорежиссер тоже у нас инвалид по зрению. Вот такая наша команда. Ну, каждый, в общем-то, занимается разными работами журналистскими, у каждого свои пристрастия, но вы же знаете, что обычно приходится делать все, да, несмотря на то, что мы любим у каждого свое. Кто-то любит интервью, кто-то любит там репортажи, кто-то любит говорить о культуре, кто-то о спорте, но тем не менее жизнь такая, что надо иногда немножко придушить желание и вдохновение, а просто работать каждый день. Вот так мы и живем, так мы работаем.
2: Да, вы правы, Александр Александрович. Вы не упомянули о том, как вы получаете материалы из регионов. Ездят ли сотрудники редакции по мероприятиям, которые проходят в регионах для сбора информации, либо у вас есть помощники?
3: Постоянно в командировке мы ездим. У нас нет внештатных корреспондентов и штатных корреспондентов в регионах. Мы вот над этим работаем. Это вот одна из наших таких мечт, скажем, или перспектив. Мы очень бы хотели, чтобы у нас в регионах были наши представители, которые, конечно же, получше знают местные особенности, местную жизнь. Но пока мы ездим. Мы постоянно, в общем-то, в командировках.
2: Александр Александрович, вы тоже уже назвали спектр тем, интересных слушателям журнала. Но могли бы вы рассказать о том, как вы, как главный редактор, как редактор журнала, подходите к выбору тех материалов, которые услышат сами слушатели? Ведь Белорусское товарищество инвалидов по зрению активно работает для незрячих людей, много мероприятий, много интересных людей. Как вы делаете этот нелегкий выбор?
3: Да, это действительно нелегкий выбор, потому что здесь надо как-то совместить, популярность жанров, популярность наших материалов. А это прежде всего спорт, это культура, это технологии ассистивные, новые в этой сфере. Это работа нашего руководства, в том числе экономические проблемы. И добавить сюда некую просветительскую работу, о которой мы тоже не забываем. Ну, в частности, культура в нашей стране, в Беларуси. Это музейные ценности, о которых мы рассказываем. Это кинематограф, о котором мы вот делали раньше, впервые в Беларуси. Сначала это было, мы называли аудиоверсии фильмов, а потом это была аудиодескрипция уже, или тифлокомментарии, как в России называют, и так далее, и так далее. То есть мы стараемся соблюсти баланс между нужными, необходимыми, популярными материалами и теми материалами, которые мы хотели бы не то чтобы навязать, но хотели бы показать, рассказать нашим людям о тех или иных событиях, которые, может быть, даже выходят за рамки Белорусского товарищества инвалидов по зрению, может быть, выходят за рамки деятельности нашего товарищества, а о событиях культурных, прежде всего, в нашей стране. И мы это делаем. Вот у нас сейчас цикл передач, который мы делаем совместно с Национальным художественным музеем Республики Беларусь, с другими музеями. Я могу так сказать, вот надо сочетать вот эти вот оперативные материалы, конечно же, и вот материалы, просветительские.
2: Александр Александрович, этот год в нашей стране, в России, объявлен годом народов России. И мы поэтому активно интересуемся тем, насколько людям интересен этот вопрос. Белоруссия тоже страна многонациональная. Скажите, какое внимание вы уделяете разности народов, проживающих в Беларуси, и какое место это имеет в материалах журнала?
3: Беларусь, да, конечно, не такая, как Россия в этом смысле. Более мононациональная, все-таки у нас 70-80% это белорусы. Но, тем не менее, мы стараемся это делать. Мы стараемся знакомить с культурой, прежде всего, народов, которые у нас проживают. У нас было много музыкальных передач, в которых мы рассказывали о музыкальной культуре представителей народов, которые живут в нашей стране. Это и наша страна, это и армяне, это и украинцы, это и грузины, и так далее, и так далее.

0: Ну, мы не можем пожаловаться действительно на наше руководство, потому что я уже сказал, что во все времена журнал поддерживался и руководством, и другими структурами нашего товарищества. Журнал финансируется стабильно, ну, зарплата, считаю, достойная. У нас есть своя студия, у нас есть свой офис, точнее, даже два кабинета, в котором мы работаем. Во все времена журнал финансировался, несмотря на какие-то тяжелые проблемы, которые были, особенно в 90-е годы прошлого века. И вообще кризисы часто бывают в экономике. Журнал никогда не прекращал свою работу. Всегда журнал «Товарищ» выпускался, всегда он был. Поэтому и руководство, и председатели. Вот сейчас у нас новый председатель. Мы с ним всегда на хорошем контакте. Я всегда могу позвонить руководству напрямую и решать какие-то задачи. Никаких проблем нет, это правда. Хочу добавить, что и журнал, я знаю, пользуется авторитетом среди людей с инвалидностью по зрению в нашей стране. А все-таки большие традиции, история этого журнала. Люди помнят еще некоторые ветераны начала этого журнала, 90-е годы, начало 2000-х годов. И они постоянные наши слушатели.
1: Нам также интересно узнать о том, как вы, Александр Александрович, пришли к работе в качестве редактора звукового журнала. Расскажите, пожалуйста, о своем профессиональном пути в Белорусском товариществе инвалидов по зрению.
0: Зрение у меня плохое с детства. Вот. Но я учился в обычной школе, окончил ее. Я закончил Белорусский государственный университет, факультет исторический, специальность у меня история. Стран Западной Европы, если так уже говорить, более узкая специализация. А пришел я в общество незрячих, в БелТИС. Я пришел, когда уже стал инвалидом первой группы. И прошел, я считаю, такой хороший путь от работы в цеху. То есть я знаю, что такое крутить отверткой, создавать такую продукцию светотехники, розетки, там, выключатели и так далее, и так далее. Я поработал. Ну и потом я работал во многих таких структурах наших культурных, и в библиотеке, и в культурно-просветительском центре. Работал администратором в оркестре. У нас был оркестр, а между прочим, эстрадно-симфонический оркестр Белорусского товарищества инвалидов по зрению. И потом, ну я журналистикой всегда увлекался, еще с детства. Ну, писал статьи какие-то в газетах в начале 90-х. Потом перешел на работу на предприятие по выпуску аудиокниг, стал там редактором. И вот как-то я начал заниматься журналистикой, и как-то быстро-быстро я вошел в это дело, быстро занял такие какие-то, может быть, такие хорошие позиции в коллективе, в команде. И уже вот до 20 лет, ну, должность не такая, ну, то есть я являюсь главным редактором журнала.
1: Какие планы есть у вас и у ваших коллег, и, конечно, у Центрального управления «БелТИС» на развитие звукового журнала «Товарищ»?
0: Знаете, мы очень хотим, конечно, больше делать прямых репортажей. У нас есть это опыт, мы делали прямые репортажи, прямые стримы, то, что сейчас модно говорить, с наших культурных мероприятий. Хотелось бы это расширить. У нас были прямые разговоры, прямые стримы с нашим председателем Центрального управления. Хотелось бы, чтобы это стало постоянным, обычным явлением в нашей работе, потому что это очень интересно. Это вызывает такую ответную реакцию, такую оперативную реакцию. Мы, по сути, можем говорить в прямом эфире с нашими слушателями. Вот это первое. И второе, наверное, мы бы все-таки хотели, конечно, поработать над тем, чтобы у нас были внештатные журналисты в регионах. Пока у нас это не получается. Ну, это связано с финансами, в общем-то. У нас есть люди, которые работают, ну, скажем, в кавычках работают, им это интересно. Какие-то пишут нам материалы, стараются быть, как раньше говорили, рабкорами, да. Но хотелось бы, чтобы это было системно и чтобы это было на такой хорошей профессиональной основе, а значит, и финансовой основе. Вот, пожалуй, вот эти направления, по которым бы хотелось бы работать в ближайшее время.
1: Александр Александрович, какие направления вы могли бы сейчас нам назвать для сотрудничества Радио ВОС, Радио Всероссийского общества слепых и звукового журнала «Товарищ»?
0: Первое, что приходит в голову, конечно, это обмен контентом. Нам что-то интересно у вас, наверное, вам интересно то, что происходит у нас. Я бы еще подумал о том, чтобы делать совместные программы, в частности, совместные передачи.

0: прямые. Обсуждение каких-то тем вашей студии и нашей студии. Это же можно делать. Вот это было бы очень интересно. Может быть, подумать о совместных проектах. Именно проектах культурных каких-то. Между Радио ВОС и журналом «Товарищ». Это тоже было бы интересно. Вот эти вот направления, мне кажется, вполне жизнеспособны и интересны.
1: Я думаю, что мы с вами обязательно еще подробнее обсудим планы для сотрудничества. А что бы вы сегодня хотели сказать нашим радиослушателям и что пожелать?
0: Ну, знаете, мы живем сейчас... Знаете, есть поговорка такая банальная, что мы не выбираем времена. Сейчас время не самое лучшее в мире. Все движется, все сдвигается. Я бы хотел бы пожелать, чтобы мы оставались теми же добрыми, хорошими, ответственными людьми. Пусть все меняется за окном и там в мире, а давайте останемся людьми с достоинством, с добром сердца, с честью. Давайте будем помнить о том, что нам, людям с инвалидностью по зрению, очень важно держать друг друга за руки. Именно это нам позволит в любые времена жить достойно в этом мире. И еще, конечно, хочу поздравить всех с Днем Победы. Это общий наш праздник и белорусов, и русских, и всех национальностей, которые живут в наших странах.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Калошей Александром Александровичем, начальником сектора информационного обеспечения организационного отдела Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. До новых встреч в эфире «Радио ВОС».
2: Программа «Популярная классика» на Радио ВОС. На прекрасном голубом Дунае. Иоганн Штраус сын. Благодаря вальсу об Иоганне Штраусе стали говорить и писать. Его произведения разлетались миллионными тиражами, как в виде нотных экземпляров, так и на пластинках. Вся биография композитора напоминает изящное кружение в трехдольном ритме. Его вальсы – это его жизнь, его печали и радости, победы и неудачи. История сохранила каждый из них. Вальсы Штрауса – это бриллианты, сверкающие вне зависимости от мастерства дирижера. Сам автор обожал собственные сочинения, но были среди них те, которые особенно нравились маэстро. Давайте познакомимся с историей одного из них поближе. 8 декабря 1866 года Иоганн Штраус сын закончил работать над вальсом, который он написал по заказу Венского хорового общества. Произведение задумывалось как романтическая, мелодичная, вокально-инструментальная композиция, которая должна была стать основой для совместного выступления симфонического оркестра, большого хора и танцоров. Причем, согласно техническому заданию, музыка должна была витать в эфире легче воздуха, голоса хора трепетать в облаках над водами Дуная, а вальсирующие парить над паркетом, словно над речными водами. В 1863-1870-х годах Штраус – дирижер придворных балов в Вене. В эти годы им были созданы лучшие вальсы «Жизнь артиста», «Сказки венского леса», «Радуйтесь жизни» и другие. Композитору к тому времени исполнился 41 год. Он находился в зените славы и в лучшей творческой форме. Он справился с задачей и создал безусловный шедевр, который не только признается самым знаменитым венским вальсом и считается неофициальным гимном Австрии, но служит олицетворением самой культуры вальса, своего рода идеальным образцом вальса во всем его великолепии. На прекрасном голубом Дунае – одно из самых известных классических музыкальных произведений. Оно является в некотором роде неофициальным гимном Австрии и традиционно исполняется на бис в новогоднем венском концерте. Его премьера состоялась 13 февраля 1867 года во дворце Думбы. Слова, написанные поэтом хорового общества Йозефом Вайлем, исполнялись только в день премьеры, причем при первом исполнении этот вальс не произвел на взыскательную венскую публику особого впечатления. Возможно, лишним были именно вокал и текст, несколько высокопарный и не совсем соответствующий романтическому характеру прекрасного голубого Дуная. После концерта Штраус сказал: «Черт с ним, с вальсом, а вот Коду мне жаль, я бы хотел ее успеха». Зато когда в том же 1867 году на Всемирной выставке в Париже была представлена инструментальная версия произведения, вальс имел феноменальный успех, а после нескольких допечаток тиража его ноты разошлись рекордным тиражом в 1 000 000 экземпляров. Парижский триумф Штрауса сына затмил успех его отца. Композитора приветствуют Флобер, Теофиль Готье, Дюма сын, Амбруаз Тома, Иван Сергеевич Тургенев. Из Парижа слава «Голубого Дуная» докатилась, наконец, и до неблагодарной Вены. Теперь это любимейший вальс венцев. Под него даже не принято танцевать, ведь нельзя же плясать под гимн в самом деле. Уже с первых тактов музыка вальса чарует и захватывает свой мир, словно волшебное и переменчивое течение реки. Настроение мелодии нежное, будто мелкая и волнующая водная рябь. Сегодня это произведение признанного короля вальсов служит одним из двух обязательных элементов, завершающих самое известное ежегодное музыкальное действо – новогодний концерт Венского филармонического оркестра. Вальс на прекрасном «Голубом Дунае» неизменно стоит предпоследним номером концертной программы, и после первых нежнейших звуков дирижер оборачивается к залу и произносит короткую поздравительную реплику, заключительные слова которой говорят все музыканты вместе. Затем исполняется вальс. И миллионы телезрителей во всем мире не представляют себе 1 января без этих минут и без этой замечательной традиции.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС.
1: Вы слушаете радио ВОС. Выпуск новостей.
2: В Московской области переизбран председатель региональной организации ВОС. В Челябинске прошел областной этап фестиваля «Душа народная». Студент из Волжского разработал и изготовил тактильные таблички для местной организации ВОС. Во Владимире прошел фестиваль «Есть только миг» к столетию композитора Александра Зацепина. В Махачкале состоялся республиканский конкурс чтецов к Пушкинскому дню. В Хакасии прошел мастер-класс по игре в нарды для членов ВОС. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 19 мая состоялась 28-я отчетно-выборная конференция Московской областной организации Всероссийского общества слепых. В ней приняли участие 46 делегатов от 30 местных организаций. Численность областной организации составляет 4614 человек. В составе делегатов присутствовал вице-президент ВОС Александр Коняев. В 2023 году работа Александра Коняева на посту председателя была высоко оценена, и он был назначен вице-президентом ВОС. Исполняющей обязанности председателя была назначена Мтвариса Датикашвили. За отчетный период все 30 местных организаций получили отдельные помещения, налажено взаимодействие с социальным фондом, избирательной комиссией, центром занятости и движением «Первые». Организация стала соорганизатором всероссийских спартакиад, где 2 года подряд занимала первые места. Делегаты единогласно избрали председателя Московской областной организации ВОС Мтвариса Абрамовну Датикашвили. Делегатами на 24-й съезд ВОС избраны Александр Коняев и Мтвариса Датикашвили. 4 июня в Челябинском областном реабилитационном культурно-спортивном центре ВОС состоялся областной этап Всероссийского фестиваля ВОС «Душа народная». Участники прибыли из Аши, Златоуста, Копейска, Коркино, Магнитогорска и Челябинска. Конкурсная программа включала 6 номинаций. Звучали русские, башкирские, татарские и казачьи песни. Среди солистов-вокалистов первое место заняла Евгения Боровикова из Челябинского реабилитационного центра. Среди инструментальных ансамблей победил народный коллектив «Нур». Среди вокальных ансамблей – народный коллектив «Уралочка». Также победителями стали солист-инструменталист Сергей Крылышкин и вокально-инструментальный жанр в исполнении Нины Белобородовой. Студент Волжского филиала Волгоградского университета Игнат Зимин в рамках дипломной работы создания веб-сайтов для проектирования табличек шрифтом Брайля разработал макет и изготовил на трехмерном принтере тактильные таблички для Ворошиловской местной организации ВОС. Молодой специалист не только выполнил заказ, но и лично привез и закрепил таблички на дверях кабинетов. Для полного погружения в работу он встретился с председателем Волгоградской региональной организации ВОС Натальей Копиенко, посетил музей имени Афанасьева и присутствовал на мероприятии, где глубже узнал запросы незрячих пользователей. Руководство организации поблагодарило Игната за благородный поступок и надеется на дальнейшее сотрудничество. 2 июня Владимирская областная организация ВОС провела областной реабилитационный фестиваль инвалидов по зрению «Есть только миг», посвященный столетию композитора Александра Зацепина и 95-летию поэта Леонида Дербенева. В зале у «Золотых ворот» собрались 65 представителей из 9 местных организаций. 23 номинанта исполнили любимые песни и инструментальные композиции. Татьяна Рожкова из «Коврова» исполнила произведение на рояле, Александр Ефремов из «Гусь хрустального» на трубе. Зрители подпевали и танцевали, все участники получили дипломы и памятные сувениры. Активистам вручили юбилейные медали «100 лет ВОС». 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, в Махачкале состоялся республиканский конкурс чтецов среди инвалидов по зрению «Читая пушкинские строки». Организаторы – Республиканская специальная библиотека для слепых и Дагестанская республиканская организация ВОС. Среди незрячих участников от 10 до 17 лет победил Юсуф Касиров, среди незрячих от 18 и старше – Магомедбек Залибеков. Среди слабовидящих от 10 до 17 лет первое место заняла Малика Пергусейнова. Среди слабовидящих от 18 и старше победу разделили Рабият Залибекова и Бекатуфт Ибава. Победители награждены грамотами и денежными призами. 3 июня в Хакасской республиканской организации ВОС прошел мастер-класс по игре в нарды. Его провел президент Федерации нард по республике Хакасия Евгений Линник. Участники из Абакана и Черногорска познакомились с правилами, приемами и тактикой игры, а также сыграли первые партии под руководством опытных наставников. Достигнута договоренность о проведении систематических тренировок и соревнований в перспективе. И коротко о других событиях. 4 июня сотрудники Челябинской областной организации ВОС приняли участие в 3-й межрегиональной выставке «Равные возможности» на площадке медицинского университета. Организация представила экспозицию, посвященную современным подходам к реабилитации, технические средства, адаптивные настольные игры, тифлотехнологии. Председатель Александр Рожков выступил на форуме с докладом об образовании, цифровой грамотности и трудоустройстве людей с нарушением зрения. 18 июня в Москве состоится 5-я международная научно-практическая конференция «Инклюзия 21 века. Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья в цифровую эпоху», организованная Российской академией образования и Институтом коррекционной педагогики. Участие бесплатное, обязательно предварительная регистрация до 10 июня. Будет доступна видеотрансляция секционных заседаний. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
3: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
1: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
5: Бабуль, они же были мне почти ровесники. И воевали, погибали, и сами убивали. Неужели им было не страшно?
6: Еще как страшно. Некоторые со страху себя ранили, чтобы не воевать.
5: Как себя ранили? Разве это возможно?
6: Возможно. Только от этого было еще больше страха и стыда. Вот посмотри, здесь рассказ Виктора Некрасова. Называется «Сенька». Почитай. Поймешь, как это было на войне.
5: В первой половине дня Сенька кое-как еще держал себя в руках.
7: Но когда после небольшого перерыва самолеты стали заходить сразу со всех сторон, почувствовал, что больше не может. Тело дрожало мелкой противной дрожью, и зубы стучали, как это было, когда он болел малярией. В животе что-то замирало. Во рту было сухо и горько от табачного дыма. Трехдневную норму табаку он искурил за полдня.
8: На две штуки осталось. А потом...
7: Но он так и не успел додумать, что случится потом. Целая куча самолетов с красными лапами стали пикировать прямо на него. Он выронил мешочек с табаком, бумажку, засунул голову меж колен, стиснул зубы и, крепко зажмурив глаза, сидел так, пока не прекратились взрывы. Потом осторожно приоткрыл глаза. Сквозь несущийся куда-то влево дым мелькнуло черное крыло самолета с черным крестом.
8: Господи, боже мой, да что же это такое? Господи, боже мой!
7: Сенька стал искать бумажку, потом мешочек с табаком, потом скрутил цигарку. Но пальцы дрожали, табак рассыпался, и цигарка получилась тоненькая и жалкая. Мимо прополз Титков, пулеметчик второго взвода. Лицо у него было все мокрое, с прилипшей к колбу и щекам землей. Правая рука болталась, как тряпка, и волочилась по земле.
8: Отвоевался.
7: Сеньке представилось, как Шура, санинструкторша, перевязывает Титкову руку, как трясется он на подводе в медсанбат, как лежит там на салоне. Над рощей опять появились самолеты. Проходившие мимо Сенькиной щели бойцы, увидав самолеты, рассыпались во все стороны. Кто-то тяжелый и горячий вскочил прямо на Сеньку и прижал его к земле. Бомбы рвались совсем рядом. А когда перестали рваться, Сенька попытался разогнуться. Но тяжелая лежала на нем и не хотела сползать. Сенька уперся руками в землю и свалил тяжелое в сторону. Здоровенный боец в расстегнутой, мокрой от пота гимнастерке, лежал рядом, смотря на Сеньку остановившимися глазами. Сеньке стало страшно.
8: Какой большой! Теплый еще. Опять летят, сволочи!
7: Густая удушливая пыль стелилась по земле. Не было видно ни неба, ни рощи. Только тускло поблескивал затылок винтовки на бруствере. Сенька со злобой посмотрел на нее и протянул руку. Он не принимал никакого решения. Просто снял винтовку с бруствера, зажал между колен, взвел курок, положил руку на дуло, зажмурил глаза и нажал крючок. Что-то сильно толкнуло и обожгло ладонь. И сразу же все тело охватило слабость. Пальцы беспомощно повисли, тоненькими ручейками по ним текла кровь и капала на штанину. Большое красное пятно расплывалось по колено.
9: «Какого черта стреляешь, дурь ебашка?»
7: Сенька поднял голову. Перед ним сидел командир взвода. Сенька безразлично посмотрел на него, потом на руку, потом опять на него. Ком взвода что-то кричал, но Сенька не слышал. Он смотрел на серое от пыли, небритое лицо и видел, как шевелятся губы, блестят злые глаза.
8: «Сейчас я вылезу из этой щели и пойду туда, назад, к речке. Там нет самолетов, нет этого бойца с остановившимися глазами, нет всего этого».
7: И он сидел и слушал, а потом напялил скатку, затянул и перекинул через плечо мешок и, опершись о винтовку, вылез из щели. Боли в руке не чувствовал никакой. «Откуда-то появился младший сержант?»
10: «Отведешь его к командиру роты, а потом в медсамбат».
11: «Слушаюсь». «Пошли».
7: Сержант ткнул Сеньку в бок прикладом автомата. И они пошли. Он и младший сержант.
11: «К ротному вот привел товарищ лейтенант».
12: «Ротного нет сейчас. Веди в медсамбат, там уж знает, что с такими делать».
11: «Есть в медсанбат».
12: «Пристрелил бы на месте, да патрона жалко».
7: Когда они отошли шагов на 100, смысл фразы дошел до Сенькиного мозга. Он обернулся, но лейтенанта уже не было. Они пошли дальше. Впереди маячили телеграфные столбы с оборванными проводами. В медсанбате у большой забросанной ветками палатки толпились бойцы. Лежали, сидели, просто слонялись. Мимо пробежал маленький человечек в халате и круглых очках.
11: «Леворучник, леворучник, давай сюда».
7: И человечек в очках забежал в палатку. В палатке было душно и пахло чем-то резким и неприятным. Вдоль стен сидели раненые бойцы. Посредине стояло два белых стола, покрытых клеенкой. На одном лежал боец и тихо стонал. Одной ноги у него не было, а вместо нее было что-то красное с завернутой кожей и куском торчащей кости. Высокий человек в халате ковырялся в этом красном чем-то очень блестящим.
8: «Господи, что же это такое? У меня сейчас стошнит».
11: «Рубашку скинь и сюда садись».
8: «И зачем-то? Ведь у меня все цело, рука только, а он рубаху заставляет».
11: «На табуретку садись. Сколько лет?»
8: «Чего?»
11: «Какого года?»
8: «Я? С 24-го».
11: «24-го. А как бык здоровый. Вон бицепсы. И не стыдно тебе? Одной рукой двух фрицев задушишь, а ты вместо того».
7: Доктор быстрым движением ущипнул Сеньку за живот, оттянул кожу и всадил в нее большую иглу с чем-то стеклянным посредине. Сенька вздрогнул, но не от боли, а от неожиданности. Потом доктор мокрой ваткой долго мыл его ладонь, а это уже было больно. Сестра в блестящих щипчиках принесла бинт, и доктор туго обмотал ладонь.
11: Все, одевайся.
7: Сенька натянул рубаху, гимнастерку, отошел в сторону и стал смотреть, как со стола снимают раненого без ноги.
11: Ну чего тебе еще? Где твой, что привел тебя?
13: Там, на дворе.
11: Скажи, чтоб четвертую палатку отвел.
7: В четвертой палатке оказался только один раненый. Он спал на соломе, раскинув ноги и положив белую забинтованную руку на живот. У входа стоял часовой. Сенька взбил солому, положил в голову скатку и, растянувшись рядом с раненым, закрыл глаза. Подбежал старый одноглазый пес, повилял облезлым хвостом, лизнул руку.
13: Цыган, а? Собачка моя.
14: Сынок, на-ка вот пельмешки поешь.
13: О, ой, горячие какие, а?
14: А ты не торопись. Куда торопиться-то?
13: Да мы с ребятами на Енисей собрались.
14: Как же. А отец велел починить крыльцо.
13: А, да. А где топор-то?
7: Кто-то вошел и вышел из палатки. Сенька открыл глаза, но в палатке уже никого не было. Спящий рядом боец бормотал во сне. Сенька опять закрыл глаза.
13: Енисей. Широкий, широкий. И маленькая лодочка на нем, в ней отец. Да здесь таких рек нет. Все маленькие какие-то, закисшие, желтые. И лесов здесь нет. Ну разве это леса, дубки, осинки? И вообще ни черта не поймешь. Сказали, немцы приехали бить. А где немец? Привезли с вечера, велели окопаться. Сказали, передовая, и за той сопочкой первый эшелон находится. Где он?
7: Ни эшелона, ни немцев Сенька не увидел. Поужинал сухарями, потом выкопал себе окопчик. Грунт мягкий, хороший. Сделал бруствер в ту сторону, где немцы. Замаскировал бурьяном. На дно положил травы и лег спать. До утра. Командир взвода разрешил. И Сенька заснул, пристроив винтовку между коленями. А утром... Как началось! Политрук все говорил, что немец штыка боится. И Сенька так научился работать штыком, что чучело из земли чуть ли не с корнем вырывал. И гранату во всем батальоне дальше всех бросал. Дальше командира батальона даже.
13: Бросал. Бросал, 2 месяца бросал. А что толк? Немец вовсе в воздухе оказался. Да ни штыком, ни гранатой не достанешь.
7: Лежавший рядом боец зашевелился, перевернулся в сторону Сеньки и проснулся. Некоторое время он лежал, смотрел на Сеньку, потом сел.
15: Из 37-го?
13: Из 39-го.
15: Это что, во втором эшелоне лежит?
13: Ага.
7: Боец улыбнулся. У него редкие черные зубы, мелкие морщины на всем лице и маленькие блестящие глазки с короткими ресницами. Левая ладонь, как и у Сеньки, перевязана и подвязана к шее. Он кивнул на Сенькину руку.
15: Сам? Да ты не бойся. Говори. Не мой, что ли? Или контузило? Звать тебя как?
13: Сенькой.
15: Семен, значит. А фамилия?
13: Коротков фамилия.
15: Ну, а меня? Ахромеев. Филипп Филиппович. Ахромеев. Будем знакомы.
7: Сенька пожал сухую горячую ладонь.
15: Боишься, что ли? Зря. Зря боишься. Сойдет. С месячишка отдохнем, а там мало-мало заживет и стрекача дадим. Да излечения все равно судить не будут. Это уж я знаю. А может, и отбрешемся еще. Тебе, правда, маленько хуже. Мы хоть на передовой все время толклись, а у вас в 39-м, кроме бомбежки, ни черта. Пулевое ранение, начнутся вопросы, расспросы. Ты через котелок стрелял?
13: Через какой котелок?
15: Через котелок, спрашиваю, стрелял. Или через мокрую тряпку?
13: Нет, просто так.
15: Эх, голова ты. Разве делают так? Котелок, тряпка, они же ожог скрывают. А ожог что? Первая улика. Эх, а в общем, ни хрена. Драпанем. Не тужи.
7: Он вытянулся на соломе и стал молча курить, сплевывая в сторону крошки махорки. Вечером принесли пшенного супа с куском хлеба, а потом пришел полковой химик, старший лейтенант, вынул лист бумаги и, присев на корточки, стал спрашивать Сеньку, где он родился, сколько ему лет, где учился, и еще много вопросов. Сенька на все отвечала, а старший лейтенант записывал, потом прочел записанное и велел подписаться на каждом листочке. Сенька подписал. Старший лейтенант аккуратно сложил листочки в планшетку и, ничего не говоря, ушел.
13: За человека не считает. Прежде он сколько раз моей махоркой угощался, улыбался. А сейчас о махорке даже не заикнулся.
15: Дознаватель, а, ерундовина. Вот когда следователь будет, тогда узнаешь.
13: А что еще и это? Следователь будет?
15: А как же? Он-то уж поговорит, будь уверен. Выйдем-ка, посмотрим, что на Божьем свете делается.
7: Они сели у входа в палатку. У перевязочной все так же толклись бойцы, запыленные, в выцветших гимнастерках, в черных от грязи бинтах. Мимо прошел боец, опираясь на палочку.
15: Ну, как там, браток?
16: Не видишь, что ли? Вон, пикируют.
15: А, какие-то новые. Маленькие точно бабочки.
16: Ага, бабочки. Покружатся и вниз камнем падают.
15: Хозяева. Хозяева в воздухе. Только посмотри. Что хотят, то и делают. Пойди вон, потягайся с ними. Сегодня утром один наш ястребок в бой вступил. Так они его, бедняжку, так гоняли. А потом сбили. Туда куда-то, за лес упал. Ой, не война, а убийство сплошное. Вот я на тебя смотрю. Парень здоровый, кровь с молоком. Тебе жить надо, жить! А тебя под бомбы, как скотину, гонят. Я вот старик, а и то жить хочу. Кому умирать охота? Да по-бестолковому еще. Мясорубка, вот что это, а не война.
13: Нельзя так говорить.
15: Нельзя, говоришь? А руку зачем продырявили? Чтобы немца сдержать, что ли? Ты уж хвостом не верти. Сделал так сделал. И правильно сделал. Голова, значит, еще работает у тебя. А посидел бы еще на передовой, совсем бы ее лишился. Или вот так, как этого, на носилках приволокли бы.
7: Он указал на раненого на носилках, того самого без ноги, которого Сенька видел в перевязочной. Лицо у него было совсем белое и густо обросло бородой. Он держался руками за края носилок и при каждом шаге носильщиков морщился.
13: Что теперь парень делать будет? Не пахать, не плотничать. Сиди весь век и на других смотри. Или он без руки, как тот, у которого обе оторвал по локти. По малой нужде и то сам сходить не мог. Просил, чтоб помогли.
15: Вот я и говорю, за месяц чего только не случится. Время, время надо протянуть, вот что. А там...
7: Сенька посмотрел на Хромеева и вдруг почувствовал, что еще минута, и он ударит кулаком по этому желтому, морщинистому лицу. Он не знал, почему и за что, а Хромеев ничего ему не сделал. Он так же, как и Сенька, выстрелил себе в ладонь, чтобы... Сенька встал и пошел в палатку. Весь следующий день Сенька просидел у входа в палатку и смотрел туда, где рвутся бомбы. С передовой шли раненые, и он искал среди них знакомых. Прошло несколько человек из 5-й и 6-й роты. Он хотел их остановить, но почему-то не сделал этого. Они прошли в перевязочную, а Сенька продолжал сидеть и смотреть туда, где клубилось и громыхало небо. На третий день в перевязочной он увидел старшину своей роты. В Татьяновке они жили в одной хате. Сенька даже ремень ему свой подарил, совсем новый. Неплохой был старшина. Бойцы у него всегда были сыты. А что еще бойцу от старшины надо? Ругался? Правда. Так это им, старшинам, положено. А Пушков хоть и много ругался, но о бойцах заботился крепко. После перевязки Сенька подошел к Пушкову, поднес руку к пилотке.
17: Здравствуйте! Товарищ старшина, ты тоже ранил?
18: Нет,
7: сказал он и отвернулся. Сенька переступил с ноги на ногу, посмотрел на знакомую широкую спину, на свой постаревший ремень.
17: Ну как там, на передовой?
7: Старшина, не отвечая, стоял и смотрел, как фельдшер пишет бумажку.
17: Не расслышал. Я говорю, как там наши? Тимошка, Сенцов.
7: Но тут старшина круто повернулся и с разгона налетел на него.
17: Сейчас облает.
7: Но тот даже слова не сказал, а засовывая бумажку в боковой карман, пошел к выходу. Сенька постоял, потом тоже вышел. Старшина стоял у подводы и, насвистывая, взбивал сено.
19: Стой, Серко! Фу.
17: Подойти к нему? Да, попроситься. Возьмет. Может, а я так прямо и скажу. Что угодно пускай делают. Гранаты могу бросать, патроны подносить. Товарищ старшина!
19: Чего тебе?
17: Возьмите меня, а? Товарищ старшина!
19: Тебя?
7: Сенька мотнул головой. Во рту пересохло, а язык вдруг стал большой и неповоротливый. Старшина поправил шинель под собой и дернул вожжи.
19: Но, Серко, пошел!
7: Подвода затряслась по ухабам, подымая пыль. Потом скрылась за поворотом. Сенька проводил ее глазами, вошел в палатку и до обеда лежал, уткнувшись лицом в солому. Больше он никому уже не подходил. На передовой что-то изменилось. Стрельба приблизилась, в рощицу все чаще падали снаряды. Раненых стало так много, что ими заполнили не только их с Ахрамеевым палатку, но и клали их прямо на земле в кустах. Доктора и сестры сбивались с ног. Операционная работала круглые сутки без перерыва.
20: Эй, боец! Что там?
21: Плохо дело. Авиация обливает, дыхнуть не дает.
22: Жмут немцы. Спасу нет.
7: Рядом с Сенькой положили худенького, с выбритой головой сержанта-разведчика. У него были большие черные глаза. Ранен он был в обе ноги, четырьмя осколками. Пятый сидел где-то в ключице. Лежал он все время на спине, но не стонал, не жаловался. Только воды все просил. У него был жар.
17: Где это тебя так разделало?
23: На мине подорвался. В разведке. Гамзвода нашего убило. Я его заменил. Пошли еще с тремя разведчиками за языком.
17: Ух ты! Достали?
23: Языка-то достали. А на обратном пути сбились. Попали в минное поле, и вот... Только я остался жив. Всех четверых с фрицем вместе. На клочки разорвало.
17: Какой худенький. Совсем пацан. И рука, как у девочки, тоненькая. Не то что.
7: Он посмотрел на свою мускулистую, жилистую руку.
17: Повезло тебе.
23: Повезло.
17: А ты давно воюешь?
23: Я? Дай бог. С первого дня. От самой границы. Третий раз вот уже ранен.
17: Третий раз?
23: Третий под Смоленском, под Ржевом. И вот здесь теперь.
17: И все живой остаешься.
23: Как видишь... Водички нету.
17: А, сейчас принесу.
7: Сынка побежал на кухню. Когда он вернулся, сержант лежал и тяжело дышал. Лицо его стало совсем красным.
17: Жар должно быть.
7: Сенька поднес кружку к потрескавшимся губам сержанта. Тот с трудом сделал несколько глотков, откинулся назад.
23: Обидно, черт возьми. Не увижу больше ребят. Перебьют всех, пока выздоровею.
17: Да может, и не всех.
23: Да и в полк другой пошлет. Все равно не увижу.
17: Тебе что, Костя перебил?
23: Костя на обеих ногах.
7: Сенька смотрел на его ноги, обмотанные во всю длину, толстые. Только кончики пальцев выглядывали.
17: Да, долго тебе лежать?
23: Долго. С полгода проваляюсь, как колода. Ребята воевать будут.
7: Он закрыл глаза и лежал, тяжело дыша. Сенька осторожно приподнял бритую голову его, горячую, как огонь, подложил свою скатку. Ночью сержант стал бредить, вспоминать Полтаву, Клашу, ругать какого-то старшину. И Сенька всю ночь менял ему мокрую тряпку на лбу. К утру жар отпустил, и часа два сержант спал спокойно. Сенька тоже вздремнул. Только утром заметил он, что у сержанта на груди красная звезда. На одном уголке эмаль облупилась.
17: Такой молоденький и уже орден. Ну давай, позавтракай. А? Я тебя покормлю.
23: Давай.
17: А за что ты орден получил?
23: За что дают... Зато и получил.
17: И давно получил?
23: Давно.
17: Смелый должно быть. По морде видать, что смелый. А это такой хлипкий.
7: После завтрака Николаю, так звали разведчика, захотелось оправиться. И Сенька бегал за судном. Оно было одно на весь Санбат, и на него была очередь. И помогал Николаю с ним сладить.
23: Слушай... А ты мировая няня.
17: Скажешь тоже.
7: Сеньке это было ужасно приятно. Когда Николая унесли на перевязку, Сенька нарвал свежие травы и подложил под плащ палатку, на которой Николай лежал. А на обед выклянчил у повара лишний кусок мяса. Но у Николая не было аппетита, и пришлось ему самому съесть.
23: Аппетитис у тебя, дай бог.
17: Да ладно уж.
23: А мне вот не лезет. Тошнит чего-то.
17: А это от жару.
23: А вот пить ведро бы за раз выпил.
17: Дать?
23: Дай.
7: Часам к трем, когда солнце стало припекать, Николай попросил, чтобы его вынесли на двор. Палатка накалилась, и у него заболела голова. Сенька выпросил плащ-палатку и растянул ее так между кустами, что солнце совсем не мешало Николаю. Сам пристроился рядом, отгонял лопухом от Николая мух.
17: А хочешь покурить?
23: А, хочу.
17: Сейчас кручу.
23: Ловко у тебя одной рукой получается.
17: Ага. Сейчас прикурю на кухне. На, кури.
23: Да. Видал? Все бомбят. Это километрах в пяти.
17: Что там?
23: Артиллерия и какая-то кавалерийская часть. Вот кому плохо приходится в эту войну. Кавалерии.
17: А это кто летит?
23: Юнкерс.
7: Николай здорово разбирался в самолетах. Учил Сеньку, как отличать Юнкерс от Хенкеля и Мессершмитта 110, как стрелять в самолет, когда он низко летит. Потом они просто лежали и смотрели в небо на косяки летящих бомбардировщиков. Подъехали машины с ранеными. Их разгрузили под деревьями, а машины загнали в кусты. Опять стало пусто. Только часовой у палатки ходил взад и вперед.
23: И чего он все ходит? На передовой людей не хватает, а он здесь торчит.
16: Положено так. Должно быть. Перетянуть, что ли, плащ-палатку, а то солнце заходит.
23: Может, дезертир тут с нами лежат, а? Как ты думаешь?
16: Перетяну, пожалуй.
23: А по-моему, тот, что рядом с тобой лежит, самострельщик. Вид у него какой-то такой.
16: Может быть. Тебе воды не принести? Там, на кухне, свежие, привезли.
23: Не хочу. А я вот с ними бы не цацкался. Лечат их, возятся. Кому это надо? Люди там из кожи вон лезут. А эти сволочи о шкуре своей только думают. Пострелял бы их всех к чертовой матери. Дай-ка я докурю.
16: На.
23: И знаешь, их сразу отличить можно. Морды воротят, в глаза не смотрят. Чувствуют вину свои гады. Вот у тебя тоже левая ладонь. Совсем самострельщик. Тебя чем это? Пулей или осколком?
16: Пулей.
7: И Сенька побежал с котелком на кухню. Вечером пришел приказ переходить на другое место. Вся ночь ушла на переезд. Сенька устроил Николая в машине и ехал все время рядом, поддерживая его. На ухабах Николай крепко хватал Сенькину руку. На новом месте Николая с Сенькой чуть не разлучили. Сенька долго бегал за старшим врачом, комбатом, но те и слушать не хотели, дел по горло. Машина с инструментами застряла в дороге, а новые раненые стали уже поступать. Только под самое утро Сенька договорился с фельдшером, и Николая положили в Сенькину палатку, хотя в ней, кроме него и Ахрамеева, были только черепники. Весь следующий день они спали. Вечером пришел старший врач. Посмотрел на Сенькину руку.
0: Ну, Коротков, недельки через две тебя выписывать можно.
16: А его?
0: А он в списке для эвакуации.

0: конюшне пичкал где-то раздобытым стрептоцитом. Николаю становилось лучше. Температура упала. По вечерам, когда все в палатке засыпали и только тяжелые ворочались и стонали, Сенька с Николаем долго болтали в своем углу, перемигиваясь папиросами. Сенька полюбил эти вечера.
1: Коль, а ты за лисицами охотился?
2: Нет, не охотился.
3: А за медведями?
2: И за медведями не охотился.
1: А приезжай тогда после войны ко мне. Я тебя научу охотиться. У нас там горностай, куница есть. А белок? Я как-то с отцом в тайгу ходил на целую неделю. На медведя напоролись. Представляешь?
2: И что?
1: А ничего. Чуть не оторвал хвост собаки нашей цыгану. С тех пор шерсть из него стала вылезать. И хвост совсем голый.
2: А за кукушками ты охотился?
1: Да кто ж за ними охотится? Кому они нужны?
2: А я вот охотился.
1: Да врешь.
2: Ну зачем вру? Они там большие, жирные. Пудов 3-4 весом.
1: Где же такие кукушки?
2: В Финляндии.
1: А ты в Финляндии был?
2: Был. Кяки-сальми, слыхал? Нет, тем лучше. Я добровольцем тогда был. Вот эти два пальца отморозил тогда. И на ноге на левой 4.
1: А ты орден там получил?
2: Там.
1: А за что?
2: Чудак ты, Сенька. За что да за что? За войну, конечно.
1: Не, ну за что именно?
2: Черт его знает. В разведку ходил, языка ловил.
1: Врет, наверное. Танк подбил. Или генерала в плен взял.
2: Эх, Сенька, Сенька. Жаль, что мы не в одной части с тобой. Взял бы я тебя к себе. Хороший бы разведчик с тебя получился. Раз охотник, значит, разведчик. Помкол взводом бы назначил.
1: А я карту не умею читать.
2: Научился бы. А завтра меня эвакуируют. Это уже точно. Доктор сказал, в тыл повезут. Ты воевать будешь, а я месяца 4 бока отлеживать где-нибудь в Челябинске. А до чего не хочется, если б ты знал?
1: Ох, как бы я у него работал помком взводом. Обязательно бы сделал что-нибудь очень геройское, чтобы все обо мне заговорили. И орден бы дали, чтобы обязательно геройский поступок на глазах у Николая. Нет, наоборот. Я приду потом, после геройского поступка к Николаю, а на груди орден. Да все равно какой. Красная звезда или красное знамя. Красное знамя, конечно, лучше. А он спросит, а за что орден получил, Сенька? А я небрежно так. За что дают, за то и получил. И сколько бы он ни допытывался, ни за что б не сказал.
0: На следующий день Николая тоже не эвакуировали. Сенька достал с соседней палатки потрепанную книжечку, пьесу Гоголя «Женитьба», и, водя пальцами по строчкам, читал вслух. И хотя читал он запинаясь, мешали какие-то незнакомые буквы, всем очень нравилось и смеялись дружно. Когда Сенька дошел до того места, где Подколесин в окно выскочил, в палатку вошел красноармеец.
1: «Ну тебе чего? Ну видишь, заняты люди!»
0: Красноармеец равнодушно посмотрел на Сеньку, прислонил винтовку к шесту и стал искать что-то в кармане.
1: «Ну долго искать будешь?»
4: «Самострельщики тут которые? На двор выходи, следователь вызывает. Давай по-быстрому. Охромеев, Коротков».
0: У Сеньки запрыгали буквы перед глазами. Он даже не расслышал, как произнесли его фамилию. Встал и, ни на кого не глядя, вышел из палатки. Потом стоял перед каким-то лейтенантом с усиками. Тот что-то спрашивал, Сенька отвечал. Потом лейтенант велел ему сесть.

0: Голос у лейтенанта тихий, но говорил он очень по-городскому, и Сенька не все понимал. Он сидел на траве, смотрел на чисто выбритое лицо лейтенанта и ждал, когда ему разрешат уйти. Лейтенант встал, застегнул планшетку, и Сенька понял, что разговор кончился, что ему можно идти, тоже встал. В палатку он не вошел. Лег под дубом и пролежал до вечера. Несколько раз к нему подходил Охромеев. Сенька делал вид, что спит. В последний раз Охромеев пришел и уселся рядом. Сенька повернулся и посмотрел ему прямо в глаза.
1: «Чего тебе надо от меня?»
2: «Как чего? Время настало!»
1: «Какое время?»
2: «Драпать время! Часа через два стемнеет, а тут село в 3 километрах. Найдем дуру какую-нибудь и
1: иди ты!»
0: Сенька сжал кулак и почувствовал, как лицо, уши, шея его заливаются кровью. Охромеев искоса посмотрел на Сеньку, встал и, стряхнув с колен землю, быстро зашагал к палатке. Сенька перевернулся на живот и уткнулся лицом в согнутые руки. Когда совсем стемнело, он вернулся в палатку и долго стоял у входа, прислушиваясь, что делается внутри. Потом вошел. Николай уже спал, закрывшись шинель. Сенька принес свежей воды, лег на свою солому и всю ночь пролежал с открытыми глазами. Под утро он все-таки заснул. Проснулся, когда все уже позавтракали. У изголовья стоял котелок каши. Николай лежал и смотрел куда-то вверх. Сенька встал. Николай даже не пошевельнулся. Сенька вышел и принес чай.
1: «Николай, кушать будешь?»
0: Николай молча лежал и смотрел вверх. Целый день Сенька пролежал под дубом. Когда вернулся, Николая уже не было. На его месте лежал другой. Котелок с остывшей кашей, нетронутый, стоял на прежнем месте. До сих пор в палатке не знали, что Сенька самострельщик. То ли часовые об этом никому не говорили, то ли открытое, ясноглазое лицо его не внушало подозрения. И даже сейчас, когда тайна его раскрылась, нельзя было сказать, что обитатели палатки обижали его. Но какая-то невидимая стена выросла между Сенькой и окружающими. На вопросы его отвечали сдержанно и кратко. Сами в разговор не вступали. А как-то раз долго искали нож, чтобы нарезать хлеб. И хотя все знали, что у Сеньки есть замечательный охотничий нож с костяной ручкой, никто у него не попросил, а взяли у часового. Сенька молча лежал в своем углу, смотрел на ползающих по стенам мух, прислушивался к приближающейся канонаде. Прибывшие раненые говорили, что немец будто где-то прорвался. Немецкие самолеты бомбили дороги и леса. Раненые шли уже не одиночками, а группами по 2, по 3, 5 человек. К вечеру медсанбат стал сворачиваться. Приехали большие, крытые брезентом машины. Сенька взял свою скатку, котелок и, стоя у дороги, смотрел, как укладывают ящики в машину. Артиллеристы вытягивали свои пушки на дорогу. Кто-то с большой сумкой на боку, кажется, врач, пробежал мимо Сеньки.
3: «А ты чего стоишь, красавец? Давай к большому дубу».
4: «А там что?
3: Иди давай, без вопросов».
0: Возле большого дуба стояла шеренга красноармейцев, и низенький майор говорил им что-то. Сенька стал рядом с длинноусым бойцом. Все в шеренге были легко ранены. У кого рука, у кого голова, шея. Майор прошел вдоль строя и записал в маленькую книжечку фамилию и имя каждого и из какой кто части. Последним он записал Сеньку и сунул книжечку в карман. Сенька толкнул Длинноусова.
1: Зачем это он записывает?
4: Первый день, что ли, в армии? Не знаешь, зачем записывают?
1: Неужели кончать уже будут?
0: Что-то тоскливое поступило к Сенькиному сердцу. Большая машина выползла из кустов и остановилась под дубом. Все начали залезать в нее. Сенька тоже влез. Майор выглянул из кабины.
5: Все?
6: Все.
5: Все. Поехали.
1: Куда это нас везут-то?
7: На передовую. Куда ж?
1: На передовую?
7: Не слыхал, что ли, что майор говорил? В полк там какое-то пополнение всех ходячих.
1: Врешь!
0: Он схватил соседа за руку. У того даже хрустнуло что-то.
7: Пьяный, что ли, на людей бросаешься?
0: Сенька ничего не ответил. Он увидел вдруг над собой небо, большое и высокое. Увидел много-много звезд, таких же, как дома на Енисее. И ему вдруг захотелось рассказать кому-нибудь, как хорошо у них там, на Енисее. Гораздо лучше, чем здесь. Как проснешься иногда утром, и двери наружу не откроешь. Все снегом замело. Он ткнул соседа в бок.
1: Ты откуда сам?
7: Чего?
1: Сам откуда, спрашиваю?
7: Воронежский. А что?
1: Да и чего, просто так. А я вот из Сибири, с Енисея. Река такая из Енисея, не слыхал? Весной разольется, другого берега не видно. Совсем море. А лед, когда трогается, вот красота. Тут, небось, и реки не замерзают-то вовсе.
0: Боец ничего не ответил. Машина круто повернула, и все навалились на правый бок. Сенька плотнее надвинул пилотку, чтоб не снесло. Расстегнул гимнастерку и вдохнул полной грудью свежий, напоенный запахом меда ночной воздух.
1: Холодок. Хорошо.
7: Через час согреешься.
0: Потом они долго сидели у стенки полуразрушенного сарая, и немного погодя пришли какие-то двое и раздали им винтовки и гранаты. Сенька винтовки не взял, только гранаты. Растыкал по карманам и повесил на пояс. Потом повели куда-то через огороды к речке. Посадили в траншеи. Сенька обратился к сержанту, который хрёл.
1: На той стороне немцы?
8: Немцы, немцы. А то кто ж? Вчера мы там были, а сегодня немцы. Вот сидите и не пускайте их сюда. Понятно?
0: И Сенька сидел и смотрел на тот берег, и щупал гранаты в кармане, а потом вынул и разложил их все перед собой. В груди его что-то дрожало. Он думал о Николае, и ему хотелось обнять его изо всех сил и сказать, что сегодня что-то произойдет. Что именно, он еще не знал, но что-то очень важное. Под утро на той стороне реки что-то заурчало, будто тракторы ехали. Но было темно, и ничего нельзя было разобрать. Потом перестало. Выползла луна. Двое командиров подошли к Сеньке. Один хромал и опирался на палочку.
8: Какой роты, боец?
1: Мы не с рот. Мы с медсанбата.
8: А танки где гудели?
1: Значит, танки, а не тракторы. Там.
8: К мосту прут, сволочи.
9: А куда ж? Конечно, к мосту.
8: Штук 10, никак не меньше.
9: Часа через 3 рассветет.
8: То и раньше.
9: Синявский что, убит?
8: Убит.
9: А Крутиков?
8: И Крутиков. Как был бы Крутиков, к самому танку бы подполз и на мосту бы подорвал.
9: Надо решение принимать, Ленька. Через час будет поздно.
8: Надо.
9: Кого ж послать? У меня 3 человека всего. 2 из них ранены, а Степанов... Да что о нем говорить?
8: А гранат сколько?
9: Гранат хватит, ящиков 5. Да бросать их надо, умеющие. Нету Крутикова. А Степанов только полные штаны наделает.
6: Медсанбатовские?
9: Что медсанбатовские? Одни коллеги. Их спросить ты не спросишь, подведут только.
6: Значит, кому-то из нас. Или мне, или тебе.
9: Куда тебе с ногой?
6: Не ногами же кидать. Руки здоровые. А ты левые на 10 метров не кинешь.
9: Кину или не кину, другой вопрос. Через час танки уже здесь.
10: Буду. Сенька пристально посмотрел в ту сторону, где урчало. Ничего не увидел. Собрал с бруствера гранаты. Подтянул потуже ремень. Расправил складки спереди. И, засовывая гранаты в карман, подошел к командирам. Первый танк неуверенно вылез из-за полуобвалившейся хаты и, медленно переваливаясь сбоку на бок, пополз к мосту. По нему никто не стрелял. Пушек в полку уже не было. Танк подполз к мосту, остановился. Снаряды разорвались где-то совсем недалеко, за спиной Сеньки. Танк пошел по настилу. Из-за хаты появился другой. Сенька взял связку гранат и взвел центральную. Три другие связки лежали рядом на траве. Танк был серый, на боку черный крест, обведенный белой краской. Рядом с крестом ярко-красным пятном выделялся какой-то нарисованный зверь с задранными лапами.
11: Совсем как на картинке. Вот там баки с горючим, там мотор, первый, значит, под гусеницей, второй в баке, а дальше...
10: Сенька встал на одно колено. Другой ногой уперся в какой-то корень. Мешали ветки кустарника. Сенька осторожно обломал их, взял связку гранат и проверил взвод. Танк полз по мосту. Мост изгибался под ним.
11: Три пролета проехал. Осталось еще два. А там еще один ползет на мост. И третий по берегу.
10: Сенька посмотрел на небо. Оно было чистое и чистое. Без единого облачка. На берег, на кусты, на ослепительно-желтый песок воды. Стиснул зубы. Размахнулся как можно сильнее. И бросил связку прямо под гусеницы. Потом вторую. Потом встал во весь рост и бросил третью. Гигантский клубок пламени взметнулся к небу. Два пролета моста охвачены были огнем. Танка больше не было видно. Клубящийся черный столб дыма медленно расползался по ослепительно-голубому небу.
12: Танка больше не было видно. Клубящийся черный столб дыма медленно расползался по ослепительно-голубому небу. Бабуль! А как ты думаешь, Сенька сейчас жив? Хотя он теперь уже дедушка Семен.
13: Может, жив, а может, время-то было лихое, страшное. Кто и остался жив, без раны и контузии не обошлось.
12: Наши мальчишки такого испытания бы не вынесли.
13: Мы про наших тоже так думали. А ведь вынесли. Вот только цена уж слишком высока. Не приведи, Господи, вам пережить такое.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Около спорта.
2: Всем привет! В эфире «Около спорта», Федор Замыцкий, Василий Дрожжин. Рады всех приветствовать и друг друга, конечно же. Федь, привет!
3: Да, Вась, привет и всем привет!
2: Мы записываемся после финала Лиги Чемпионов. В целом, наверное, можем этот выпуск охарактеризовать как итоги европейского сезона, поскольку уже, в общем, во все чемпионаты в Европе у нас получили своих победителей. Ну, наверное, самое интересное, это, конечно же, финал главного клубного турнира, который, в общем, я думаю, ну, большинство ожиданий, наверное, оправдал. Вот, хотя, когда встречаешь болельщиков Арсенала и говоришь, какой классный матч получился, понимаешь, что, наверное, для них он был не совсем таким с точки зрения ожиданий. Давай, наверное, про финал. Как твои впечатления, ощущения, насколько были у тебя какие-то предвкушения от этой игры, оправдались ли они, если были? Ну, или, может быть, ты просто получил удовольствие, или, наоборот, не получил, и если так, то расскажи, почему.
3: Мне очень понравился финал, такой, знаешь, держал в напряжении, то есть когда ты прям вот на протяжении, в отличие от прошлого года, на протяжении всего матча как бы есть смысл его смотреть, он прям не отпускал, вот, в смысле, классный финал. Я, наверное, такого финала ждал в прошлом году. В прошлом году он очень быстро пошел по сценарию ПСЖ, я не думаю, что там прям, ну, как бы Интер развалился, но Интер развалился, потому что ПСЖ быстро оказался вот в нужной для себя ситуации. В этом году финал начался очень быстро по сценарию Арсенала, и ПСЖ прям было очень-очень трудно, и от этого было смотреть очень интересно. Вот поэтому мне финал понравился. Я, ну, наверное, для кого-то вызывающего сразу скажу, что, наверное, несмотря на то, что это была лотерея и серия пенальти, сильнейшая команда, наверное, победила. Вот. Но при всем при этом, наверное, очень успешная в этом смысле Лига Чемпионов, когда самая атакующая команда играли, больше всех забившая, и команда меньше всех пропустившая. И, в общем, игра получилась соответствующая со всеми исходящими отсюда выводами. Мне кажется, это был такой прям вот, если, может быть, это местами было не очень зрелищно, но при всем при этом, вот в плане, наверное, эмоций праздник футбола получился полностью.
2: По поводу праздника согласен абсолютно. Ты знаешь, вот у меня несколько таких эмоциональных историй. Первая связанная с Сафоновым, да, с одной стороны, вот он пропускает мяч, пусть и сильным ударом, но над собой. А потом вот этот эпизод с какой-то возможной травмой, да, и казалось бы, вот очень не хочется, чтобы финал первого российского вратаря, который выходит в старте, вот был чем-то смазан, да, какой-нибудь заменой или там потерей концентрации, еще чем-то таким. Но, слава богу, этого не случилось, не произошло. Вот. И хоть Сафонов, в принципе, ни одного сейва не сделал, да, может быть, из-за той истории, которая имела место быть в социальных сетях, может быть, просто.
3: Но в целом, шутка, наверное, получилась классная в этом смысле.
2: Нельзя сказать, что в целом, ну, как бы это незаслуженная история, да, если брать не отдельно взятую игру, а весь сезон. Это, ну, крутой результат, как и что ни говори, да, действительно, ну, наш вратарь целый сезон практически в основе, лучшей команды Европы, победители Лиги Чемпионов, ну, действительно, это достижение, которым, ну, там, без всяких там каких-то преувеличений стоит гордиться, вот. И второй момент, связанный с Арсеналом, вот тоже, когда ты понимаешь, что вроде как все складывается по сценарию именно канониров, и где-то до 60-й минуты я вспоминал, начиная с 90-х, я за Арсеналом так или иначе слежу, и для меня всегда вот Арсенал — это была команда номер два. Команда номер два в Англии, там иногда за спинами Манчестер Юнайтед, иногда за спинами каких-то других команд. И вот этот единственный финал 2006 года с Барселоной я его тоже помню, и даже тогда казалось, что, ну, Арсенал не должен выигрывать. И здесь, я думаю, ну, ведь, наверное, какая-то тенденция все равно должна прерваться. И, ну, у любой истории, ну, должен быть конец. Неужели в этот раз это случится? Ну, в итоге этого не произошло, но я думаю, что сложно представить и не, ну, отметить, да, то, что Арсенал действительно сделал еще один шаг вперед, абсолютно заслуженно стал чемпионом. За 22 года это тоже произошло впервые. Это большое достижение. Ну и вот для меня, наверное, этот сезон, опять же, некий тренд испанских тренеров и испанских тренеров в Англии, испанских тренеров вообще, да, два тренера в финале, тренеры, ну, может быть, еще про Англию сегодня поговорим отдельно, там тоже много имен испанских и баскских, в частности, в команды приходит или их меняет, и у Унаи Эмери, да, это, ну, там просто песня с Лиги Европы. Поэтому, не знаю, про тренеров, наверное, сегодня можно будет отдельно поговорить, потому что, мне кажется, очень тут много интересных контекстов. Ну вот, в рамках именно финала Лиги Чемпионов Луис Энрике, Артета, это тоже, ну, такой сюжет закрученный. По поводу пенальти, ну, вот кажется, действительно, всегда случайно, всегда лотерея, но вот, наверное, все-таки какой-то футбольный бог существует, и вот эта история, почему пошел бить Габриэль, почему так случилось, и все это муссируется, обсуждается, ну, наверное, где-то должно было произойти, и, в общем, все, наверное, по факту случилось так, как должно было.
3: Сафонов первый российский футболист, который сыграл в стартовом составе Лиги Чемпионов, там Оленьев выигрывал Лигу Чемпионов, да, он там выходил на замену, и Сафонов прям, будучи полностью основным футболистом, выиграл Лигу Чемпионов, и он первый двукратный, и мне кажется, что и еще и первый футболист, грубо говоря, там, не из столичного клуба, который там до таких высот добрался, да, это тоже, мне кажется, такая какая-то краснодарская история, поэтому вот все, что касается Сафонова, это нереально круто. Я все вот эти вот вообще спекуляции про то, что там, там, не знаю, мяч над ним пролетел, про то, что там ни одного удара не отбил какой-то там незаслуженный там, ну, победитель, еще что-то. Это такие дешевые спекуляции, они такие вообще, ну, я не знаю, не стоящие ничего, вот. Это какое-то нереальное удовольствие доставляет. Мне вообще, конечно, ПСЖ вот этим своим и Сафонов, и Хвича, и игроки из российского чемпионата. И это очень крутая история, да, которая, похоже, будет продолжаться, как мы уже сейчас понимаем, да. Вот. И то, как вообще преобразился ПСЖ, ведь я помню, это вот, наверное, как раз мое время смотрения футбола, когда появились вот те самые клубы денежные мешки, которые называли, да, Челси сначала стал таким, потом Манчестер Сити, потом вот ПСЖ, и каждый из них прошел через вот эти вот этапы, этапы таких, знаешь, агрессивных покупок, которые они все, наверное, вызывали в себе ненависть, потому что у классических болельщиков вот пришли, все купили, вот. И насколько же большой путь они прошли, вот все три эти клуба, сейчас, наверное, про ПСЖ в первую очередь говорить, сколько было перепробовано моделей, сколько было всего, ну, то есть какое большое количество работы было проделано, наверное, не только с точки зрения покупки и продажи футболистов, потому что футбольный клуб — это не только футболисты, это еще и клубный менеджмент, и в этом смысле, мне кажется, ПСЖ крутая история, потому что они попробовали все. И вдруг вот успехом, ну, не вдруг, я думаю, что это результат большой работы, успехом стала вот эта вот история, молодая, талантливая команда, которой даже сейчас, я еще считаю, есть куда расти, которая делает ставку на... Еще не так давно, да, там и были Месси, Мбаппе, Неймар, вот все вот это, да, все, что могли, все, что купили, а теперь она делает ставку на вот этих футболистов, которые, которые становятся звездами именно в ПСЖ, ведь каждый из этих футболистов, ну, даже Дембеле, господи, его карьера была где-то уже там, над ним смеялись все, кому не лень, да, все они стали звездами, прям вот большими мировыми звездами в ПСЖ. Хвича рос, конечно, но они его тоже на подъеме купили, не так, как они покупали Месси, Мбаппе, да, и вот это вот абсолютно, мне кажется, история, которая, ну, то есть, понятно, что мы говорим про Луиса Энрике, который трехкратный теперь победитель Лиги Чемпионов, он там попадает во все топы, да, там тренеров-то, но я думаю, что еще нужно говорить про клуб, про заслуженный рост клуба, который вырос, который сам себя преодолел, который был на наших глазах, который делал какие-то смешные вещи, какие-то вещи противные местами делал. Но вот все вот это вот преодолевая, вот работая над собой, вот дошел до вот этого, потому что мне кажется, что это не только история про то, что вот пришел Луис Энрике, и вот угадали с тренером и навели порядок. Мне кажется, это история еще и про клуб, который вырос, который из вот клуба, к которому относились как к денежному мешку, к которому, ну, все мы эти шутки помним, мы сами их шутили, превратился в серьезную большую футбольную силу в не самом сильном чемпионате, еще важно сказать, да, это тоже дополнительные сложности, поэтому классная история, которая, мне кажется, в этом смысле очень, наверное, заставляет, знаешь, переоценить какие-то свои, потому что когда появится следующий клуб «Денежный мешок», я, наверное, уже на опыте вот так вот резко шаблонными какими-то обвинениями бросаться не буду, потому что у меня уже есть примеры, как бывает.
2: Ну, мне кажется, здесь вопрос стратегии, да, то есть сам по себе денежный ресурс — это не хорошо и не плохо, хотя многие считают, что плохо, потому что это вносит некий дисбаланс, но, с другой стороны, это дает и дополнительный ресурс остальным клубам, да, это меняет вот здесь сейчас расклад сил, и, наверное, если в чемпионате только у одной команды, например, есть этот ресурс, а у других нет, это становится поводом всех остальных возмущаться и так далее, но сам по себе финансовый ресурс, он не только может обеспечить результат, но он создает как минимум давление. И когда ты не реализуешь вот эти ожидания, этот финансовый ресурс давит еще сильнее, да, когда, казалось бы, ты должен с лучшими футболистами достигать успеха, и год за годом этого не происходит, ты действительно становишься, ну, не посмешищем, но командой с ярлыками, да, с большим количеством этих ярлыков, там, неудачников и так далее и тому подобное, и ПСЖ же прошел очень много этапов, да, и там вот это был пик, наверное, звездной истории, когда Месси, Неймар, Мбаппе были, да, до этого был период Златана, там, чуть раньше еще, наверное, до шейхов был Анелька, еще другие футболисты. Сейчас, мне кажется, действительно вопрос стратегии, да, то есть клуб ушел в сторону развития и своих молодых талантов, и, ну, тех, кто в Европе показывает себя. То есть тут, в общем-то, есть готовые звезды, да, которые себя показали, в том числе там Хакими, например, на чемпионате мира. Сложно сказать, что он вырос в ПСЖ, да, такие покупные звезды здесь, конечно же, есть. Но и вот этот ресурс за счет там своих французских, скажем так, да, молодых игроков, которые пусть, может быть, не все выросли в ПСЖ, а кого-то тоже перекупили в французском чемпионате, но, тем не менее, это не звезды там 25 лет, да, это совсем молодые ребята, да, такие как Дезире Дуэ, Браколя и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому, действительно, ресурс здесь есть, и страшно представить, что будет в следующем году, если еще там несколько игроков сделают шаг вперед, а все остальные не постареют.
3: Если уж Батраков придет, то вообще финиш.
2: Ну, ему придется, да, очень сильно поработать, чтобы войти в состав. Но Сафонов доказывает, что нет ничего невозможного. Да, казалось, да, вот когда, да, там, я не знаю, за спинами Донарумы, да, ну вот он всегда будет вторым там, да, хорошо, если вот у него там где-то в кубке будут игры, где-то он себя там покажет. Вот, ну вот примерно с таким реально настроем ты за этой историей следил. Думаешь, ну хорошо, Донарума уйдет, сейчас купят какого-то хорошего вратаря статусного, ну и, в принципе, для Сафонова, скорее всего, ничего не поменяется. Ну вот оказалось, что с этим можно работать, и посмотрим, да, если история с Батраковым как-то реализуется, то хочется верить, что тоже у Алексея все шансы для этого будут.
3: Мне кажется, ПСЖ повезло, что они не выиграли вот в эпоху больших звезд, потому что они так вообще установили свое вот, ну, репутационное отношение к себе. Там же еще, кроме французских футболистов, еще молодые португальские футболисты, которые выросли в звезд в ПСЖ, да, вот Невиш, Рамош, ну, Рамош, наверное, еще не суперзвезда, да, но Витиньо, понятно, вот, Мендеш. Маркиниусу только 32 года, мне казалось, ему уже 48, а ему только 32, я вообще в шоке от этого был. И вот эта вот история того, что вот вдруг из-под вот этих всех каких-то там сумасшедших кубок, которые местами казались глупые, вот за всем этим, какой-то, знаешь, раз так все они ушли, и казалось же, помнишь, когда они все ушли, казалось, а кто будет играть? И выяснилось, что там вообще и эта команда выиграла Лигу Чемпионов, и выиграла два раза, это потрясающе, и то, что вот Энрике попался в этот момент, и Энрике, конечно, топовый тренер, абсолютно, это, конечно, школа Барселоны, два представителя школы Барселоны играли в финале, и Артета тоже оттуда, это, конечно, величайшая история. Что касается Арсенала, ты говорил, то, ну, я просто добавлю, что Арсенал величайший сезон провел, то есть то, что делает Артета, мне это не нравится, я, наверное, сейчас вот уже понимаю, что, ну, наверное, я не очень хочу на такое смотреть. Но с точки зрения результата, с точки зрения вообще возвращения Арсенала в элиту, я даже не думаю, был ли настолько Арсенал в элите вообще в своей истории. Да, он был ярок, он был убедителен, но Артета проделывает, конечно, большую работу, в которой он сам меняется. Он прошел несколько этапов своего собственного становления, и это, конечно, большая история. Я думаю, что болельщики Арсенала имеют право порадоваться и за себя, и за свою команду. Нет никаких предпосылок о том, что думать, что будет прям что-то плохо дальше.
2: Кажется, очень удачно для Арсенала, что вот Англия открыта как никогда, да, потому что практически все остальные топы, они в перестройке, они все поменяли тренеров, да, кто-то вот прямо сейчас, кто-то меняет, кто-то поменял несколько месяцев назад, но они все фактически в перестройке, то есть ни у кого нет собранной системы, собранной команды, и сейчас, ну, как будто вот не видно, да, за счет чего кто-то прямо здесь и сейчас сходу навяжет прям такую явную конкуренцию. Понятно, что
3: ну, я не считаю Арсенал фаворитом в следующем сезоне,
2: но... команды игроки, ну, не знаю, вот для меня в прицелом не будет неожиданностью, если Арсенал повторит успех абсолютно с точки зрения раскладов. Давай немножко вернемся на неделю назад к нашему кубку, потому что его не успели обсудить. Опять же, в контекст испанских тренеров, новый для нашего чемпионата человек, Карседо, турнир, который выигрывает «Спартак», опять же, да, противоречивый вечно, и здесь очередная боль Краснодара. Да, с одной стороны, как будто там недостаток обоймы, усталость, гонка за двумя зайцами с понятным результатом. Здесь, опять же, вот я ну, абсолютно не разделяю точки зрения, что должен был быть здесь выбор, что нужно было пожертвовать каким-то образом кубком. В общем, мне кажется, никаких гарантий, если в кубковой игре вышел второй состав в матче с «Динамо», это не давало. И к Мусаеву у меня нет претензий с точки зрения того, что команда должна была действительно играть на все результаты. Но вот опять же, по поводу стратегии, здесь вопросы есть. Да, и по формированию состава, и было это все понятно. И ну, вот здесь, по сути, там за спиной Кордобы до сих пор никого нет. Сейчас вот то, что будет там, с возможным уходом с Персиана, нужно будет решать. Ну, мне кажется, что Краснодар очень качественный сезон провел, и просто, наверное, если будут сделаны выводы, в принципе, шансы повторить прошлогодний успех, мне кажется, есть.
3: Ну, я не знаю просто, что говорить про Краснодар. Краснодар проиграл два турнира фактически в финалах. Я считаю, что это стечение обстоятельств, которое не отменяется из-за заслуг Краснодара. Один турнир проигран в серии пенальти, мог быть выигран, и было бы другое отношение. Опять же, забей Ленини в матче с «Динамо», и чемпионат тоже мог сложиться по-другому. Я не считаю, что нужно делать какие-то глобальные выводы, говорить, что там Краснодар что-то сделал неправильно, набрав 66 очков в сезоне по причине эпизодов. При том, что мы понимаем, кто главный конкурент там, Краснодара в чемпионате, мы понимаем все расклады, мы понимаем, у кого какое количество ресурсов. Я считаю, что Краснодар, ну, наверное, внутри себя должен как-то себе ответить, что он еще может сделать сильнее. Но, еще раз, 66 очков в чемпионате России — это много. Это отдельные эпизоды не позволили Краснодару стать чемпионом. Да, безусловно, очные игры с «Зенитом» была ничья и было поражение. Над этим надо думать, что делать. Здесь не должен ставиться вопрос к тому, что это какая-то там неудача, какие-то ошибки, какие-то еще. Эта история просто про то, что Краснодар в нынешних реалиях единственная команда, которая оказывает конкуренцию «Зениту» на протяжении трех сезонов подряд. При том, что Краснодар по ресурсам вряд ли сильно отличающийся клуб там, от всех московских клубов. И посмотри, как позорно эту конкуренцию «Зениту» оказывают московские клубы. А это позорно, я считаю. Вот. И то, как делает этот Краснодар, ну, это просто круто. Краснодар, мне кажется, в плане клубной организации, в плане вообще работы с теми ресурсами, которые есть. У Краснодара не маленькие ресурсы, но он их реализует хорошо. Мне кажется, в этом смысле лучший клуб России абсолютно. А что касается Кубка, ну, это трагедия Краснодара. Краснодар проиграл 3 финала Кубка России в серии пенальти. С Ростовом, с ЦСКА и со Спартаком. Ну, можно, конечно, здесь поискать какую-то систему. Я не считаю, что нужно искать какую-то систему. Но так случается, к сожалению. Надо выигрывать в основное время. Что касается Кайсета, Спартак действительно прибавил. Спартак интересный. Сложно говорить про перспективы Спартака, потому что мы уже 1000 раз говорили про перспективы Спартака, и это всегда заканчивается примерно одинаково. Но я думаю, что Помазун — это герой сезона, человек, который сыграл на весь сезон 2 серии пенальти и обе выиграл. И, по-моему, он больше ничего и не сыграл. Я не знаю, может, где-то на ранних стадиях Кубка он играл. В этом смысле абсолютно потрясающая история. Это прям отдельный такой кейс. Я вспоминаю, наверное, только Ван Гал, если я не ошибаюсь, сборной Голландии. Помнишь, менял вратаря под серию пенальти. Вот больше, наверное, такого не помню.
2: Вот, ну, вот Артета мог Кепу выпустить, который вроде как с пенальти тоже...
3: Да-да-да, Кепу,
2: кстати. Задним Кепу, числом, кстати, все можно, конечно, предположить.
3: Да, меняли под, Кепу меняли под серию пенальти. Ну, кстати, Райо-то отбил свой удар. Вот, там, делая не в отбитых ударах. Райо, мне кажется, лучший вратарь сезона вообще. Вот, ну, я просто про то, что классная история. Я был, кстати, на финале в Лужниках. Мне понравилось, кроме всего прочего, еще хочу сказать, что Лужники, вот по ощущениям, мне очень понравилось на Лужниках в плане организации, прохода, выхода со стадиона, как быстро оттуда уехать, какой вежливый, аккуратный и неназойливый досмотр был. Короче, мне в Лужниках прям очень-очень сильно понравилось, и вообще ощущения от финала были прям вот праздничные-праздничные в этом смысле.
2: Ну, российский чемпионат, как и многие европейские, уходят на паузу, плюс к тому в этой паузе будет очень хорошее футбольное событие, за которым будем скоро уже начинать следить. Но есть моменты, которые хочется все-таки обсудить. Я бы даже, наверное, вот взял, опять же, тренерский контекст. Уход Гвардиолы после 10 лет в Сити, приход Морески, приход Хаби Алонсо в Челси, смена тренера совсем недавно в Ливерпуле, уход Салаха, приход Мауриньо в Реал. Вот, мне кажется, здесь будет за чем последить в следующем году. Вот для тебя из всех этих контекстов что наиболее интересное? Ну, как будто в Англии просто количество больше событий, но даже сам по себе один приход Мауриньо в Реал, ну, это просто такая, мне кажется, суперлегендарная штука.
3: Ну, про Мауриньо и Реал мне понравилась шутка, что им нужен Феликс Магат. Это такая шутка для футбольных гиков. Был такой немецкий тренер, который наводил все время порядок, да, очень жесткий и бестолковый, но порядок всегда наводил в раздевалке. Вот Реал дошел до того, что ему нужен Мауриньо. Это вот про эту историю. А Гвардиола, это, ну, надо какой-то отдельный большой разговор про Гвардиолу затевать. Я не знаю, будет он еще работать или нет. Мне кажется, что он будет работать, наверное, в какой-то сборной. Но это как бы эпоха, и то, что сделал Гвардиола, это как бы недооценить нельзя. Вот. А что касается вообще большого количества событий в Англии, ну, тут же тоже нужно понимать, вот тут была статистика, да, то, что Бернли заработал за этот сезон больше, чем Реал. Вылетев из чемпионата, 62 миллиона заработал, а Реал 57 миллионов заработал. Вот это вот про английский чемпионат сегодняшний. То, что количество событий в Англии в силу того, что там уже начинаются качественные изменения в силу большего количества ресурсов. Да, мы видим, как там игрок из Кристал Пэлас там становится лучшим игроком чемпионата Германии, где там итальянские топ-клубы будут там собирать себе игроков из Саутгемптона и Борнмута, и эти игроки там будут успешными, да, поэтому Англия сегодня вот такого типа суперлига, которая вот так вот... Поэтому повышенная событийность, потому что мы за этим больше всего и смотрим.
2: Ну, а в плане расстановки сил для тебя все-таки вот в Англии, с учетом, что все практически перегружаются, кроме Арсенала, да, Алонсо в Челси, ну вот к Челси есть вопросы как раз по поводу стратегии. Если в Сити, как будто бы ты понимаешь, да, по какой стезе пойдет команда, и вроде, ну... больше веришь, как минимум, в эту историю. Ну, мне так кажется, опять же. С Ливерпулем не знаю. Вот будет... Ну, опять же, тут есть уже варианты по преемнику из Борнмута.
3: Да, вроде бы уже говорят.
2: Да, да, кстати, еще один баскский тренер в контексте испанцев.
3: Ну, вот мне...
2: Для тебя Ливерпуль, Челси, Сити — вот три абсолютно разные истории. Но вот в какую из них ты веришь больше?
3: Ну, не знаю, в какую я верю. Понятно, что у Сити будет большая перестройка, хотя Мореско последователь Гвардиолы, он в этом смысле... Хотя у Гвардиолы такая, знаешь, уже не настолько его системная команда, как Мореско строил. Более похожую команду на команду Гвардиолы, чем последняя команда Гвардиолы. Вот так, наверное. Вот. Но это логично. Было бы также бы логично, если бы Ливерпуль позвал Алонсо. Мне казалось, что это прям напрашивалось, но вот этого не произошло. В этом смысле менеджмент Ливерпуля, ну, вызывает некоторые вопросики. Это было и по трансферам по летним, вот, и сейчас. Не знаю, посмотрим, что из этого будет. Вот. Что касается Челси, но понятно, что руководство Челси уже как бы доверия не вызывает за последние годы, но они сейчас вот Алонсо не только тренером, они еще сами обозначили, что он менеджер, то есть они ему в Англии, это немножко другая функция, и если тренер означает менеджер, то есть как будто бы руководство говорит то, что дает тренеру права спортивного директора, то есть еще и формирование команды. Если реально клуб поменяет свою политику, ну, то есть, мы сегодня говорили уже про ПСЖ, да, который там по-разному так попробовал, и смешно, и дико попробовал, а потом вот пришел к тому, чему пришел. Почему бы Челси бы такую же бы историю не повторить на более короткой дистанции? А Алонсо большой тренер, тренер системный, тренер, который умеет играть, и то, что Алонсо не получилось в Реале, это скорее у Реала не получилось стать системной командой, это проблема клуба, а не проблема тренера, я считаю, вот, проблема руководства Реала. Если Челси действительно с точки зрения руководства управления клубом даст Алонсо то, что ему надо, Алонсо очень перспективная история, я бы на это бы очень сильно посмотрел, то есть мне кажется, что у этого перспективы очень-очень сильные, большие, история интересная.
2: Будем следить за новыми тренерами, за командами уже через буквально 1.5-2 месяца в новых чемпионатах. Ну и, конечно, за российским межсезоньем. Есть уже в том числе приход Шварца в «Динамо», о котором еще поговорим. Ну и другие-другие контексты. Конечно же, чемпионат мира, который уже буквально через какие-то считанные дни начнется, и который тоже будет большую часть нашего внимания к себе приковывать. Спасибо, друзья, что были с нами. Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Услышимся через пару недель. Всем здоровья.
0: Около спорта. Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя. Ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл. Окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
4: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
5: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. И с нами сегодня в гостях Александр Давыдов, ведущий программ по личностному росту и отношениям, психолог-консультант. Здравствуйте, Александр.
6: Добрый день, Наталья.
5: Мы рады снова вас приветствовать в нашей студии. И сегодня у нас тема «Отношение к себе». В прошлый раз мы разбирали детско-родительские отношения. Очень много было интересного, полезного для наших радиослушателей. И, конечно, для жизни, для того, чтобы себя хорошо чувствовать, для того, чтобы прожить действительно свою жизнь, очень важно отношение к самому себе, которое, кстати, тоже формируется, да, в детско-родительских отношениях. Поэтому у нас такие две перекликающиеся темы. Расскажите, пожалуйста, с точки зрения психологии, с точки зрения вашего опыта про отношение к себе.
6: Главная здесь штука, которая противоречит запросам очень большого количества людей, это то, что бесполезно пытаться выстраивать хорошие отношения с другими людьми, а это самый основной запрос, особенно у женщин. Да? Как построить счастливые отношения с мужчиной, если плохие, невыстроенные отношения с собой? Невозможно кого-то любить, по-настоящему любить сильно, если себя недолюбливаешь. Это будет либо лицемерие, либо болезненная зависимость, либо что-то еще к любви и отношения не имеющего. И когда человек, условно говоря, к себе относится не очень хорошо, но пытается заставить, ну как, научиться любить других, там, не знаю, особенно вот сейчас для женщин, да, отдавать другим в отношениях, к мужчинам все самое лучшее, то это заходит обычно в жертвенность, в абьюз, в токсичные отношения, в созависимость и прочее. Потому что нету ресурса, нечего дать. Да? И, ну, это как в самолете: вначале надень маску на себя, потом на ребенка. Так и здесь. Если себя недолюбливаешь, если себя не ценишь, не знаю, не уважаешь, не получится по-настоящему любить, ценить и уважать других людей. Можно играть в это, а по-настоящему не выйдет.
5: Ну и главное, что окружающие нас люди, они же тоже это считывают, и, соответственно, мы можем получить к себе не такое отношение, какое было бы, если бы мы себя любили и принимали.
6: Ну, тут штука в том, что окружающие люди в большинстве своем делают точно так же, поэтому все нормально, как говорится. Это общая температура по палате. Как бы, если в маленьком городке все пьют, и кто-то выходит по городу пьяный, его никто не осудит, все уже выпили. Поэтому это общая тема. И то, чтобы, например, там тем же женщинам предлагается сейчас, как правило, про любовь к себе, это очень поверхностные штуки, типа «примите ванну с маслом и скажите в зеркало, какая ты красивая». То есть такие вот всякие вот эти ведические программы, все это вот эзотерические программы, это все приятно, но когда выясняется, что для того, чтобы действительно как бы по-настоящему полюбить себя, возможно, стоит поговорить с начальником о повышении или уволиться с этой работы, где на 3 месяца задерживают зарплату, повысить цены для клиентов или сделать что-то еще, после чего будет куча недовольных людей, то выясняется, что эта любовь к себе, она уже сложно реализуема. А как без этого? Ну, это же не просто любовь, это самоуважение. Это чувство собственного достоинства. Если с ним беда, а у нас по умолчанию, у нас вся история страны, это история про, как бы, про очень низкое чувство собственного достоинства у основного, ну, у народа, у людей, то откуда ему взяться? А если ему неоткуда взяться, откуда взяться хорошим, классным, счастливым отношениям? Ну, разве что только если у второго человека то будет тоже чувство собственного достоинства низкое, мы будем одинаковые по уровню и будем как-то сосуществовать. Но, в принципе, так у нас большая часть родителей прожила свою жизнь.
5: То есть получается, что даже те, кто хотят из этого выйти, они берут вот эти советы, ну, очень даже приятные, да, там, сходите на массаж, примите ванну и так далее, то есть сделайте что-то для себя, но на самом деле это получается некая такая замена. То есть сделай что-то для себя несложное, не пересекаясь, да, там, в конфликтах с какими-то людьми, а, по сути, именно для себя, по-настоящему для себя шаги-то никакие не делаются.
6: Верно. Причем, опять же, здесь правила игры для женщин и для мужчин разные. Да? Мужчинам позволено гораздо больше делать что-то для себя, ну, потому что они же там люди, пароходы, они куют железо и добывают деньги. Женщинам в этом плане возможности сильно ограничены. Особенно если мы покинем пределы МКАДа и углубимся вглубь страны. То для себя вот все эти масочки, ванны и прочее — это нормально. Это, как бы, условно говоря, скажу, ну, это бабское, это нормально. Вот, это там девочки балуются. Но если женщина скажет, а знаешь, я не хочу сидеть только дома с ребенком, давай мы будем по очереди сидеть. Вот тут выясняется, тут же она оказывается плохой матерью, эгоисткой, которая плевать на детей, и выясняется, что люби себя, но не настолько, без крайностей. Не перелюби, это уже не любовь, это уже эгоизм.
5: И сразу включается манипуляция со стороны окружающих. Ты плохая мать, ты эгоистка.
6: Да, а эгоизм у нас оскорбление. Ну, не оскорбление, у нас это ярлык негативный. То есть, если человек эгоист, особенно если женщина эгоистка, это очень плохо. Вот. Мужчина, ну так, более-менее нормально. Женщине нельзя быть эгоисткой. Но проблема в том, что любовь к себе и самоуважение, оно напрямую связано с эгоизмом. Просто это здоровый эгоизм. Когда человек заботится, старается по жизни реализовывать свои желания, ставить свои цели, самореализовываться. Это, а в глазах большинства людей это уже какой-то феминизм и радикализм, да, а не любовь к себе. И поэтому вместо этого гораздо проще нанести еще одну масочку.
5: Давайте посмотрим на воспитание детей. Как здесь поступать родителям для того, чтобы ребенок принял себя, чтобы у него было истинное отношение к себе и самоуважение?
6: На мой взгляд, 80% здесь — это модель для подражания. Дети же не слушают то, что им говорят, они смотрят на родителей. Это как... Я как-то начал возмущаться, удивляться, почему мой сын не читает физические книги. А мне жена говорит, а так ты сам их не читаешь. Ну да, я читаю электронные. Но что видит ребенок? Папа смотрит телефон. Что он там читает книгу, это не очевидно. Соответственно, зачем ребенку читать физическую книгу? Я сделал эксперимент, принес из библиотеки физические книги, начал их читать. Ребенок начал читать физические книги, настоящие. То есть модель для подражания. У нас чаще всего то, как человек живет, и то, как человек учит детей, это часто не совпадающие вещи. Где-то чуть-чуть, а где-то очень сильно. И вот получается лицемерие. Пока ребенок маленький, он этого не понимает, но он чувствует, но не понимает. Когда ребенок достигает подросткового возраста, вот тут и происходит так называемый бунт, потому что он, подростковый бунт, он же против лицемерия. Он против того, что родители говорят одно, а делают другое. И вот тут все эти несходимости, они выходят на первый план, и подросток говорит, все, я так не хочу, вы лицемеры, я вам не верю.
5: Да, то здесь получается, что в первую очередь родителям работать над собой, если они осознали эту проблему. Но, скажем так, эта работа достаточно длительная, да, менять себя. Может быть, что можно делать параллельно, да? То есть родитель старается показывать своим примером, но, в принципе, что еще транслировать, кроме своего примера?
6: Ну, возможно, просто иногда, знаете как, нужно не делать больше, а перестать пытаться сделать больше. Потому что вот есть, как сказать, обязательные вещи, которые, ну, должны быть у человека, да, как вот, например, чувство собственного достоинства, да, и понимание своих желаний. А есть дополнительные, как, например, там, хождение в музыкальную школу. И если родитель сам не слушает музыку, не играет на музыкальных инструментах, то может ему просто отстать от ребенка с музыкальной школой, вырастет, захочет играть, купит себе синтезатор и будет играть. То есть иногда нужно не делать больше, иногда нужно перестать.

0: Да и отстать в этом. И не пытаться. Ну да, может, ребенок вырастет не очень вежливым человеком. Ну, хорошо, может, научится, потом сходит 25 лет на тренинг по этикету. Научится вежливости. Ну, а что делать, если родитель грубый? Ну, вот такой он. Ну, потом научится.
1: Очень хорошо для, да, детско-родительских отношений, вообще для какого-то развития совместного, это увлечься, действительно искренне увлечься увлечениями ребенка, чтобы поддержать его в этом. И, ну, в том числе, да, и свое что-то найти, может быть.
0: Вот тут как раз происходит смещение, потому что все-таки суть-то все-таки отношения с собой. И опять же, для матерей чаще всего происходит, что женщина может увлечься увлечениями ребенка и забыть про свои собственные, что у нее-то вообще есть свои желания, на которые она, как бы, как сказать, вежливо, в общем, забыла их, потому что, ну, как бы, некогда. Вот ребенок вырастет вот тогда. Вот когда, как только я слышу вот эти фразы, вот, ну, как бы, сейчас, когда вот ребенок вырастет, а если ты умрешь к этому времени? Ну, как бы, и все. Почему не делать что-то сейчас? Особенно, опять же, это для женщины, да, потому что у нас мать, как бы, с точки зрения социума, она ее воспринимает через успехи ее детей. То есть если у матери, у детей успехи слабенькие, а она играет на фортепиано, она плохая. А вот если они классно играют на фортепиано, а ей спать некогда, она хорошая. Поэтому здесь это все наоборот. То есть, а я хочу, вот я хочу играть на фортепиано. Ну, не могу купить фортепиано. Покупаю синтезатор в рассрочку и играю на нем. Для себя, потому что я этого хочу, потому что это мне дает успокоение, наслаждение, удовольствие, умиротворение или что-то еще. И вот таким образом я делаю что-то для себя. Хочет ребенок играть на фортепиано? Не хочет. Какая разница? Я хочу.
1: Угу. Ну и для семейной атмосферы, для семейного здоровья это тоже важно, потому что, ну, не зря там в том же самом самолете говорят, да, одевайте маску сначала на себя, потом на ребенка, да, то есть от внутреннего состояния матери, отца, да, от их состояния, от их удовлетворенности жизнью, по сути, зависит вся семейная система, потому что от этого зависит, раздражается, не раздражается, да, насколько много энергии у родителей.
0: Да, просто дело в том, что у нас все предыдущие поколения выросли под сенью жертвенности, что мы жертвуем всем ради наших детей. Этот сценарий, он автоматически переносится дальше. Но как сейчас пошел, как бы, система поломалась, потому что современным детям им эти жертвы нафиг не сдались. И они жертвовать ничем не хотят. Они хотят жить сами, хотят жить в свое удовольствие. Они не хотят жертвовать, они не хотят жертвовать ради будущих потомков. И вот здесь выйти, осознать этот сценарий, что я не живу своей жизнью для того, чтобы в глазах всех быть благородным отцом или матерью и стать, как, может быть, не страшно для кого-то будет звучать, стать гораздо больше эгоистом. То есть начать больше делать для себя. Просто достать список, как я, опять же, на консультации, когда работаю, я просто напишите, что вы раньше делали, что вам нравилось. И там выясняется, что человек очень много чего раньше делал. Но потом то одно, то другое, то один ребенок, то второй. А когда дети вырастут, там могут появиться внуки. И так и не успел. Может, он хочет рисовать, может, он хочет путешествовать, может, он хочет книги писать. И это просто есть смысл начать делать сразу, сейчас, пока есть время на это. И это как раз критерий отношения, улучшить отношения с собой таким образом.
1: Тем более, что если долго быть в таком состоянии, жить, да, жизнью ребенка, например, получается, что потом формируется вот этот синдром пустого гнезда, да, когда ребенок уходит, он уходит в свою жизнь, а у тебя-то ничего нет, ты же жил его жизнью.
0: Да, сейчас с учетом глобализации мира ребенок не просто может уйти из гнезда, а уехать жить в другую страну. И уехать жить гораздо более свободнее и счастливее, и разговаривать на иностранных языках, которых ты не знаешь, и пользоваться гаджетами, которые ты не понимаешь. И это просто полная, как бы, пустота, полное лишение, и все жертвы были как будто напрасно. И вот это вот осознать, что я жертвую, потому что, ну, есть реально объективные жертвы, когда, например, там ребенка, маленького ребенка мучают колики, и мама не спит. А есть вот именно жертвы, когда я отказываюсь от своей жизни ради того, чтобы воспитать детей. Вот, вот эта жертва, она никому не нужна. Ребенок за нее чаще всего добровольно спасибо не скажет. Более того, он может еще сказать: «А нафига?» И вот тут у родителя может случиться коллапс, потому что как нафига? Я всю жизнь ради тебя. А я не просил.

0: Как этим крыть?
1: И возникает дикая обида.
0: Неблагодарный, да. Поэтому чем больше, на мой взгляд, чем больше человек делает для себя, тем больше он наполняет себя ресурсом, тем легче ему этим ресурсом поделиться. Потому что если нет ресурса, что, чем поделишься? Ничем. Я вот смотрю, когда женщины, например, те же женщины там путешествуют, там реализуются, да, у них есть дети, но это не значит, что вся жизнь под сенью детей. Я вижу, как на них смотрят, я вижу, как им завидуют, я вижу, как их порой ненавидят за это. С мужчинами, опять же, легче. Разные стандарты. Но да, ненавидят, да, завидуют. Ну и что? Но зато она проживет свою жизнь более счастливо, более реализованно. Да, может быть, она что-то не передаст, какие-то ценные наставления дочери. Дочь это потом прочитает в книге по личностному росту. Зато у нее будет воспоминание о маме как женщине, которая часто улыбалась. А не женщине, которая, как у меня воспоминание о маме, что она приходила уставшая, когда я уже спал, выходные целый день спала. То есть я вроде бы рос с мамой, а фактически я в детстве рос без нее. Потому что я ее не видел. Она пахала с утра до вечера. Я ее не видел. И чего? Ну и как бы, мама, ты где? Я рос, вырос, по сути, почти сиротой из-за этого. То есть фактически с мамой, практически без нее. Вот. Я не оценил ее жертву.
2: Вы меня так увлекли историей про маму, которая... И у меня сразу просто вспомнилось, что я помню маму... Я помню маму все время в детстве. То есть это всегда около сковородок, кастрюль, на кухне, около плиты, около раковины. И, ну, вот так, чтобы мы с ней там играли, вместе проводили время. Да, ну, съела бы я меньше, там, я не знаю, на одну порцию супа. Мне кажется, для ребенка это вообще не критично. Да, зато мы бы с ней поиграли, у меня бы остались какие-то воспоминания вот от этой игры. Ну, что-то такое теплое, да, что можно потом в жизни вспомнить.
0: Да, совершенно верно. Вот я сейчас, когда играю со своим ребенком каждый день, я периодически вспоминаю, что в детстве со мной особо никто не играл, потому что бабушка, она была не в теме, отца, я рос без отца, и мама была все время работала. Я практически все время сидел один в комнате и играл в конструктор, потому что ну, больше не с кем. И я понимаю, как много... С одной стороны, я к тому привык, но с другой стороны, я понимаю, что ну, как многого я был лишен из-за этого. Да? И я как бы вырос в таком... в одиночестве. И поэтому, когда я сейчас с ребенком играю, вижу, как он радуется, мне иногда становится немножко грустно, когда я вижу, чего я недополучил в детстве. Что, возможно, если бы я все это дали, моя жизнь как-то могла по-другому сложиться. Ну, немножко другим человеком был бы из-за этого. И поэтому я стараюсь просто вложить свое время, силы, энергию, ресурс просто для того, чтобы в том числе сын потом мог вспомнить эти теплые моменты и как бы напитался ими в детстве.
2: Вот мы говорили про то, что есть некое осуждение женщины, когда она ну, счастлива, когда она да, занимается в том числе и своими делами, да, при том, что у нее параллельно дети, да, не чисто детьми. Ее могут осуждать и даже ненавидеть окружающие. Как справиться с осуждением, когда люди осуждают, что ты любишь себя, что ты принимаешь себя, что у тебя с собой выстроены отношения?
0: Проблема в том, что это, от этого никуда не денешься. Даже хорошо, можно перестать общаться с токсичными родственниками, можно перестать общаться с токсичными родителями. Но обязательно найдутся токсичные прохожие на улице, коллеги по работе. Поэтому здесь бороться с тьмой смысла нету. Есть смысл увеличивать свет. То есть еще больше усиливать и вкладывать ресурс в свою собственную жизнь, чтобы эти выстрелы, метафорически выражаясь, они были как пластмассовые пульки. Ну, кто-то пострелял, кто-то опять там нагадил в комментариях в соцсети. Ну, хорошо, ну, господи, ну, человек страдает. Ну, это меня не касается. То есть не пытаться... Многие говорят, как объяснить родственникам, как уберечь себя от них. Никак. Их много, вы одна. Они все равно победят числом. Да, особенно если с ними пытаться бороться, тем более если что-то объяснять. На самом деле, всем этим людям, которые учат ту же женщину жизни, им плевать. Они просто видят ее, думают о себе, им становится неприятно, и они пытаются, ну, как бы подопустить другого человека, чтобы немножечко себе стало хорошо. Они делают это не для нее, они делают это для себя. Если женщина перестанет играть в эти игры, ну, или мужчина, то они просто пойдут, найдут себе другую цель. Вот. и все. Поэтому, ну, иногда приходится это единственная возможность сделать только обрывом связи, к сожалению. Есть люди, от которых иначе никак, только бан. Но всех не забанишь, особенно если это близкие люди, да? Но иногда это переезд в другой город, иногда это переезд в другую страну, в зависимости от тяжести ситуации. Чаще всего это, ну, в таких случаях приходится уезжать. Уж точно не жить под одной крышей.
2: Ну, можно, наверное, в общении ставить какие-то границы, да? Мы общаемся о делах, мы общаемся о том, там, кто куда сходил, какие-то впечатления рассказать, как только начинается вот это вот отчитывание, да, или обучение, что там меня будут учить, что я живу не так, да, говорить, что, ну, мы с тобой договаривались, что эту тему мы не обсуждаем, да, ну, мне неинтересно это обсуждать, да, давай все, до скорого.
0: Это может сработать, если у человека волевой ресурс больше, чем волевой ресурс его родителей и родственников. То есть он может тогда волей продавить свою... И второй вариант, если они адекватные. Ну, то есть с ними можно договариваться. Во всех остальных случаях это бесполезно. Это будет разговоры по кругу, каждый раз одно и то же, давай не будем, ну опять снова, ну мам, ну ты опять. Причем есть же такой прекрасный инструмент, как пассивная агрессия, намеки. Можно напрямую не говорить, но отравить другому человеку весь вечер и всю неделю просто хмыканием, косыми взглядами и намеками. Поэтому иногда здесь, ну, я согласен, что лучше так, чем никак, но иногда эти меры тоже не помогают. Да, иногда просто приходится обрывать физическое общение или лимитировать его до... Ну вот я, например, порой на консультации говорил людям, там, советовал, сделайте так, что вы можете только звонить, а вам нельзя. Если у мамы что-то срочное, пишет смс-ку. Ну вот если, например, совсем токсичные родители, которые просто вот поговорил, а человек уже трясет. Я звоню. И я обрываю разговор, если что-то происходит. Но такие вещи страшно делать, ведь это же как бы, ну так же не принято. Ну как я оборвал разговор с мамой или с отцом. Ну как бы плохо. Но порой нужно так. А порой просто бан, все, мы не общаемся вообще. Но это совсем в тяжелых случаях.
2: А подводя итог сегодняшней нашей беседы, какую бы технику вы могли предложить для того, чтобы наши радиослушатели поняли, насколько они себя принимают, насколько они себя любят, каково их отношение к себе?
0: Здесь нарисовать, как бы я хотел жить. Вообще, вот как бы я хотел жить. Ну, не совсем как в сказочной сказке, когда люди там порой начинают писать, я просыпаюсь в роскошном дворце рядом с арабским шейхом и так далее. А вот действительно, как бы я хотел жить? Где? Чем заниматься? Сколько зарабатывать денег? И так далее. И вот это все описать, позволить себе здесь немножко унестись, возможно, даже мыслями, фантазиями, а потом сравнить с реальной жизнью. Вот чем больше будет разрыв между тем, как я хочу жить, как я мечтаю жить и как я живу на самом деле, тем больше будет проблема с отношением к себе. Ну, либо это совершенно неоправданные детские фантазии, либо чаще всего я живу на 20 баллов, а мечтаю жить на 100. Тогда у меня самооценка, любовь к себе и уровень самоуважения 2 из 10. И это будет... то есть посмотреть не на слова, а посмотреть на... сравнить реальную картинку своей жизни по всем сферам. Общение с коллегами, там, не знаю, я иду на работу, захожу в офис и автоматически съеживаюсь, потому что сейчас мне будут задавать тупые вопросы. Вот, все. В идеале я работаю дома. Все, вот уже, да, например. И из этого самое главное практическое предназначение, что из этого можно вывести первый список, а что можно сделать. Потому что, например, если в моей жизни 2.0, у меня нет коллег, я работаю сам, один. Значит, я работаю дома. Хорошо, что я могу сделать сейчас, чтобы начать работать дома? Да? Я уже могу хотя бы начать к этому двигаться. То есть начать эту жизнь, какой-то взять сегмент и начать его реализовывать. И через это улучшить отношение к себе, повысить чувство собственного удовлетворения, да, не знаю, достоинства, радости, наполненности и так далее.
2: Спасибо вам большое за интереснейшую беседу.
0: Спасибо
2: вам. Спасибо за техники интересные. Надеемся, что мы с вами еще услышимся.
0: Обязательно.
2: Напомню, у нас в студии сегодня был Александр Давыдов, ведущий программ личностного роста и отношений, психолог, консультант. Я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья.
3: Разговор с психологом.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Московской области переизбрана председатель региональной организации ВОС. В Челябинске прошел областной этап фестиваля «Душа народная». Студент из Волжского разработал и изготовил тактильные таблички для местной организации ВОС. Во Владимире прошел фестиваль «Есть только миг» к столетию композитора Александра Зацепина. В Махачкале состоялся республиканский конкурс чтецов к Пушкинскому дню. В Хакасии прошел мастер-класс по игре в нарды для членов ВОС. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 19 мая состоялась 28-я отчетно-выборная конференция Московской областной организации Всероссийского общества слепых. В ней приняли участие 46 делегатов от 30 местных организаций. Численность областной организации составляет 4614 человек. В составе делегатов присутствовал вице-президент ВОС Александр Коняев. В 2023 году работа Александра Коняева на посту председателя была высоко оценена, и он был назначен вице-президентом ВОС. Исполняющей обязанности председателя была назначена Мтвариса Датикашвили. За отчетный период все 30 местных организаций получили отдельные помещения, налажено взаимодействие с социальным фондом, избирательной комиссией, центром занятости и движением «Первые». Организация стала соорганизатором всероссийских спартакиад, где 2 года подряд занимала первые места. Делегаты единогласно избрали председателя Московской областной организации ВОС Мтварису Абрамовну Датикашвили. Делегатами на 24-й съезд ВОС избраны Александр Коняев и Мтвариса Датикашвили. 4 июня в Челябинском областном реабилитационном культурно-спортивном центре ВОС состоялся областной этап Всероссийского фестиваля ВОС «Душа народная». Участники прибыли из Аши, Златоуста, Копейска, Коркино, Магнитогорска и Челябинска. Конкурсная программа включала 6 номинаций. Звучали русские, башкирские, татарские и казачьи песни. Среди солистов-вокалистов первое место заняла Евгения Боровикова из Челябинского реабилитационного центра. Среди инструментальных ансамблей победил народный коллектив «Нур». Среди вокальных ансамблей – народный коллектив «Уралочка». Также победителями стали солист-инструменталист Сергей Крылышкин и вокально-инструментальный жанр в исполнении Нины Белобородовой. Студент Волжского филиала Волгоградского университета Игнат Зимин в рамках дипломной работы создания веб-сайтов для проектирования табличек шрифтом Брайля разработал макет и изготовил на трехмерном принтере тактильные таблички для Ворошиловской местной организации ВОС. Молодой специалист не только выполнил заказ, но и лично привез и закрепил таблички на дверях кабинетов. Для полного погружения в работу он встретился с председателем Волгоградской региональной организации ВОС Натальей Копиенко, посетил музей имени Афанасьева и присутствовал на мероприятии, где глубже узнал запросы незрячих пользователей. Руководство организации поблагодарило Игната за благородный поступок и надеется на дальнейшее сотрудничество. 2 июня Владимирская областная организация ВОС провела областной реабилитационный фестиваль инвалидов по зрению «Есть только миг», посвященный столетию композитора Александра Зацепина и 95-летию поэта Леонида Дербенева. В зале у «Золотых ворот» собрались 65 представителей из 9 местных организаций. 23 номинанта исполнили любимые песни и инструментальные композиции. Татьяна Рожкова из «Коврова» исполнила произведение на рояле, Александр Ефремов из «Гусь хрустального» на трубе. Зрители подпевали и танцевали, все участники получили дипломы и памятные сувениры. Активистам вручили юбилейные медали «100 лет ВОС». 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, в Махачкале состоялся республиканский конкурс чтецов среди инвалидов по зрению «Читая пушкинские строки». Организаторы – Республиканская специальная библиотека для слепых и Дагестанская республиканская организация ВОС. Среди незрячих участников от 10 до 17 лет победил Юсуф Касиров, среди незрячих от 18 и старше – Магомедбек Залибеков. Среди слабовидящих от 10 до 17 лет первое место заняла Малика Пергусейнова. Среди слабовидящих от 18 и старше победу разделили Рабият Залибекова и Бекатуфт Ибавова. Победители награждены грамотами и денежными призами. 3 июня в Хакасской республиканской организации ВОС прошел мастер-класс по игре в нарды. Его провел президент Федерации нард по Республике Хакасия Евгений Линник. Участники из Абакана и Черногорска познакомились с правилами, приемами и тактикой игры, а также сыграли первые партии под руководством опытных наставников. Достигнута договоренность о проведении систематических тренировок и соревнований в перспективе. И коротко о других событиях. 4 июня сотрудники Челябинской областной организации ВОС приняли участие в 3-й межрегиональной выставке «Равные возможности» на площадке медицинского университета. Организация представила экспозицию, посвященную современным подходам к реабилитации, технические средства, адаптивные настольные игры, тифлотехнологии. Председатель Александр Рожков выступил на форуме с докладом об образовании, цифровой грамотности и трудоустройстве людей с нарушением зрения. 18 июня в Москве состоится 5-я международная научно-практическая конференция «Инклюзия 21 века. Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья в цифровую эпоху», организованная Российской академией образования и Институтом коррекционной педагогики. Участие бесплатное, обязательно предварительная регистрация до 10 июня. Будет доступна видеотрансляция секционных заседаний. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
4: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
3: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
4: Выход из транспорта.
5: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
3: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
6: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
3: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию.
7: То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
8: ВОС «Зрение» – программа Санкт-Петербургской региональной организации на радио ВОС.

0: В эфире еженедельная программа Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». У микрофона Александр Гусев. Здравствуйте.
1: Слово председателю.
0: У микрофона руководитель Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых Алексей Колосов.
2: Алексей Борисович, ну вот уже и май, и уже отгремели все отчетно-выборные конференции. Казалось бы, можно немножечко передохнуть перед летом, но нет. Расскажите, пожалуйста, чем сейчас живет Санкт-Петербургская региональная организация, потому что я знаю, что событий было очень много.
3: Огромное спасибо за вопрос. Действительно, несмотря на завершение отчетно-выборной кампании, которая длилась практически год, это был первый этап – собрание в группах, выборы групп оргов. Потом был второй этап – отчетно-выборные конференции в местных организациях, где делегаты избирали новый состав бюро и контрольно-ревизионной комиссии. И, наконец, отчетно-выборная 23-я региональная конференция, на которой был избран новый состав правления и региональная контрольно-ревизионная комиссия. Все это потребовало от специалистов, от местных организаций. И должен отметить, мы уже об этом говорили, что в целом ход отчетно-выборной кампании оцениваем исключительно позитивно, потому что все мероприятия прошли в полном соответствии с требованиями устава, в полном соответствии с положениями инструкции о выборах во Всероссийском обществе слепых. И, конечно, это радует, что кампания завершена, и кампания завершена позитивно, когда все необходимые мероприятия были проведены. Но это, конечно, не повод для того, чтобы останавливать свою работу. И действительно, уже в апреле состоялись достаточно большие мероприятия с точки зрения количества участников и с точки зрения подготовки. Это наш уже ставший, можно сказать, традиционным фестиваль народного промысла «Души и рук моих творений», где было представлено более 70 работ на фестивале. Это был конкурсный фестиваль, определялись победители, членам жюри было нелегко, были разные мнения, но, тем не менее, это масштабное мероприятие было проведено и итоги подведены. Конечно, это 10-й юбилейный всероссийский интеллектуальный фестиваль. Дело в том, что в рамках социального партнерства с Российским государственным педагогическим университетом имени Герцена уже 10 лет в Санкт-Петербурге проходит большое всероссийское мероприятие. На него приезжают представители в разные годы от 15 до 20 регионов, направляют нам свои команды. В этом году было 22 команды из 19 регионов. Это, по сути, мы полностью занимаем большой зал Герценовского университета, в котором проходят интеллектуальные баталии. Все прошло в соответствии с положением. Курировал этот фестиваль культурно-спортивный реабилитационный комплекс Всероссийского общества слепых, город Москва. Ну, а главными организаторами был, конечно, наш социальный партнер Герценовский университет и Санкт-Петербургская региональная организация. Ну, не будем оценивать себя сами. Скажу, что по многочисленным отзывам представителей команд, которые к нам приезжали, отзывы положительные, и было много сказано слов благодарности тем, кто готовил это мероприятие, а это не просто Герценовский университет, а это, конечно, клуб, который существует на базе Герценовского университета, который возглавляет Владимир Валерьевич Казанкин, и студенты, молодые студенты, будущие педагоги, преподаватели, которые активно включаются вот в этот инклюзивный процесс и помогают нам в подготовке и проведении этого фестиваля. Конечно, мне хочется сегодня отметить еще одно мероприятие. Это замечательную оперету, с которой к нам приехали впервые, практически профессиональный театр. Хотя они так себя не называют, но это замечательная группа группа зрячих и незрячих исполнителей, которая работает при, опять-таки, КСРК ВОС, город Москва, и долго велись переговоры, но все-таки это состоялось. Коллеги из Москвы приехали, и вы знаете, они настолько замечательно исполняли, причем вот даже трудно было отличить, кто из артистов зрячий, а кто незрячий. Настолько постановка была интересна с точки зрения движения, с точки зрения костюмов. Да, спектакль был достаточно продолжительный, но уверен, что зрители, досмотрев до конца, получили массу удовольствия, потому что замечательные голоса, замечательная игра актеров, замечательные костюмы. В общем, я бы хотел выделить это мероприятие, потому что оно, во-первых, прошло впервые, а во-вторых, можно сказать, что на сцене концертного зала Центра культурно-спортивной реабилитации впервые состоялась не просто премьера опереты, а премьера опереты в исполнении профессиональных актеров. Ну и, конечно, майские дни. Безусловно, это всегда связано с мероприятиями, посвященными великому празднику Победы в Великой Отечественной войне. И в этом году мы заранее продумали этот вопрос и вели подготовку совместно с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции. Это фонд «Защитники Отечества», с которым, опять-таки, у Санкт-Петербургской региональной организации заключен договор о социальном партнерстве. А также Ассоциация ветеранов СВО. Это молодая, можно сказать, общественная организация, которая сегодня в городе начинает свою активную деятельность. Мы сумели договориться с руководителями этой организации о проведении совместного мероприятия. И 13 мая в сквере слепых слухачей наша встреча началась с возложения цветов к памятнику незрячим защитникам неба блокадного Ленинграда. Напомню, на всякий случай, радиослушателям, что 3 сентября 2024 года в сквере слепых слухачей был установлен первый в нашем городе, первый в нашей стране, может быть, и, скорее всего, даже первый в мире памятник героям, слепым людям, инвалидам по зрению, но в данном случае, конечно, членам Санкт-Петербургской, Ленинградской организации Всероссийского общества слепых, защитникам неба блокадного Ленинграда, которые в качестве добровольцев были призваны солдатами в войска противовоздушной обороны и служили в Красной армии на специальных установках, звукоулавливателях. Слушали небо, предупреждали артиллеристов о приближении вражеских бомбардировщиков и тем самым спасли сотни, а может быть и тысячи жизней ленинградцев, потому что вражеские самолеты не прилетели, бомбы не были сброшены. И, конечно, мы сегодня выражаем огромную благодарность и Фонду «Защитники Отечества», и Ассоциации участников специальной военной операции, а также нашим партнерам. Это Центр медико-социальной реабилитации для инвалидов по зрению и Государственная специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих, которые приняли участие в этом мероприятии и также возложили цветы. Ну, а потом мы все вместе прошли в конференц-зал, где рассказали участникам СВО о Всероссийском обществе слепых. Среди участников СВО есть, безусловно, люди, которые сегодня являются инвалидами по зрению. И сегодня им нужна поддержка, им нужна помощь, им нужно максимально оперативно адаптироваться в новую жизнь. И, конечно, здесь и Всероссийское общество слепых, и профильные наши учреждения, которые работают в сфере реабилитации, в сфере культуры, работают с инвалидами по зрению, это первые помощники. Сегодня членами ВОС стали участники СВО с инвалидностью по зрению, кто вот пришел уже в нашу организацию. Мы уверены, что в ближайшее время таких людей станет больше, потому что члены ассоциации нам сказали, что такие люди есть, есть, и, в общем-то, мы будем налаживать с ними контакты и всеми силами будем помогать им максимально быстро адаптироваться. Ну, а по завершению официальной части прозвучало несколько песен патриотического характера в исполнении участников художественной самодеятельности Санкт-Петербургской региональной организации ВОС, а затем состоялось чаепитие, где председатели местных организаций уже в такой свободной форме пообщались с представителями Ассоциации ветеранов СВО. Мы обменялись контактами, телефонами, договорились о встречах на базе местных организаций. Я уверен, что такие мероприятия, во-первых, обязательно состоятся, а во-вторых, будут взаимовыгодные, полезными, потому что, ну, мы делаем одно большое общее дело. Так что хочу выразить благодарность всем, кто принял участие в нашей патриотической акции 13 мая, и сказать о том, что мы еще раз от всей души поздравляем ветеранов Всероссийского общества слепых, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и, конечно, участников специальной военной операции. Уверен, что и в дальнейшем вот это теплое сотрудничество поможет нам решать самые-самые непростые задачи, которые сегодня стоят на повестке дня.
0: С председателем Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых Алексеем Колосовым беседовала наш корреспондент Галина Гусева.
4: В эфире «ВОЗ-зрение». Слушайте нас каждую неделю по пятницам. «ВОЗ-зрение» — это новости, репортажи, интервью, творчество незрячих музыкантов и многое другое. Слушайте «ВОЗ-зрение» и будьте в курсе жизни нашей региональной организации.
0: Дорогие друзья, представляем вашему вниманию творческую работу Виктора Седова из Выборга, ставшего дипломантом в номинации «Место встречи» на конкурсе общественных радиокорреспондентов среди членов общества слепых Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5: Выборгская областная местная организация Всероссийского общества слепых представляет аудиоматериал картины с выставки. В нашем городе работает выставочный центр «Эрмитаж Выборг». В центре проходят выставки различной тематики. Каждая выставка длится полгода. Руководство центра специально для членов общества слепых организует экскурсии, которые мы посещаем. Сейчас проходит выставка «Прихоти галантного века. Искусство Франции. 18 век».
6: Здравствуйте, вы меня уже помните, я Наталья Леонидовна. Очень красивая выставка у нас. Вот кто может оценить. Покрасили стены у нас в этот раз. Вот такой очень насыщенный зеленый цвет, почти эрмитажный. А наверху бордового цвета стены. И, в общем, в старой живописи оказалось замечательно это все. Будем смотреть, как дальше. Дальше у нас выставка кожи посвященная. То есть у нас действительно есть изменения. И выставка и по цене очень серьезная. То есть страховые там суммы... Франция, 18 век, вы поняли.
5: Выставка действительно красива. На ней представлены живопись, мебель, ткани, кружева, различные изделия из бронзы, серебра и золота, различные изделия из фарфора. Но мы остановимся на картинах. Дело в том, что при организации экскурсий некоторые члены общества спрашивают, зачем мне ходить на выставки и ездить на экскурсии, если я все равно там ничего не вижу. Попробуем ответить на вопрос «Зачем?» на примере французской живописи XVIII века.
7: Выставка называлась «Причуды галантного века». Одна из картин, где дама-аристократка сидит, изящная, в красивых холле, ей делают прическу служанка. Тут, значит, музыкант играет, потом выкладывает товар, показывает. Батюшка тоже ей там читает, развлекает. И вот мне прям вот такая ассоциация, когда ты приходишь в большой какой-то торговый центр, и там тоже все магазины на любой запрос, и там тебя и подстригут, и оденут, и маникюр сделают, и тут же какие-то артисты тебя развлекут, и когда ты идешь по холлу.
6: И вот интересный такой сюжет – парадный туалет знатной дамы. Ну, вообще сочетание парадный туалет, да, нам как-то странно. Ну, вот прилюдно делались многие вещи. В центре у нас сидит дама, которой служанка делает прическу. Очень узкая ножка виднеется. Дама действительно аристократка. Рядом сидит священник, который развлекает ее беседой, чтобы она не скучала, пока парикмахерша работает. И спиной к нам сидит музыкант. Слева торговец модными товарами с помощницами предлагает какие-то ткани, там перья. Вот все это очень красиво и эффектно. Прекрасный интерьер, высокие потолки, красивые наряды. Вот это, конечно, с 18 века изменилось.
7: Как бы вот тот 18 век сейчас, и как бы меняется, может, мода, там музыка, люди, но вот наши потребности, они все равно остаются в красоте, в развитии, в музыке, в общении, вот, и именно вот в движении жизни.
8: Экскурсовод вот нам очень хорошо объясняет, красочно, и когда вот незрячий человек, по словам экскурсовода, представляет эту картину, она очень живописна, себя в голове можно это все представить. Даже если не видишь этого юношу, у каждого в голове свой юноша.
9: Вот о чем и речь.
6: Большая картина вот здесь, перед нами, и это академическая живопись. И здесь такие яркие, насыщенные цвета обязательны, и потом очень такой внятный сюжет. То есть мы без подписи можем понять, что вот эта обнаженная дама слева пытается соблазнить юношу, да, в синем, который в ужасе, закрывая лицо руками, убегает от нее. Это Иосиф Прекрасный. Братья продали его в рабство, и купил его начальник стражи фараона. И жена вот этого начальника стражи, она положила глаз на такого целомудренного юношу. Проблема в том, что когда он убежал, у нее в руках остался его плащ. И вот этот-то плащ она предъявляет мужу и заявляет, что он ее пытался соблазнить.
7: И вот там картина была, где в саду парень с девушкой, как бы там, первый поцелуй, да? И в саду там цветы, ну вот время года, когда вот уже все буйство красок, вся зелень, все цветы уже раскрылись. И здесь вот это вот невинное, наверное, первый раз, наверное, поцелуй, вот эта невинность.
6: Целующаяся сценка называется. Но явно первый поцелуй, потому что девочка очень смущена, она закрыла глаза, а мальчик так неуклюже несколько выглядит, он не знает, как к ней подойти. И тут же масса всяких вот деталей в одежде, там корзина. Вот это поразительно, но это тоже вот такое массовое производство, да?
7: Вспоминаешь свой первый поцелуй, это, он тоже в жизни важен. Он остается в твоей памяти на всю жизнь, первый поцелуй, если это был по любви поцелуй. И тут вот тоже девушка, как бы, она вот экскурсовод, это рассказ, что похоже по ее выражению, что для нее это первый раз, она смущенная, и они молодые, красивые. Ты вот это вот тоже вспоминаешь, и, ну, она любовь может быть вообще в любом возрасте, и несмотря, есть у тебя проблемы с здоровьем или нет, вот чувства, это вот чувства, и они никуда, несмотря ни на что не деваются, и ты тоже как бы вспоминаешь все равно себя молодой.
9: Своими впечатлениями от выставки поделились Елена Михайловна Батуева и Светлана Николаевна Аверьянова. А теперь Александр Хягинин.
10: Картина. Вот это абордажный бой. Но море и небо, оно едино, потому что когда плывет корабль, рулевой там смотрит, он смотрит на небо. Что там на небе? Приближается ли шторм или что? И вот здесь тоже вот это показано. Но абордажный бой можно представить, что ты вот, допустим, смотришь на экране там какой-то в кинотеатре, там по телевизору, там «Остров сокровищ» там или еще что-то. Вот как-то вот так, наверное, картина представляется.
6: Теперь посмотрим вот на этот абордажный бой. Ну, здесь все очень буквально. И художник знает все подробности вот этих морских сражений. Собственно, слева под вот таким красным с белым крестом мальтийским флагом у нас судно торговое, каравелла, на которую напали пираты. Вот это Судно называется «Тартан», оно быстроходное, оно под старым алжирским флагом. Ну и вот в том месте, где одно судно врезалось в другое, у нас такая ожесточенная схватка, да, масса холодного оружия, очень яркие шаровары, в которых народ и сражается и падает за борт красиво. И там уже пистолет мы видим у рулевого в руках. Все происходит недалеко от берега, то есть такая спокойная вода, вот они скалы, но посмотрите, какие облака. Вот они тревожности прямо добавляют этой сцене, обязательно состояние неба, оно как-то подчеркивает вот сам сюжет.
10: Что мне, это, кстати, еще запомнилось, вот эта картина «Паралитик».
6: Написанное полотно Жана Батиста Грёза. И оно сейчас в Эрмитаже, оно называется «Паралитик». В центре у нас полу лежит старый больной человек, и вокруг суетится вся семья. Кто-то кормит его с ложки, кто-то читает книгу. Вот этот молодой человек поправляет одеяло на ногах. Причем есть ощущение, что они это делают не из-за наследства, не по обязанности. Потому что вот совсем малыш принес какую-то свою игрушку любимую и тоже ему показывает. Ну, а здесь уже прямо пришла собака с щенками, может быть, немножко перебор.
10: Человек больной, ну, что он чувствует? Ну, может быть, где-то страдания у него и есть. Больно, ему обидно, что вот так. Ну, наверное, все-таки раньше, у нас сейчас этого нет, но как-то раньше было единение с Богом, было больше смирения. Тем более, что он не один, семья рядом. То есть особенно, наверное, может быть, вот когда там ребенок ему приносит игрушку, и у него какое-то просветленное лицо делается, что малыш, так вот мне вот это понравилось. Ассоциации-то возникают, конечно же. Вот. Или вот девушка, которая аристократка на качелях, вот значит, она только готовит, то есть это еще статично это все, и кто-то будет там раскачивать эту качель, но может быть она, поскольку она аристократка, и может где-то капризно, там, ну давай быстрее, там может быть что-нибудь там, что-то так.
6: Вот здесь вот она, наверное, не случайно висит напротив вот этой вещи, с которой мы начинали, Антуана Ватто, да, мы видим, что Николя Ланкре – ученик Ватто, та же зелень парков, да, яркие пятна одежд на фоне, тоже праздное времяпрепровождение, тут кто-то сидит, кто-то стоит. Конечно, качели – это показатель вот такого веселого безделья, да. Девушка сидит на качеле в ярком платье, и мы видим, что она не сама будет раскачиваться, кто-то ее будет раскачивать за эту веревку. Другое дело, что есть некоторое ощущение, что они как бы статичны. Вот они выстроились в рядок, да, ученики как бы взяли форму от Ватто, но не взяли вот того содержания. Там мы могли что-то додумывать, вот как, что, кто с кем разговаривает, а здесь они просто вот так вот выстроились, не очень сюжет тут завязан.
10: Мне вспоминается фильм «Сибириада», когда парень, значит, там девчонка, ну она такая своеобразная, значит, и вот он качает, она ему «шибче качай, шибче», ну вот.
6: Ну вот внизу мы видели с вами качели на первом зале, да, и я сказала, что там все достаточно статично. Они как бы стоят, вот что-то иллюстрируют. То здесь, при том, что это не живописный оригинал, но мы видим вот этот полет, вот эту легкость рококо. Дама раскачивается на качелях, и пикантность в том, что она, посмотрите, она запустила туфелькой в этого грозящего амура. Вот она, игривость рок-ку-ку, да? И внизу мы наблюдаем персонажа, который, видимо, заказчик этой вещи. И называется это «Счастливые возможности качелей». То есть он имеет возможность видеть нижнюю юбку, ножку ее. Вот прямо вот это характеризует, конечно, стиль рок-ку-ку.
9: Разговор на тему «Зачем незрячим и слабовидящим посещать выставки и экскурсии» был долгим. Люди охотно делились впечатлениями о выставке, высказывали свои соображения, вспоминали предыдущие поездки и экскурсии, легко определив, что именно объединяло все прошедшие экскурсии. Это замечательные экскурсоводы, которые с нами работали, их умение создать яркие образы окружающей реальности вызывали ответное желание представить, ощутить, прикоснуться к той реальности, в которую мы попали. Поэтому и получались полноценные экскурсии. Если добавить небольшие происшествия и приключения, которые случались при поездке на автобусе или пешей прогулке, то получались события, которые запоминались надолго и которыми можно было делиться с родственниками и знакомыми.
4: Вы слушаете еженедельную программу Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «ВОЗ зрения». Пишите нам по адресу radio@spbvos.ru.
0: Вот и подошла к концу наша сегодняшняя встреча. Выпуск подготовил и провел Александр Гусев. В завершении я от души поздравляю всех слушателей с 323-м днем рождения нашего любимого Санкт-Петербурга и оставляю вас в компании с Данилой Большаковым и его авторской песней «Петербургская ностальгическая». До встречи на следующей неделе. До свидания.

0: ВОС «Зрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на радио ВОС. Блог президента Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина.
1: Здравствуйте! Сегодня 8 июня 2026 года. Утреннее совещание в аппарате управления Всероссийского общества слепых было посвящено ряду рабочих вопросов. Это прежде всего отчетно-выборная кампания во Всероссийском обществе слепых, по которой был дан подробный отчет Валерием Яковлевичем Матвеевым. И, конечно, проверка ЦК РК деятельности аппарата управления Всероссийского общества слепых. По ней изложение дал Леонид Федорович Смелков. И, конечно, будет готовиться акт ЦК РК. Но прежде всего, сегодня День социального работника. Я хочу пожелать этим людям с большим сердцем, с прекрасной душой, прежде всего, всем крепкого здоровья, счастья, благополучия. И пусть с ними всегда будут их добрые дела и, конечно, замечательная, посвященная людям работа на благо всех людей, которых они опекают. С праздником, дорогие социальные работники! На прошлой неделе, начиная со вторника, прошло совещание в всероссийского масштаба сторонников партии «Единая Россия», в котором я принял участие. В нем рассматривались ряд вопросов, которые мы, в общем-то, готовили к тем моментам окончания предварительных выборов, которые прошли по регионам. Ну и, конечно, мы поздравили Ольгу Николаевну Занко с первым местом по Ленинградской области. Это руководитель нашего Совета сторонников еще раз подтвердила свой высокий рейтинг среди населения региона, в котором она избирается. Дорогие друзья, ну и само совещание было посвящено ряду вопросов, ну а в конце был тот реабилитационный проект по санаторию «Маяк», ну, естественно, связанных людей, связанных с СВО. Поэтому, я думаю, все эти вопросы будут внимательно рассмотрены, еще раз подтверждены и, конечно, найдут, наверное, реализацию свою прежде всего в тех проектах, которые будут партия «Единая Россия» поддерживаться в следующем выборном периоде. Ну и самое главное, 3 июня 2026 года прошла отчетно-выборная конференция Татарской республиканской организации Всероссийского общества слепых, которая еще раз подтвердила правильный курс всего Всероссийского общества слепых и конкретно региональных организаций на реализацию всех вопросов и моментов по оказанию содействия и помощи незрячим людям в их повседневной жизни, в их реабилитации и абилитации. Все те законы по абилитации и реабилитации, все те дополнительные технические средства реабилитации, все те дополнительные средства на содержание собак-проводников, все те средства, которые были связаны с НКО, их льготный вариант, я могу сказать, это все поддержало в том числе и нашу организацию. Ну и, конечно, те квотируемые и аренду

0: гарантированные рабочие места инвалидов, сохранили эти места. Это очень большая работа партии, которая, в принципе, стояла у руля государства, которая помогала в решении многих социальных вопросов. Я еще раз призываю вас всех, друзья, голосуем за Единую Россию, за эту партию, которая своими социальными проектами решила очень многие вопросы, в том числе для инвалидов по зрению Российской Федерации. Центральная контрольно-ревизионная комиссия, Леонид Федорович Смелков. Мы 3 июня 2026 года провели совместное заседание с аппаратом управления Всероссийским обществом слепых, ну и, конечно, вице-президентами. Дорогие друзья, я могу сказать, у нас очень напряженный график работы, но реально центральная ревизионная комиссия очень четко, конкретно рассмотрела все вопросы, все те моменты, увидела те, наверное, новые варианты и предложения, которые необходимо внедрить в работу аппарата управления Всероссийским обществом слепых. И мы с вами, естественно, должны будем это исполнять. Я думаю, это пятая, последняя проверка этого отчетно-выборного цикла. И уже начнутся формироваться и доклад, отчетный доклад ревизионной комиссии центральной к съезду Всероссийского общества слепых. Дорогие друзья, неделя, которая началась сегодня, это неделя напряженная. Я 10 числа буду на отчетно-выборной конференции Калининградской областной организации Всероссийского общества слепых, возглавляемой Владимиром Андреевичем Храбаном. Вы знаете, это самая крайняя западная организация. Я уже был на Сахалине, и мы там провели прекрасную конференцию с моим полномочным представителем Дмитрием Вячеславовичем Поташовым и с той командой, которая сопровождала меня. Теперь это крайне западный регион России, который, в принципе, на сегодняшний день искусственно оторван от российской территории. Но мы должны с вами понимать и оказывать содействие этому региону в его развитии. И так оно и есть. И регион, кстати, очень хороший, донорский. Я могу сказать, что его отчисления во Всероссийское общество слепых превышают отчисления многих крупных предприятий Всероссийского общества слепых. И я, конечно, хотел бы, чтобы все наши люди поняли, что это регион, в котором идет большая, кропотливая, очень важная работа для незрячих, прежде всего, Калининградской области. Все идет к тому, что мы с вами скоро будем отмечать еще один дополнительный праздник, который стал, наверное, теперь одним из основных праздников России. Это День независимости России. Об этом я скажу, наверное, в своем отдельном блоге, поздравив вас всех с этим прекрасным, замечательным днем. Ну, а сейчас я хотел бы пожелать всем прекрасных впечатлений. Пусть, наверное, будет много доброго и хорошего в вашей жизни, счастья и благополучия, и чистого неба, и прекрасных новых свершений на благо Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
2: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
1: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
3: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
4: Цикл передач, посвященных истории Всероссийского общества слепых.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами старший научный сотрудник Центрального музея ВОС имени Зимина Дементьев Виталий. И мы продолжаем цикл наших радиопередач, посвященных истории Всероссийского общества слепых. И в сегодняшней нашей передаче мы рассмотрим период второй половины 41-го года, когда началась Великая Отечественная война, и 42-й год в истории Всероссийского общества слепых. Итак, давайте приступим. Наступившая Великая Отечественная война полностью изменила характер деятельности Всероссийского общества слепых. Вся деятельность ВОС стала подчиняться законам военного времени и тем нуждам и потребностям, которые испытывали советские граждане и красноармейцы. Ключевые направления деятельности общества в военный период отвечали решению двух основных задач – выпуску необходимой фронту продукции и работе с военно ослепшими бойцами в госпиталях. Потенциал, накопленный ВОС за период с момента образования в 25-м году и до начала войны во всех сферах жизни и деятельности, стал работать на победу. Постановлением за номером 1160 от 10 июля 41 года предлагалось повысить производительность труда слепых для обороны страны и максимально использовать труд незрячих там, где он наиболее эффективно применим на благо СССР. Культмассовая работа, в свою очередь, всецело подчинялась делу укрепления защиты и обороны страны. Циркуляром за номером 188 от 30 сентября 1941 года предполагались подготовка членов ВОС к противовоздушной и противохимической обороне, повышение производительности труда слепых на предприятиях, доклады и лекции соответствующей тематике и направленности и патриотические радиопередачи. Начавшаяся массовая эвакуация людей и захват немецко-фашистскими войсками значительной части территории СССР вносили коррективы в постановку работы общества. Однако сама деятельность организации незрячих РСФСР не останавливалась ни на минуту. Причем можно отметить возникновение, по сути, парадоксальной ситуации. В момент колоссального напряжения сил всей страной, когда враг стоял на подступах к Москве, в жизни Всероссийского общества слепых происходит новая точка отсчета и закладывается фундамент будущей, могучей и сильной организации. Дело в том, что по линии наркоматов социального обеспечения и просвещения с началом войны начинается планомерное сокращение уровня дотаций обществу, связанное с возросшими тратами на борьбу с захватчиками. В своем циркуляре за номером 1101 от 16 сентября 1941 года Президиум ЦП ВОС, объективно и правильно оценивая ситуацию, пишет: «Освобождение государственных органов от выдачи нам дотаций будет служить делу укрепления обороны. Мы должны сделать все для того, чтобы создать собственную материальную базу. Такой базой должны стать учебно-производственные мастерские». Общество начинает организовывать собственные УПМ, и связано это было с насущными обстоятельствами того времени, а именно вытеснением слепых из секторов государственной промышленности, появлением военно-ослепших, эвакуацией и наличием нетрудоустроенных слепых. Если до 1942 года бюджет ВОС складывался из средств от органов социального обеспечения и народного образования, то с момента организации мастерских в системе ВОС и постепенно начавшейся в конце 1941 года передачи обратно обществу предприятий из других систем, значительный удельный вес с каждым годом, уже будут представлять собственные средства общества. Что же касается всех поступлений в кассу ВОЗ за 41 год, то они исчислялись суммой в 3 722 500 рублей, превысив плановые назначения в 3 213 800 рублей. По статьям расходов общество практически выполнило план в 41 году, израсходовав 3 037 000 рублей вместо запланированных 3 219 500 рублей. Основные расходы пришлись на административно-управленческие 1 028 700 рублей и культурно-просветительную работу 902 900 рублей. Само направление «Культ просвет работы» в 1941 году характеризовалось следующими показателями. Издано 1301 стенгазета, проведено 2635 докладов и лекций, работало 19 клубов, 118 красных уголков, 150 брайлевских библиотек, 118 коллективных радиоустановок, 555 разных кружков с количеством занимающихся в них 6875 человеками. Тематика кружков художественной самодеятельности была перестроена на оборонные темы. Проводилась работа по противовоздушной и противохимической обороне. Ликвидирована неграмотность и малограмотность 860 незрячих. Помимо этого, в госпиталях, призывных пунктах, по радио и в колхозах было поставлено в 41 году 903 концерта. Члены общества собирали теплые вещи и подарки для Красной Армии, участвовали в госзаймах и лотереях. В Пензе, Челябинске и Энгельсе осуществлялись коллективные выезды слепых в колхозы для оказания практической помощи. В тот же день, когда был издан циркуляр о создании собственных УПМ ВОЗ, 16 сентября 1941 года, Президиум общества издает другое важнейшее постановление за номером 2101. В данном документе предусматривается обслуживание бойцов Великой Отечественной войны, потерявших зрение. Предполагалось установить связь с военно-лечебными учреждениями, взять бойцов, потерявших зрение, на учет, подобрать квалифицированных преподавателей для последующей работы с красноармейцами. Неизбежно вставали вопросы дальнейшего трудового устройства военноослепших, обеспеченности букварями, бумагой и письменными приборами. В связи с этим военноослепшим необходимо было пройти профессиональное обучение на предприятиях и в артелях, а также в организованных для них специальных курсах. На всем протяжении войны работа с военноослепшими выдвигалась обществом в качестве первоочередной. Прекрасно осознавая те трудности, с которыми придется столкнуться ослепшему человеку и его тяжелейшее моральное состояние, Всероссийское общество слепых стало разрабатывать специальную методическую программу по работе с военноослепшими в госпиталях. Характерным моментом явилось то обстоятельство, что сами беседы со ослепшими бойцами вели преимущественно председатели отделов, а не рядовые сотрудники. Теплым словом, искренней душевной поддержкой и самим своим пережитым опытом они возвращали людям веру в жизнь и в то, что свое место в ней они обязательно найдут. Кратко и емко описал характер такой работы Иван Федорович Глазыкин, подчеркнув, что надо уметь подойти к этим товарищам, любовно подойти. Нужно создать для них такую обстановку, которая сразу бы переключила от самоугнетения, в котором он оказался, на новый образ жизни. Основными направлениями работы в госпиталях являлись проведение единой системы учета военноослепших. А многие военкоматы и райсобесы не учитывали характер инвалидности, что сильно затрудняло точный подсчет конкретно военноослепших бойцов. Борьба с депрессивным состоянием бойцов, проведение работы по ориентировке среди бойцов, потерявших зрение безвозвратно, развитие навыков для преодоления беспомощности в быту, проведение бесед о целях и задачах ВОЗ, обучение письму и чтению по Брайлю и плоским шрифтам, организация допрофессиональной подготовки, постановка концертов, громкая читка газет и литературы, организация шахматно-шашечных игр, организация помощи в пенсионных вопросах, прикрепление шефов к госпиталям, организация помощи бойцам, закончившим лечение, в вопросах трудоустройства и быта. Поле деятельности было обширным, но в практической плоскости деятельность сотрудников общества сталкивалась с рядом серьезных проблем, ключевыми из которых были сложности с обучением военно-ослепших труду, а также то обстоятельство, что отделы социального обеспечения и кооперации инвалидов зачастую стояли в стороне от работы с военнослепшими в госпиталях, не оказывая должной поддержки ВОЗ в этой работе. Сотрудники общества давно уже привыкли к тому, что рассчитывать приходилось зачастую только на свои силы и возможности. Но что касается проблемы профессионального обучения военноослепших и их последующего вовлечения в труд, то эта сфера была на особом счету. Типичную ситуацию, связанную с обучением ремеслу ослепших бойцов, описывает директор учебно-производственного комбината Мосгородела ВОЗ в докладной записке председателю МГО ВОЗ Ивану Глазыкину. Директор комбината пишет, что состояние военноослепших, как моральное, так и физическое, не позволяет в условиях города Москвы организовать в полном смысле этого слова профессиональное обучение в условиях стационарного производства, так как передвижение по Москве для них крайне затруднительно. Организация же группы провожатых не предоставляется возможным и нужным, так как это мероприятие на долгий срок откладывает способность слепым самостоятельно осваивать способы передвижения и ориентировки. Ввиду этого, как следует из записки, организация труда военноослепших проводилась на дому путем выработки несложных профилей, таких как штамповка кнопки, конторской скрепки, нарезки винтов, гофрировки и сгибки шпильки. Другим важнейшим моментом в деле вовлечения военноослепших в труд стало то обстоятельство, о котором пишет в своем отчете татарский отдел ВОЗ. «Привлечь к труду военноослепших очень трудно. Мы даже в 41-м году высылали по всем райсобесам приказы наркома соцобеспечения, но желающих нет. У всех желание ехать на родину». Однако самоотверженный труд сотрудников общества по работе со слепшими бойцами продолжался изо дня в день, приводя к результатам, о которых свидетельствует архивная хроника тех лет. Можно только себе представить, с чем пришлось столкнуться ленинградцам в блокадном городе, скромно и спокойно описывающим характер своей работы. В связи с тяжелыми переживаниями зимы первого квартала 42 года работа школы спецконтингента снизилась ввиду отсева педагогов-восовцев, вынужденных из-за упадка сил перейти работать на производство. Но все же эта большая работа с военноослепшими не прекратилась, а с наступлением второго квартала 42 года по инициативе уполномоченного Ленгорвоса была вновь реорганизована уже в системе ГОРАНО – школе взрослых при военно-лечебных учреждениях. Эта школа – школа нового типа, которая провела колоссальную работу в помощь ослепшим бойцам Отечественной войны. Прекрасно осознавая потенциал военно-ослепших, руководство ВОЗ всячески призывало активно вовлекать их в члены общества. Руководители Всероссийского общества слепых и видные ВОСовцы вносили свою лепту в этот процесс, подходя к работе со ослепшими бойцами со всем профессионализмом и душевной чуткостью. Президиум ЦП ВОЗ вместе с председателем Владимиром Викторовым в октябре 41 года был эвакуирован в Уфу и оттуда продолжал свою деятельность, оставив в Москве оперативный штаб во главе с бывшим заместителем председателя Президиума ЦП Василием Медведевым. Работа общества не останавливалась, и согласно отчетам, по состоянию на 1 июля 42 года ВОЗ имела следующие показатели своей деятельности. В системе общества тогда уже находились 33 учебно-производственные мастерские. Ряд предприятий был возвращен обществу хозяйственными системами из ранее переданных. Это были предприятия в Ярославле, Горьком, Куйбышеве и Саранске. Часть предприятий в Иванове, Чкалове, Омске, Калинине и Козельске были организованы вновь. Из серьезных недочетов в работе УПМ ВОЗ особо отмечается слабый контроль за деятельностью мастерских со стороны президиума и местных отделов, так как в аппарате отделов отсутствовали соответствующие работники, а также была слабая политическая и деловая подготовка некоторых руководителей мастерских, слабая отчетность мастерских из-за трудностей с кадрами и отсутствие программ и учебных планов обучения. На 4 государственных предприятиях успешно применялся труд слепых. На заводе имени Киркиш работало и обучалось 57 незрячих, в том числе 9 военноослепших. Из них 46 человек работали и обучались на металлорежущих станках, и 11 слепых производили щетки для завода. 150 человек работали на заводах имени Сталина и Дзержинского, а более 30 человек работали на Ижевском заводе. Всего обучалось и работало по всем системам 8089 человек незрячих. Резкое сокращение количества работающих произошло в первую очередь из-за невозможности полного учета в связи с оккупацией части территорий и эвакуацией людей, но в течение 1942 года происходит постепенное увеличение числа работающих, так как организуются учебно-производственные мастерские Всероссийского общества слепых. И на 1 января 1942 года там официально работало 6258 человек. Наблюдается дальнейшее снижение количества работающих в секторе государственной промышленности и системы кооперации инвалидов. Имея показатель работающих по данным системам в 7971 слепого работника на 1 января 1941 года, уже через год эта цифра уменьшается до 6258 человек. По состоянию на 1 июля 1942 года в обществе имелось уже 39 отделов, 336 ячеек и 13528 членов ВОС. Социалистическим соревнованием было охвачено 20 отделов, ударников среди членов ВОС было 419 человек, и стахановцев – 1091 слепой работник. Несмотря на неоднократные указания со стороны руководства обществом на то, что пока еще ведется слабая агитационная работа и мало привлекается общественность к делам ВОС, удалось собрать 47 тысяч рублей на постройку самолета для армии. Что касается общего бюджета общества, то на 1942 год он был утвержден для 40 действующих отделов в сумме 3 631 600 рублей. Основными средствами поступлений был остаток средств от 1941 года в размере 426 300 рублей, взносы физических лиц в сумме 120 900 рублей, дотация от органов социального обеспечения в размере 1 782 300 рублей и поступление от отделов народного образования на культурно-массовую работу в сумме 1 303 000 рублей. По статьям расходов основные затраты были сделаны на организацию УПМ ВОС 803 000 рублей, на культработу 1 303 000 рублей, на социально-бытовые расходы 372 400 рублей и расходы на административно-хозяйственную деятельность отделов и ячеек ВОС 1 153 200 рублей. На 1942 год приходится обращение Ленинградского городского отдела ВОС в президиум ЦП ВОС с просьбой о помощи в эвакуации 800 инвалидов членов ВОС. Учитывая тяжелейшую обстановку в городе, решение необходимо было принимать в кратчайшие сроки. Но эвакуировать такое количество людей только силами общества не представлялось возможным. В результате председатель общества Владимир Викторов обращается с телеграммой к заместителю председателя Совета народных комиссаров СССР Алексею Косыгину с просьбой оказать содействие в этом вопросе, подчеркивая, что всех 800 человек собственными силами разместить мы не сможем, поэтому вынуждены обратиться к вам с просьбой разрешить поместить часть указанных товарищей, являющихся пенсионерами, в домах инвалидов. Причем с нашей стороны будут приниматься меры к их трудоустройству, если потребуется, к выводу из домов инвалидов в общежитие при мастерских или на частных квартирах. Эвакуацию удалось осуществить, но в Ленинграде осталось в блокаде около 300 инвалидов по зрению. Учебно-производственные мастерские Ленинградского городского отдела ВОС с первых дней войны перешли на военные заказы и стали шить маскировочные сети, индивидуальные для бойцов, сети для маскировки танков, артиллерии и кораблей. На них нашивали отходы текстильного производства, угары, обрезки трикотажа, мочало, лоскуты рваных плащ-палаток. Также плели сети для маскировки здания Смольного, цехов Кировского завода и башни городского водопровода. Незрячие специалисты по изготовлению спортивной обуви шили туфли для раненых. Те, кто до войны работал на щеточном производстве, теперь делали артиллерийские банники и щетки для фронтовых и госпитальных прачечных. А когда закончилась щетина и запасы камыша, руководитель мастерской Николай Щербинский нашел выход и стал использовать очищенные от пуха перья, оставшиеся от производства подушек. Стержни распаривались в горячей воде, становились эластичными и мягкими. Обычными ножами вручную их расщепляли на тонкие полоски и использовали для набора щеток. По пластинкам-трафаретам незрячие делали конверты и складывали в пачки почтовую бумагу. 12 незрячих человек были отобраны в ряды слухачей, где прослушивали небо специальными устройствами на предмет атаки вражеских самолетов, спасая десятки тысяч жизней. После прорыва блокады города в январе 1943 года была учреждена медаль за оборону Ленинграда. Чеканил медаль монетный двор, а заказ на булавки к медали был передан УПМ ВОС, где до войны делали заколки, брошки и браслеты для наручных часов и металлоизделий. 84 члена ВОС награждены были медалью за оборону Ленинграда. Отдельно следует упомянуть выдающегося незрячего скульптора Лину По, Полину Горенштейн, которая во время Великой Отечественной войны выполнила произведения «Гнев народа», «Осиротевшая», «Удочеренная», «В фашистской неволе», «Партизан Архипыч» и «Народные мстители», а в свободное от скульптуры время плела маскировочные сети для фронта. Учитывая ключевой характер работы, военноослепшие берутся обществом на персональный учет. Однако отмечаются и серьезные недоработки по учету военноослепших, особенно командного состава, а также то обстоятельство, что работа общества была развернута не во всех госпиталях. По многочисленным данным отделов, примерно 50% военноослепших по выходе из госпиталей разъезжаются в семьи, и большинство из них уезжают в сельские местности. Руководством ВОЗ особенно отмечается то обстоятельство, что проводилась слабая работа по вовлечению военноослепших в члены общества. Стремясь к получению объективной и всеобъемлющей информации с мест о положении работающих слепых в различных системах и собственных мастерских и об актуальности профилей труда, в которых заняты незрячие работники, Президиум ЦП ВОЗ выпускает циркуляр за номером 1103 от 2 апреля 1942 года, в котором призывает отделы тщательно собирать данные и присылать их в центр, чтобы в случае необходимости провести замену профиля на тот, где не будет простоев из-за отсутствия сырья избыта, и в перспективе включить производство и снабжение мастерских в систему государственного планирования. Другим важным постановлением становится циркуляр за номером 1.60 от 10 марта 1942 года, в котором предлагается улучшить организацию общественного питания и создать подсобные хозяйства. Проблема была особенно насущной и требовала от руководства обществом принятия срочных мер. И уже к 1944 году особенно отличились в этом вопросе Чкаловский отдел ВОЗ с площадью в 23 га, Ставропольский с площадью в 21 га и Московский областной отдел с площадью в 20 га. На базе снятого урожая было значительно улучшено питание в столовых. И на этом мы с вами заканчиваем сегодняшнюю радиопередачу. И в следующей передаче мы коснемся истории ВОЗ в 1943-1944 годах. Всего вам доброго!

0: слушаете Радио ВОС.
1: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
3: Радио ВОС.

0: В эфире Радио ВОС. Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.
1: В эфире Радио ВОС звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: Уважаемые слушатели, мы рады знакомить вас с лауреатами премии общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» за 2025 год. В номинации «Молодежная инициатива» первое место и статус победителя присуждены Минской областной организации «Белтис» за проект под названием «Смотри, играя». Игра – это особая модель поведения, которая помогает адаптироваться личности как в узком кругу людей, так и в целом в обществе. Сущность игры заключается в творческой деятельности, где процесс важнее результата, а условная ситуация моделирует реальность для развития, отдыха и социализации. Это способ самовыражения, эмоциональной разрядки, усвоения социального опыта и взаимодействия. О проекте, его целях, задачах и результатах мы поговорили с председателем Минской областной организации «Белтис» Оксаной Смоляк. Поиск креативной идеи – это, может быть, самая сложная задача в проектной деятельности. Как возникла идея вашего проекта?
1: Сначала появилась идея адаптировать игры, потому что мы столкнулись с ситуацией, когда мы с ребятами выезжали хоть на турслёт, хоть на сплав. И вот был свободный вот вечерочек, мы бы могли поиграть. И мы столкнулись с тем, что не все могут играть даже в самые простые игры, не говоря же про более сложные, более такие стратегические, где надо прям создавать какой-то мир или какую-то ситуацию разыгрывать. То есть мы начали немножко раньше это делать, чем сам проект начался. Просто в течение проекта мы очень активно искали сами игры, кто нам может предоставить, и непосредственно людей вовлекали вот сами игротеки наши. Адаптация игр была немножко раньше, но встречи с людьми по субботам мы собирались. 2 часа сначала это было. Пробовали, приходили сами, с друзьями, с мужьями, женами, подругами. И появлялись, конечно, любимые игры, приходили новые люди, надо было где-то заново объяснять то, что вызывало немножко у нас сложности, что люди уже играли. Но мы потом с этим тоже справились, каким образом их разделять. Ну и когда уже так все немножко притесались, появился какой-то костяк из там человек примерно 12-15, кто стабильно ходил постоянно, остальные по возможности приходили. И они потом стали организовывать чаепитие. И вот мы как приходили часам к 10 утра, так вот часов 4, наверное, уходили по субботам. Но это было такое вот душевное общение молодежи.
0: Душевное общение переросло в конкретный проект. Какую цель и задачи вы для себя сформулировали?
1: Основная цель, безусловно, была адаптация игр, чтобы помочь в социализации инвалидам по зрению. По задачам, тут очень много задач. Даже в процессе работы мы видели, что мы делаем даже чуть больше, чем мы запланировали. В частности, одной из задач была популяризация Брайля. И ребята, когда приходили, они говорили: «Я с телефоном, я все с телефоном». А понимали, что прочитать каждую карточку, пока обработается видео, пока пишется, они очень долго, а одновременно-то надо карточек 5-6 бывает проанализировать. У нас даже появилась по четвергам группа ребят, которые конкретно приходили на занятия к нашему реабилитологу, чтобы вот совершенствовать Брайль. Это одна из их самых важных, на мой взгляд, задач. Но, безусловно, эти игры, они были разделены на игры по сложности, по возрастам. И у нас были игры и со студентами, со школьниками. Были игры для уже более взрослой нашей возрастной категории 50+, мы собирали. Им было интересно, но, конечно, тем, кто помоложе, им проще усваивать какие-то правила, быстро меняющиеся условия игры, поэтому у них это больше вызвало интерес. Хотя более простые игры, как Uno, Объясняриум, это как Элиас, просто более простой вариант, викторины, вот это вызвало тоже хороший отклик у взрослого нашего поколения.
0: Игр существует очень много. По каким критериям вы отбирали игры для своего проекта?
1: Брали популярные игры, которые имеются в наших домашних игротеках. Мы их пробовали сначала, потом нам уже какие-то игры дарились, чтобы мы могли их адаптировать, какие-то сразу. Например, там «Храм Хираска» 2 игры нам подарил сразу уже, они были адаптированы. Игры разные совершенно. Как я говорила, начиная с самых простых, как «Элиас», «Уно», «Свинтус». Вот такие игры. заканчивая более сложными, как «Очередь» и «Цитадели». Вот «Очередь» все-таки сложновато, немножко там много вводных, которые очень быстро меняются, поэтому эта игра чуть меньше получила популярности. Вот фаворит наших ребят — это «Цитадели». Ну и «Мафия», безусловно. Мы «Мафию» адаптировали. Мы играли в «Мафию» не классическую, а словесную. Очень заинтересовались ребята такой формой проведения игры. Настолько, что они могли сказать в следующую нашу игру: «Я не принимаю участие, я готовлю для вас базу слов». И это было очень интересно, когда они сами подключались к организации вот этих игр. Это было очень для нас ценно и важно, что мы делаем все правильно, и общение очень тесное, дружеское и дает те результаты, на которые мы рассчитывали.
0: Значит, проектная работа позволяла участникам проявить инициативу и влиять на проект, предлагая улучшения.
1: Да, да. Вот они и где-то консультировали, помогали. Тот же Брайль, например, я Брайлем не очень хорошо владею, но правила надо было все переписывать, и где-то, конечно, могли и опечатки быть, еще они так находили, мы быстренько исправляли, потому что, ну, сам читаешь, ну, как и обычный пускопечатный текст, сам пишешь, вроде все правильно, распечатал, смотришь на листик, не все правильно, переписываешь. Мы все игры сначала проверяли на себе, насколько они пригодны к адаптации, насколько удачна эта адаптация. Потом уже брали малую группу и уже потом на полную большую выходили в эту аудиторию, нашу субботнюю.
0: Интересовались ли вы, как проходит игровая деятельность в других странах?
1: Безусловно, когда мы начали только адаптацию игр, мы связались, есть инклюзивный клуб в Российске, мы с ними связались, они нам подсказали, с каких игр стоит начать, на что обращать внимание, какими материалами стоит пользоваться. И, конечно, мы даже планировали в этом году провести совместные игры. Пока можно загадывать, планировать, но реализовать не 100%. Есть такая уверенность, что мы это сможем.
0: Сколько игр на сегодня вы опробировали и адаптировали?
1: В нашей игротеке сейчас на более 15 игр на совершенно разные тематики. Где-то игры предполагают наличие ведущего, какие-то игры предполагают самостоятельную игру людей с нарушением зрения и полностью тотально незрячих людей, полностью самостоятельно. Если раньше это были карты и покер, то сейчас база намного расширилась для самостоятельных игр.
0: В чем заключается специфика адаптации игры?
1: Основное — это мы создали надписи шрифтом Брайля на всех игровых полях, картах, подобрали более тактильно приятные и более крупные элементы игры, если это было возможно. Если карточка была маленькая и вся необходимая информация на ней не помещалась, то мы перепечатывали эти карточки в масштабе, чтобы и слабовидящие могли прочитать, потому что очень мелкие шрифты и очень бывают такие каллиграфические, которые тяжело прочитать, даже видя букву, не всегда можно понять, что это за буква. Поэтому такие карточки мы тоже перепечатывали и старались это делать в стиле самой игры, что, в принципе, тоже вызывало немножко затруднения первое время, но это было интересно, это было полезно, когда видишь, что любой участник может на равных с той же скоростью, с той же динамикой и тем же азартом принимать. Вот время, затраченное на адаптацию, оно было вознаграждено. Также, как адаптация, у нас были изменения правил, вот как в «Мафии», когда правила изменялись с учетом места, времени, количества людей, остроты их зрения, возможности использовать смартфоны, использовать Брайль. Была у нас игра «Codenames», «Кодовые имена», где мы пробовали разные способы. Сначала мы подписали карточки по Брайлю, но там 25 слов. Их запомнить невозможно. Игра командная. Соответственно, чтобы каждый игрок 25 слов прочитал, это большое время занимало. Мы пробовали давать сразу готовить карточки. Точнее, сначала люди сами писали по Брайлю себе. Ну, кто как. Кто-то на телефоне записывал слова. Потом тоже это было не очень удобно, занимало время. Мы стали готовить карточки заранее. Тоже неудобно, потому что не все знают Брайль. Или слова могут не в том порядке лежать, и тогда люди могли немножечко перепутать, какое слово они хотели загадать. И вот таких вот попыток у нас было несколько, пока мы пришли к той форме игры, которая устраивала всех, была продуктивной, интересной, веселой.
0: Вы сказали, что были игры, которые полюбились участниками больше всего. Это «Мафия» и «Цитадели». Думаю, не все наши слушатели знают условия этих игр. Расскажите, в чем их сущность?
1: «Мафия» в своей сути есть мирные жители и, собственно, мафия, которая этих жителей ночью должна уничтожать. Ну, а мирные жители днем должны вычислить, кто же из них мафия. Мы это делали через слова. Мы подбирали слова, которые были объединены какой-то общей идеей. Это могло быть что-то банальное, как стол, стул, шкаф, то есть мебель. Или это могли быть строчки из какой-то песни, например. То есть совершенно разноплановые слова, на первый взгляд, не связанные между собой. Каждый игрок вытягивал себе слово, называл его. Когда очередь доходила до мафии, то мафия должна была понять, какой смысл в тех словах, которые уже были названы перед ним, и подставить свое выдуманное слово так, чтобы все остальные участники не догадались, что он мафия. То есть, что его слово подходит под общий смысл слов. Сложнее всего, когда мафия — это первый или второй человек оказывались. Там надо было максимально общее, что-то типа настроение, воздух, эмоции, что-то, что можно было привязать почти к любому. Или там цвет тоже часто ребята брали, потому что недоказуемо. Цвет нужен там или не нужен. Вот, и потом, когда все участники вот выбрали эти слова, ход игры шел так же, как в обычной классической мафии. Есть день, когда все обсуждают слова и выбирают слово максимально неподходящее. И есть ночь, когда мафия устраняет конкурента. Ну, побеждает тот, кто первый кого нашел, либо первый уничтожил всех мирных жителей. Вторая игра — это «Цитадели». Это стратегическая игра, в которой каждый ход меняется твой персонаж, да, игрока, их всего 8. У каждого героя есть свои такие бонусы-плюшки. У кого-то это добавочная монетка, у кого-то лишний ход, у кого-то можно ограбить соседа, или там ассасин мог убить любого, кроме вора, и так далее. И главная цель игры была построить город, карты кварталов есть, это 7 кварталов надо собрать. Кварталы собираются за счет покупки, то есть в банке вы получаете наличку, за наличку покупаете какой-то квартал. Сложность в том, что кварталы не должны повторяться, они должны быть разной направленности, вас не должны разрушить, вас не должны ограбить, ваш квартал не должен никто, ваш город никакой рэкет захватить. Такая очень бытовая в каком-то смысле, интересная, захватывающая игра.
0: Что вы можете выделить и еще что-то новаторское, интересное, что было сделано за время проекта?
1: Из интересных таких мы сделали пазл, деревянный пазл Республики Беларусь, где каждый кусочек — это определенный район. Даже не область, а район. И мы вот каждый этот район обозначили каким-то числом, чтобы можно было потом каждому человеку посмотреть на форму своего района, на место расположения относительно других районов. И вот, чтобы, опять-таки, пазл тоже настольная игра, которая не всегда доступна инвалидам по зрению, а вот в таком адаптированном виде, как с Брайлем пазлы, это, мне кажется, что-то довольно новое.
0: Есть проекты кратковременные, долговременные, которые приносят результат и завершаются, а есть, которые формально завершились, но имеют продолжение, и завершение одной фазы служит основой для следующей. К какому типу относится ваш проект?
1: Ну, наш проект однозначно продолжает существовать и сейчас. Мы собираемся через четверг в 11 часов. Кто хочет приходить, и мы вас ждем. И ребята приходят, играют, свои игры приносят. Наш проект жив, развивается. Вот сейчас у нас новая игра с весьма интригующим названием
2: чпок.
1: Поэтому все ждут, как же играть-то в эту интересную игру с рейтингом 18+. Честно скажу, игра максимально спокойная, простая и без тех мыслей, которые могут возникнуть. В следующий раз, когда мы будем встречаться, мы уже будем пробовать вот эту игру, потому что снова ребята пришли, которые уже выучили Брайль, и они готовы его пробовать на более сложных играх.
0: Что вы считаете самым главным и важным в реализации вашего проекта?
1: Самым главным таким результатом нашего проекта я считаю то, что люди с нарушением зрения, в частности, тотально незрячие люди, они вышли из дома, они нашли время, нашли себе новое хобби, соответственно, новых друзей, единомышленников. И им комфортно, им интересно, они ищут новое знакомство, и если будет ситуация, где они могут в эту игру поиграть еще с кем-то, то я уверена, они будут принимать участие наравне со всеми другими, а не молча отсиживаться в сторонке.
0: Это значит, посредством игровой деятельности развиваются навыки общения и достигается социальная интеграция.
1: Безусловно, интеграция у нас удалась весьма успешно. Интеграция в общество наших незрячих молодых людей прошла, я считаю, на ура, потому что много случаев у нас, когда приходили друзья, знакомые чьи-то, кто-то боялся один прийти, брал с собой друга, и вот это знакомство больше пошло, и мы даже встречали информацию, что ребята, которые не имеют никакого вообще отношения к Билтизу, они рассказывали о проекте, они рассказывали о незрячих людях и делились своими впечатлениями, эмоциями от таких необычных игр. Но они были очень благодарны, признательны за такой опыт. Есть один клуб игровой, который тоже нас звал к себе поиграть.
0: Вы победили в номинации «Молодежная инициатива» и команда, которая реализовывала проект – молодая, инициативная и, безусловно, заинтересованная. Расскажите о команде, которая работала над проектом.
1: Безусловно, все это было сделано только с помощью команды. Все вместе принимали в этом активное участие. Большинство игр были даны на пробы, ошибки и дальнейшую эксплуатацию нашим инструктором Маринковым Юрием Николаевичем. Он большой фанат игр подобного рода, принимает участие и в конкурсах, поэтому вот у него была база. Безусловно, на себе все пробовали, как лучше, как понятнее сделать. Безусловно, как молодая команда, игры нам тоже интересны. Нам этот проект лично приятен, интересен. Мы в нем принимаем активное участие. У нас сразу речь шла о том, что будут какого-то рода дежурства по субботам, что вот это твоя суббота, ты выходишь ведущим, потом ты выходишь. По факту, по возможности, все сотрудники в субботу выходили в свой выходной и играли, потому что это превратилось не в работу, а в отдых, общение и приятное времяпрепровождение в кругу единомышленников.
0: Минская областная организация «Билтиз» стала победителем в конкурсе «Лауреат премии «Билтиз» в номинации «Информационное обеспечение» за 2024 год», теперь в номинации «Молодежная инициатива» за 2025 год. В чем секрет такой активной и плодотворной работы?
1: Знаете, у нас нету цели занять место. Мы делаем то, что, как нам кажется, будет интересно окружающим, то, что будет интересно, полезно нам и им. И мы это делаем, потому что мы хотим это делать. И, наверное, то, что мы это делаем с желанием, с интересом, с личной заинтересованностью, вот это и приносит подобные результаты.
0: Я уверена, что нас послушают, заинтересуются и захотят познакомиться с вашим опытом и с уже адаптированной вами

0: безусловно, мы открыты для сотрудничества, мы готовы помогать, готовы рассказывать.
1: Появились ли какие-то перспективные планы или мечты после реализации проекта «Смотри, играя»?
0: Мы очень надеемся, что мы сможем организовать турнир по настольным играм, возможно, в монополию, и будет наравне с эрудитом и другими интеллектуальными играми, потому что настольные игры — это тоже вид спорта, который в нашей стране вообще никак вот для инвалидов по зрению пока не реализован, этот вид спорта. Вот мы, возможно, будем первопроходцами и сможем организовать подобные турниры сначала внутри области, а потом получится, может, на уровне республики.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Программа «Популярная классика» на «Радио ВОС». Сюита номер 2. Шутка. Иоганн Себастьян Бах. Иоганн Себастьян Бах написал более 1000 музыкальных произведений в практически всех известных на тот момент жанрах. Не работал он лишь в жанре оперы. Композитор писал музыку для разных инструментов, как духовную, так и светскую. Некоторые его произведения являются обработками произведений других композиторов, а некоторые – переработанными версиями собственных произведений. В течение жизни Иоганн Себастьян Бах был больше всего известен как первоклассный органист, преподаватель и сочинитель органной музыки. Он работал как в традиционных для того времени свободных жанрах, таких как прелюдия, фантазия, токката, пассакалия, так и в более строгих формах – хоральной прелюдии и фуги. В своих произведениях для органа композитор умело соединял черты разных музыкальных стилей, с которыми он знакомился в течение жизни. Иоганн Себастьян Бах также написал большое количество произведений для клавесина, многие из которых можно было исполнять и на клавикорде. Многие из этих творений – представляют собой энциклопедические сборники, демонстрирующие различные приемы и методы сочинения полифонических произведений. Также он является автором музыки произведений как для отдельных инструментов, так и для ансамблей. Его сочинения для инструментов соло, 3 сонаты и 3 партиты для скрипки соло, 6 сюит для виолончели и партиту для флейты соло, многие считают одними из самых глубоких творений композитора. Кроме того, Иоганн Себастьян Бах сочинил несколько произведений для лютни. Писал он также трио-сонаты, сонаты для солирующих флейты и виолы де гамбо, сопровождаемых лишь генерал-басом, а также большое количество канонов и ричеркаров, в основном без указания инструментов для исполнения. Наиболее значимые примеры таких произведений – циклы «Искусство фуги» и «Музыкальное приношение». Иоганн Себастьян Бах написал множество произведений для оркестра и солирующих с ним инструментов. Одни из самых известных – «Бранденбургские концерты». Они были так названы, потому что композитор, послав их марграфу Христиану Людвигу Бранденбург-Шведскому – в 1721 году рассчитывал получить работу при его дворе, но попытка оказалась безуспешной. Эти 6 концертов написаны в жанре «Концерто Гроссо». В наше время они часто исполняются на фортепиано, поэтому их можно назвать фортепианными концертами Баха, хотя не стоит забывать, что во времена композитора фортепиано еще не было. В последние годы жизни и после смерти Иоганна Себастьяна Баха его известность как

композитора стало уменьшаться. Его стиль считали старомодным по сравнению с расцветающим классицизмом. Композитора больше знали и помнили как исполнителя, педагога и отца Бахов-младших, в первую очередь Карла Филиппа Эммануила, музыка которого была в то время известнее. Однако многие крупные композиторы, например, Моцарт и Бетховен, знали и любили творчество Иоганна Себастьяна Баха. Их воспитывали на его произведениях с самого детства. Бах является автором 4 оркестровых сюит, некоторые отдельные части из которых в наше время в особенности широко популярны и имеют популярные переложения, а именно 2-я часть сюиты номер 3 «Ария» и так называемая «Шутка» – излишний дословный перевод жанра скерца. Последняя часть сюиты номер 2. Как ни удивительно, это произведение тоже написано по строгим классическим законам для службы в церкви. В его основе лежит григорианский хорал. Но стоило исполнить его в быстром темпе, как степенные интонации стали шутливыми и озорными. Такой прием маэстро позаимствовал у своих учеников. Это произведение является одной из самых узнаваемых мелодий в мире. В наши дни она используется в качестве рингтона у огромного числа пользователей мобильных телефонов, причем половина из них уверены, что это Моцарт, а другая половина затрудняется назвать имя композитора.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
2: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
1: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Недавно КСРК ВОС посетила делегация Узбекского общества слепых. Руководителем делегации выступил руководитель пресс-службы Узбекского общества слепых Нарматов Турдиали. Некоторые участники делегации посетили студию Радио ВОС. Предлагаю вам прослушать интервью с ними. Сегодня у нас в студии присутствуют наши коллеги из Узбекского общества слепых. Турдиали, расскажите, пожалуйста, о визите вашей делегации в Россию и во Всероссийское общество слепых.
5: Спасибо, Марина. Мы очень рад, что мы встретились заново, который наша делегация был 100-летие общества слепых российские. После этого мы еще хотели прийти к вам и изучать кое-что, и обмен опыты. И у вас такой прекрасный музей, и у вас такое хорошее место, который можно изучать, реабилитационный центр. Что обозначает реабилитационный центр, а который в данное время у нас такого нету? Мы хотели бы открыть реабилитационный центр, как у вас. Мы уточнили, там, какие люди могут там изучать, какие ребята можно еще изучать дела, работа. Ну, это вообще прекрасно. Спасибо, вот, которым там работает. Они очень трудолюбивы и очень такой человека сейчас в данное время встречать очень мало места. И мы еще были Логос ВОС. У нас тоже есть по-брайлевски типография, но более у вас, оказывается, вакуумная работа. И по-другому мы хотели бы посмотреть, но нам удачно был вот именно Эдуард Казбекович. Он нам разрешил везде посмотреть, какие книги и еще какие новости. Он нам рассказывал про хорошую информацию. Они хотели бы скоро выпустить телефон, который для незрячего. Это, для нас это очень большой новости был. И мы пришли потом вот встречать с вами. Мы хотели бы открыть как вашу студию. У нас радио. Вот сейчас будем, наверное, изучать про вашу работу. И заодно у вас такой огромный музей. Наш председатель Нарпулатов Иргаш Джураевич, он большой привет передал. И он для музея мы привезли Коран, отдали им. Я думаю, что это будет для музея хороший подарок. И будем совместно работать, сотрудничать с вами. Еще продолжается наше сотрудничество. Я думаю, так вместе со мной пришел, вот, который у нас в обществе слепых есть дизайн-принт, такой предприниматель, вот Набиджан Хашимович.
4: Расскажите, пожалуйста, еще о выставке «Интеграция», которую ваша делегация посетила. Какие впечатления у вас остались от этой выставки? И проводятся ли подобные выставки в Узбекистане для людей с ограниченными возможностями здоровья?
6: Ну, конечно, проводится, но не в таком большом размахе, в большом объеме. Тифлокомментарий мне очень понравился.
4: Но Узбекистан же тоже славится тифлокомментированием. Я знаю о том, что в Узбекистане даже балет проводится с тифлокомментарием.
6: Ну, у нас редко это используется. Это очень полезно, мне кажется, что тифлокомментарий нужен для театров, для кино, для радио также. Ну, вот это организовать хорошо было бы у нас. Я, как писатель, хотел бы еще раз больше комментариев давать в художественных литературах, допустим.
4: Да, конечно, в России тоже сейчас ведутся работы в этом направлении. Турди Али, расскажите, пожалуйста, о том, вы тоже знаете, что и Всероссийское общество слепых, и Узбекское общество слепых достаточно тесно работает вместе, но как вам кажется, от имени и Центрального управления председателя, я думаю, вам передали эту информацию, в вашей организации хотелось бы, чтобы развивалось наше сотрудничество, в каких сферах и какие мероприятия совместные, возможно, мы могли бы провести?
5: Ну вот только что он сказал, можно провести такое хорошее мероприятие, тифлопереводы и тифлокомментарии. У нас сейчас уже третий день, с нами ходит февральская, вот ваша, которая тифлокомментатор, и она работает, оказывается, по зарубежной обществу слепыми. Она везде нас проводит. И как-то еще можно с вами, надо будет нам изучать, как построить и как сделать музей. Это нам очень интересно было. И информацию мы хотели, я только что заведующий музея спрашивал. Оказывается, когда первый раз в Узбекистане открылся общество слепых, а этот человек с Москвы, с России был. И он пошел в Узбекистан, и он открыл.
6: Сам стал председателем.
5: И сам
6: председатель
5: стал
6: работать.
5: Да. И там около 7 лет
4: работал.
5: Лет работал.
4: Незрячих, да, видимо.
5: Да. Оказывается, у нас тоже информация никак не сможем найти. Коротков, его фамилия. Если было бы лучше, российское общество Армейцы. Слепых, кто-то знает про него, нам дали бы информацию. Этот человек для Узбекистана очень хорошие дела делал. Но он сам откуда, мы точно никак не сможем.
4: Может быть, кто-то из наших радиослушателей знает об этой истории.
5: Я просьба делаю, да.
4: Да, близких или кто-то работал с ним.
5: Да, было бы здорово.
4: Спасибо. Что бы вы пожелали нашим радиослушателям сегодня?
5: Мы пожелаем всегда для слушателя. Это радио весь мир слушать. Это очень приятно нам. И кто нас слушает, кто нашим обществом близки, мы всегда всем мечтаем, чтобы было у них здоровье и благополучие. Дай Бог им всегда удачного дня. Наверное, вот Набиджон скажет еще кое-что хорошего.
4: И попросим его, конечно, прочитать свои, если можно, небольшие работы творческие.
5: Да.
6: Во-первых, я должен сказать, как мы логовоз, мы открыли типографию, издательство. Это 25 лет назад. Это я сам организовал. Сейчас я на пенсии, свободный творческий человек стал, а мой сын продолжает вот это
5: его работу.
6: Работу. Издательство и типография. Типография у нас огромная, новое оборудование все. Я сам окончил полиграфический институт, московский филиал. А все практики проходили в чеховском полиграфкомбинате. Так что я ваш кадр считаюсь. И вот это изучал историю слепых. Я вот это предприятие открыл при обществе слепых.
5: Он писатель у нас и драматург. Он недавно один хорошую книгу... «Слепой олигарх». Это перевод так. Мы когда на типографии были, мы договорились, что это будем перевод делать на русском языке. Еще несколько книг есть, связано с нашим обществом и Россией. Вот эта книга, наверное, будем на русском языке переводить и привести к вам, и это будет на брайлевском. Все наше это будет, можете читать.
4: Очень интересно, да. Будем,
6: я
4: конечно,
6: про
4: читать.
6: Я про гастарбайтеров пишу, которые работают здесь.
4: Об их проблемах, об их сложностях.
6: Вот это событие происходит в России.
4: Да. Ну, интересно, будем ждать на русском языке.
6: Спасибо
4: вам большое. Что бы вы пожелали нашим радиослушателям, и, может быть, несколько строк прочитайте из своих работ.
6: Вот сейчас по всему миру такое неприятное время идет. В это время надо очень близко, надо общаться, надо друг с другом сотрудничать, надо люди слепые, особенно должны жить дружно. Хоть любой нации, хоть что, разницы нету. Поэтому я всем желаю, чтобы они здоровья и мир, прекрасный мир.
4: Спасибо большое за
5: хорошие слова. Одним словом, давайте жить дружно.
4: Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире Радио ВОС прозвучало интервью с членами делегации Узбекского общества слепых, которые посетили.
0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
7: В Московской области переизбран председатель региональной организации ВОС. В Челябинске прошел областной этап фестиваля «Душа народная». Студент из Волжского разработал и изготовил тактильные таблички для местной организации ВОС. Во Владимире прошел фестиваль «Есть только миг» к столетию композитора Александра Зацепина. В Махачкале состоялся республиканский конкурс чтецов к Пушкинскому дню. В Хакасии прошел мастер-класс по игре в нарды для членов ВОС. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 19 мая состоялась 28-я отчетно-выборная конференция Московской областной организации Всероссийского общества слепых. В ней приняли участие 46 делегатов от 30 местных организаций. Численность областной организации составляет 4614 человек. В составе делегатов присутствовал вице-президент ВОС Александр Коняев. В 2023 году работа Александра Коняева на посту председателя была высоко оценена, и он был назначен вице-президентом ВОС. Исполняющей обязанности председателя была назначена Мтвариса Датикашвили. За отчетный период все 30 местных организаций получили отдельные помещения, налажено взаимодействие с социальным фондом, избирательной комиссией, центром занятости и движением «Первые». Организация стала соорганизатором всероссийских спартакиад, где 2 года подряд занимала первые места. Делегаты единогласно избрали председателя Московской областной организации ВОС Мтвариса Абрамовну Датикашвили. Делегатами на 24-й съезд ВОС избраны Александр Коняев и Мтвариса Датикашвили. 4 июня в Челябинском областном реабилитационном культурно-спортивном центре ВОС состоялся областной этап Всероссийского фестиваля ВОС «Душа народная». Участники прибыли из Аши, Златоуста, Копейска, Коркино, Магнитогорска и Челябинска. Конкурсная программа включала 6 номинаций. Звучали русские, башкирские, татарские и казачьи песни. Среди солистов-вокалистов первое место заняла Евгения Боровикова из Челябинского реабилитационного центра. Среди инструментальных ансамблей победил народный коллектив «Нур». Среди вокальных ансамблей – народный коллектив «Уралочка». Также победителями стали солист-инструменталист Сергей Крылышкин и вокально-инструментальный жанр в исполнении Нины Белобородовой. Студент Волжского филиала Волгоградского университета Игнат Зимин в рамках дипломной работы создания веб-сайтов для проектирования табличек шрифтом Брайля разработал макет и изготовил на трехмерном принтере тактильные таблички для Ворошиловской местной организации ВОС. Молодой специалист не только выполнил заказ, но и лично привез и закрепил таблички на дверях кабинетов. Для полного погружения в работу он встретился с председателем Волгоградской региональной организации ВОС Натальей Копиенко, посетил музей имени Афанасьева и присутствовал на мероприятии, где глубже узнал запросы незрячих пользователей. Руководство организации поблагодарило Игната за благородный поступок и надеется на дальнейшее сотрудничество. 2 июня Владимирская областная организация ВОС провела областной реабилитационный фестиваль инвалидов по зрению «Есть только миг», посвященный столетию композитора Александра Зацепина и 95-летию поэта Леонида Дербенева. В зале у «Золотых ворот» собрались 65 представителей из 9 местных организаций. 23 номинанта исполнили любимые песни и инструментальные композиции. Татьяна Рожкова из «Коврова» исполнила произведение на рояле, Александр Ефремов из «Гусь хрустального» на трубе. Зрители подпевали и танцевали, все участники получили дипломы и памятные сувениры. Активистам вручили юбилейные медали «100 лет ВОС». 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, в Махачкале состоялся республиканский конкурс чтецов среди инвалидов по зрению «Читая пушкинские строки». Организаторы – Республиканская специальная библиотека для слепых и Дагестанская республиканская организация ВОС. Среди незрячих участников от 10 до 17 лет победил Юсуф Касиров, среди незрячих от 18 и старше – Магомедбек Залибеков. Среди слабовидящих от 10 до 17 лет первое место заняла Малика Пергусейнова. Среди слабовидящих от 18 и старше победу разделили Рабият Залибекова и Бекатуфт Ибава. Ростова. Победители награждены грамотами и денежными призами. 3 июня в Хакасской республиканской организации ВОС прошел мастер-класс по игре в нарды. Его провел президент Федерации нард по республике Хакасия Евгений Линник. Участники из Абакана и Черногорска познакомились с правилами, приемами и тактикой игры, а также сыграли первые партии под руководством опытных наставников. Достигнута договоренность о проведении систематических тренировок и соревнований в перспективе. И коротко о других событиях. 4 июня сотрудники Челябинской областной организации ВОС приняли участие в 3-й межрегиональной выставке «Равные возможности» на площадке медицинского университета. Организация представила экспозицию, посвященную современным подходам к реабилитации, технические средства, адаптивные настольные игры, тифлотехнологии. Председатель Александр Рожков выступил на форуме с докладом об образовании, цифровой грамотности и трудоустройстве людей с нарушением зрения. 18 июня в Москве состоится 5-я международная научно-практическая конференция «Инклюзия 21 века. Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья в цифровую эпоху», организованная Российской академией образования и Институтом коррекционной педагогики. Участие бесплатное, обязательно предварительная регистрация до 10 июня. Будет доступна видеотрансляция секционных заседаний. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
8: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Из регионов.
9: 27 мая в России отмечается День библиотекаря. Сегодняшнюю нашу программу мы посвятим маленькой библиотеке и поговорим о буднях библиотеки передвижки. Давайте знакомиться с героиней сегодняшней программы.
10: Меня зовут Карлова Татьяна Юрьевна. Я заведующая филиалом Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих имени Маяковского. Я родилась в Кисловодске в 1985 году в семье слепого. То есть мне все это очень близко и по сердцу, и по жизни. Знаю, как с каждым общаться. Очень много лет мой папа ходил сюда, в библиотеку, в этот филиал, читать книги. Ну, книги тогда он не мог читать по Брайлю, потому что он был, в общем-то, ослепший после травмы, вот, поэтому мы читали всей семьей книги на кассетах, вот, это вот были мои первые шаги сюда, в библиотеку. Всегда очень нравилась эта работа, и я всегда говорила: пап, я тоже хотела работать здесь, в библиотеке, на что мне папа всегда говорил: для того, чтобы здесь работать, нужно, во-первых, любить работать, а во-вторых, иметь спецобразование. И вот с этого момента у меня, в общем-то, все и началось. До меня была заведующая библиотекой Немирова Нина Ивановна, которая, в общем-то, стала таким же членом семьи в нашем доме, потому что без книг никак нельзя было. Но она уже была определенного преклонного возраста, и она тогда предложила мне: ты бы хотела бы прийти сюда работать? Ну, я уже закончила школу, уже... А я говорю: ну так у меня ж нет образования. Она говорит: ну ты не страшная. И предыдущий мой директор, Загребельная Анастасия Ивановна, посодействовала в получении первого моего образования библиотечного. Я горжусь, что, в общем-то, библиотека дала мне первый старт в жизни. Она мне дала как раз библиотечное образование. Я закончила колледж, Ставропольский колледж искусств, отделение библиотеки, ну, где учат на библиотеке, да. Вот. И я благодаря, в общем-то, своему директору получила это образование. И дальше уже потом высшее образование. И вот с 2010 года, очень даже символично, у меня даже запись трудовой книжки, 15 октября 2010 года Это мой первый выход на рабочую платформу свою, мой первый старт. И тоже вот символично как раз в начало месячника Белой Трости. Ну, наверное, так было судьбой предначертано. И вот на протяжении уже 14 лет я прошла роль от обычного библиотекаря до заведующего филиалом. Я очень благодарна и нынешнему моему директору, который сменил предыдущего Захарова, Екатерине Сергеевне. Она у нас молодая, активная, творческая. Она каждый раз помогает, каждый раз нам чем-то посодействовать в каких-то или мероприятиях, или внутренних каких-то работах. Да? И, в общем-то, я попала в эту, так сказать, счастливую атмосферу, где у меня потрясающий коллектив, у меня потрясающий директор, у меня потрясающий замдиректора. Вот. И вот по сегодняшний день я в маленьком городе Кисловодске у нас возглавляю библиотеку и не только занимаюсь руководящими должностями всеми этими моментами, но и являюсь, в общем-то, единственным сотрудником. Я и библиотекарь, я и книги на дом, я и литературу подбираю. Ну, вот такой вот, как мой директор говорит, универсальный работник.
11: Давайте еще вернемся к вашему детству, к вашим первым встречам с библиотекой. Какие библиотеки вы вообще посещали в детстве? Где вам нравилось больше всего?
10: Это как раз библиотека для слепых, потому что я была очень маленькая, и так как папа вновь ослеп, мне с папой мы проходили все инстанции, все библиотеки. Конечно, первая библиотека — это была библиотека для слепых. Мне еще сказки папа брал на бобинах. У нас был огромный бобинный магнитофон. По-моему, если я не ошибаюсь, назывался «Дайна». Он огромный такой. Меня поражали книжки на вот этих бобинах с вот этой лентой. Вот, то есть вот с этого начались мои сказки. Ну, помимо этого, конечно, и пластинки. Но вот библиотека у меня именно вот библиотека для слепых, потому что это первое место, куда я пришла, будучи совсем маленьким ребенком. И уже находясь здесь, я получала свои первые, в общем-то, шаги сказок. Папа брал большое количество бобин, и мы слушали и сказки, и рассказы. То есть очень-очень все было интересно, и именно вот шаги, вот библиотека для слепых, это моя первая библиотека. Обычных, привычных библиотек я не помню, потому что, ну, у читающей семьи, мама у меня была зрячая, она была учителем русского языка и литературы, вот, и, в общем-то, литература нас окружала везде, и вот первые книжки, это были мои книжки на бобинах. Ну, которые я помню. Конечно, наверное, самые первые были сказки и папы, и мамы, и книжки. Но вот что запомнилось, это вот эти огромные бобины в бумажных коробочках, в таких бумажных упаковке такой. И этот огромный магнитофон, куда вставлялись эти, в общем-то, бобины для того, чтобы воспроизводилась запись. И вот ты каждый раз ждешь, папа пока поставит, пока все это настроит, включишь, а ты вот в ожидании этой самой сказки.
11: Расскажите немножко о вашем папе. Чем он занимался, вот когда потерял зрение? Откуда он приехал в Кисловодск?
10: Звали отца Юрий. Вы знаете, я прожила большую часть своей жизни с отцом, да, вот Царствие ему небесное. Я даже не подозревала, что он слепой. То есть он ослеп в молодости, но он сказал, что он занимался единоборствами, получил травму. Все, сам он из Москвы, с Люберец. Так как он ослеп, естественно, он вынужден был приехать из Москвы сюда, в Кисловодск, получить медицинское образование. Он, как смеялся, он медсестра. У него как-то в документе интересно была записана его вторая, в общем-то, профессия. И вот он учился там, и там же познакомился с мамой, уже остался здесь, прописался здесь у мамы. И, в общем-то, вся жизнь у меня проходила в Кисловодске. Он редко выезжал, ну, так как потом, после учебы, естественно, он был работником поликлиники, он в нашей городской поликлинике. Во второй он был массажистом, то есть до момента, в общем-то, ну, по ряду заболеваний он вынужден был покинуть рабочее место и уже как бы занимался массажем дома, то есть у нас были в общем-то, люди, которые приходили к папе, уже помнят его, как он работал в поликлинике, и вот приходили по памяти уже к нему домой. Вот. То есть вся вот жизнь вот так вот перемешалась, то есть он всю свою жизнь, большую часть жизни прожил в городе Кисловодске.
12: Скажите, пожалуйста, сколько на данный момент читателей в Кисловодской библиотеке для слепых?
10: 252.
12: Какие возрастные категории в основном пользуются библиотекой для слепых?
10: Ну, конечно, это возрастная категория 50+, как у нас сейчас любят маркировки везде ставят, да, книг. Ну, вот самый пожилой у меня 92 года читатель. Активный, надо сказать, несмотря на то, что родственники приезжают. Он читает флешки, только вдумайте возраст, да, освоил флешки. И читает. Это, конечно, камень такой вот, гранит такой наш. Ну и в то же время и дети. Молодежь, вот молодежь заставить читать очень сложно. А вот детки, это возраст 3, 4, 5, 6, 7, 8 школы-интерната, да, нашего. Вот они более такие активные. Молодежь, она больше привержена гаджетам. Ну, наверное, как и вся молодежь, с 14 там, до определенного возраста, там, до 30, до 35, все они в электронных библиотеках стараются что-то взять, где-то что-то скачать, где-то, ну, вот они более такие прогрессивно-современные. А детки, которые только познают вот эти первые шаги, они изучают Брайль, они учатся читать, потому что, ну, класс классом, а навыки чтения и чтения по Брайлю у меня берут книжки, заказывают. Это вот художественная детская литература, это всевозможные детские чтения, то, что положено и по программе, по школьной, потому что можно ее взять только у нас, заказать. Вот, заказывают все, чтобы, в общем-то, и программу школьную не потерять, и в то же время познакомиться, в общем-то, с литературой и не потерять навык чтения по Брайлю, что очень важно. У меня вот лето наступает, у меня дети быстренько-быстренько берут все книжки под заказ, все, что по спискам положено прочитать, какие книги у нас есть, для того, чтобы и книгу прочитать, и в то же время не потерять скорость чтения, если совсем малыши, буквы не забыть, да, то есть это очень-очень важный, наверное, вот этот этап становления личности, где, ну, я считаю, что без Брайля прожить, ну, в наше время очень-очень-очень будет тяжело. Ты должен сам себе что-то написать, записать, какую-то отметку сделать. Гаджет — это всегда хорошо, гаджет может сесть, гаджет может поломаться, а грифель и бумага, и прибор, они никуда не денутся. Они всегда под рукой, всегда будут верными помощниками.
12: Так как и чем вам удается привлекать новых читателей?
10: Скорее всего, наверное, скажу о совместных мероприятиях с Всероссийским обществом слепых, с местной организацией города Кисловодска, потому что мы, в общем-то, работаем с одной категорией людей, но мы разные по назначению. У меня книги, там более такой социальный, в общем-то, момент, где люди приходят, ставши на учет, они еще или приехали, они еще даже не знают нашего города, не знают наших возможностей, да, и всегда председатель первичной организации говорит: а вы знаете, что помимо того, что у нас там проходят мероприятия, у нас есть библиотека. И всегда в любой момент она дает мой номер телефона, чтобы со мной, в общем-то, связались. То есть люди со мной знакомятся на мероприятиях. Или же пришли и стали на учет в местную организацию, там сказали о том, что я существую, что у меня библиотека, что у нас вот такие замечательные возможности есть. И люди приходят, а нам, говорит, сказали, вот у вас тут библиотека есть. Я говорю: конечно. И вот с этого все начинается, в первую очередь, сообщения. То есть это мероприятия какие-то, мои, на мои ли мероприятия, кто-то просто зашел в местную организацию, у меня там на их базе проходят мероприятия. Людям понравилось, люди остались. познакомились, да, а потом кто-то кому-то передал, вот из школы-интерната, они между собой как-то, вот знаете, договорились, кто-то что-то узнал быстренько, вот там Татьяна Юрьевна может заказать, там, вот это надо туда поехать, то есть сарафанным радио таким быстрым рассказали, что я существую, но я еще езжу с мероприятиями просветительскими, то есть у нас бывает и в разных учреждениях города мы проводим день информации, то есть мы рассказываем о себе, там у нас налаженная работа с Кисловодским ЗАГСом, с его директором, вот, мы проводим там регулярно, в каждый месячник «Белой трости» у нас там открывается выставка поделок, мы ее со Светланой Ивановной очень любим, и, в общем-то, по возможности то она, то я, мы привозим туда поделки, в общем-то, наших незрячих. Наша выставка называется «Страна слепых мастеров», где мы вот конкретно в ЗАГСе проводим эту выставку, которая показывает работу семей, которые имеют ограничения, то есть муж и жена, они незрячие, они делают потрясающие вещи, это и макраме, это и всевозможные поделки из всевозможных материалов, то есть одним словом, не описать, это нужно увидеть. И многие, ну вот, вроде бы ЗАГС, да, вроде вообще совершенно, ну, как бы, непонятная организация, нет, она понятная, но причем здесь слепой, а то, что мы хотим показать, что они крепкая семья, что у них есть интересы, они точно так же живут, точно так же растят детей, создают семьи, показываем вот это как раз семейное дело, помимо того, что люди работают, но как бы зарабатывают, но тем не менее находят время на какое-то совместное увлечение, и там предоставлены людям работы, и люди могут с ними и в руках подержать, и посмотреть именно семейных пар, то есть не просто так вот выставили непонятно на что, а именно вот акцент на семью. И не важно, что люди незрячие, это показано, насколько крепкая семья, насколько у них совместные интересы, как они развиваются, помимо того, что есть жизнь. Они продолжают обычной жизнью жить, как мы, но тем не менее они находят время и на семью, и на какое-то увлечение. И как раз вот в месячник «Белой трости» мы регулярно проводим вот эти мероприятия, где нас видят, где нас слышат. Ну, мы по возможности, это и пресса, это и какие-нибудь руководители крупных организаций, которые говорят, а давайте в следующем году у нас там сделаем выставку. Она у нас не стационарная, она у нас передвижная. То есть, если нас пригласили в другую организацию, мы там свою выставку покажем. То есть, вот таким моментом мы ходим по городу и о себе всегда говорим. Это регулярные какие-то новости в местную газету отдается. То есть, это какая-то информация через средства массовой информации. То есть люди в любом случае узнают. И вот многие, знаете, как у меня есть несколько читателей, которые женщина пришла в ЗАГС за свидетельством о рождении дочки, увидела нашу выставку, увидела, значит, поговорила, узнала о нашем существовании. И через месяц пришел сын ее соседки, которая, в общем-то, слепая, которая, ну, по определенным жизненным ситуациям, ну, не в курсе была нашей, в общем-то, библиотеки и все. И через нее, через эту выставку, получается, через соседку, она, в общем-то, вышла на меня и является, ну, одной из тоже активных читательниц. То есть человек обо мне узнал от соседки, которая пришла в ЗАГС, попала на наше мероприятие, получила свидетельство там о рождении своего ребеночка. Вот, и в то же время помогла своей, в общем-то, своему соседу. То есть даже вот такие вот истории, таких, наверное, у меня не одна наберется, где люди обо мне узнают через вот такие какие-то вот огромные массовые мероприятия.
13: Читатели бывают разные. Как вам удается справляться с капризными читателями?
10: Поддаюсь их капризам. Потому что литература, как и каждый человек, она тоже специфическая. Поэтому кто-то что-то любит, кто-то что-то не любит. И вот тот, кто что-то не любит и очень капризен, ему предоставляется, ну, по возможности, выбор, что бы он хотел прочитать. Если у меня в фонде этого нет, можно заказать в Крае. Если в Крае нет, то Край закажет в Москве, если эта книга существует, если она ему очень нужна. Но здесь немножко придется подождать, потому что все-таки это пересылка с Москвы до Ставрополя, от Ставрополя до Кисловодска. Но есть такие, которые подождут, но лишь бы было именно то, что вот он или она хочет. Поэтому с капризами нужно мириться, потому что это часть человеческой потребности. Вот он хочет именно такую литературу. Если у меня по какой-то причине нет, значит, мне что нужно сделать правильно? Найти. Поэтому называется «Будем искать».
13: Сколько времени вы работаете с одним читателем?
10: Знаете, с каждым по-разному. Кто-то забежал быстренько, зная, что ему нужно, звонит: «Татьяна Юрьевна, подберите мне ту-ту-ту-ту книгу, я подбегу, заберу». Ну, то есть человек прибежал, забрал книжку, убежал. А другой человек пришел, ему нужно полчаса, вот он пока сядет, отдохнет, там что-то спросит, чем-то поинтересуется, пока подберем книги, все. Может через полчаса уйти. А бывает так, что человек и на человека нужно и полтора часа. Но это в основном и бывает даже и больше, особенно если это касается записи книг на флеш-карте, потому что это очень такой долгий процесс. Во-первых, человек уже приходит, знаете, как бы подготовленный. У него список литературы, но не все, оно как бы, естественно, есть и в базе даже, и где-то еще в каких-то там других форматах. То есть это время на поиск. Потом, что человек бы хотел? А давайте вот эту книгу посмотрим. А давайте эту. Это может быть и не 5, и не 6, это может быть больше книг. И на это, естественно, уходит больше времени. И человек предпочитает прийти иногда ко мне в обеденный перерыв, чтобы, ну, ни с кем не сталкиваться. Вот он хочет, чтобы была я, компьютер и он. Иногда звонят даже до такого: «А у вас сегодня много людей?» Я говорю: «Ну как я вам могу сказать?» Я говорю: «Я открыта по своему рабочему графику. Вот кто пришел, тот пришел. Ну вот у вас заранее никто вот с утра вот к 9, там, к 8 не приходит?» Я говорю: «Да нет». Я говорю: «Вроде никто не писал, не звонил, что придет к 8, к 9. Ой, я тогда приду к самому открытию для того, чтобы, ну вот, хотя бы часик полтора мы с вами книжки повыбирали». Ну хорошо. И думаю: «А что ж так долго?» А потом, когда смотрю, уже приходят подготовленные, брайлевская тетрадка, записанные книги, книги записаны, названия книг, которые понравились, они прочитали в нашем диалоге, запомнили там или что-то им понравилось, все уже целыми списками, и давай начнем с А и штудируем от А до Я всех авторов, которые бы они хотели бы прочитать в аудиоформате, в общем-то, и закачать себе на флешку. Поэтому иногда бывает и полтора часа уходит на одного читателя. Ну, если рядом кто-то еще находится, пока книги на флешку записываются, у меня есть вот этот небольшой промежуток времени, когда я могу позволить обслужить другого человека, но человек, который записывает, он у меня продолжает, в общем-то, находиться в библиотеке, поэтому стараемся вот всем угодить.
13: Проводили ли вы когда-нибудь кружки громкого чтения?
10: Конечно. Это, наверное, знаете, одна из наиболее важных в мероприятиях. Конечно, мы собираемся в местной организации, потому что у нас, в общем-то, филиал очень маленький, у нас нету своего помещения, и все ездят, в общем-то, на мероприятия Всероссийского общества слепых, наш кисловодский, в общем-то, филиал их, вот, местной организации. И вот там, конечно, без этого, наверное, ну, ни одно мероприятие не проходит.
13: Кто подбирает книгу для общего чтения?
10: А вот с этим очень интересно. Это иногда происходит целая дискуссия. То есть мы считаем... Я могу предложить читателям. Я говорю: «Давайте мы вот сделаем там... Сегодня там такую-то книгу прочитаем». А мне может читатель сказать: «Нет, а мы хотим вот это. Третий хочет вот это». Поэтому иногда бывает до такой, такие страсти, накал страстей проходит, что мы вообще уходим в другую книгу. Не моя, не их.
13: В чем особенность работы библиотеки передвижки?
10: Значит, если в обычной библиотеке существует определенный фонд, то есть это книги, которые, в общем-то, стоят на своем месте, то в библиотеке у нас, в передвижке, у нас двигается фонд. То есть если одна книга может там стоять и месяц, и два, и три, и год, и два, и три, у меня она так не стоит. То есть у меня большинство людей перечитали. Или же книга не пользуется таким спросом, ну, то есть, ну, навряд ли кто-то ее будет читать. Бывает, есть такие книги, которые вот мой читатель обходит. Не потому что книга плохая, потому что ну, она по каким-то моментам не... абсолютно, ну, неинтересно, допустим, определенному читателю, да, и как бы я вижу, что она, ну, она мне сейчас не особо нужна. Если нужно, я ее всегда закажу в Ставрополе у себя в крае, и мне ее всегда пришлют. Поэтому я собираю эти книги, это регулярный отбор, это то, что читается, то, что не читается, то, что хотел бы человек прочитать, допустим, ну, не все прочитали, но эта книга очень интересна. Я составляю себе, в общем-то, это оставляю у себя в фонде. Остальные я собираю и отправляю в край. Краю делаю заявку по новинкам литературы, которая, в общем-то, поступила, да, что интересного есть, и мне Ставрополь самое интересное по возможности собирает и отправляет мне. То есть у меня за это вот за год у меня и 3-4 раза может поменяться фонд. То есть у меня 3-4 раза у меня забирают книги, и книги не одну, не две, а у меня иногда и 100 книг уходит от меня, потому что большинство уже ее перечитали, и она, допустим, или там не пользуется спросом, или она была под заказ, то есть то, чтобы место не занимало. И на их смену приходит новое. То есть у меня очень часто идет обмен литературой. Прям, ну, прям очень-очень даже быстро. Существуют обязательные экземпляры или вот краеведческая литература, которая является основой моего фонда, она никогда от меня не уезжает. То есть она всегда находится у меня. Ее, в общем-то, бережно храним, выдаем читателям. Вот краевая литература, она, в общем-то, ну, она и пользуется спросом. У меня, в общем-то, читают ее наши читатели, все. И вот, ну, вот она у меня от меня не переезжает. А все остальные прочитаны массой, большинством, они уходят, и им на смену приходят другие. То есть обмен литературы у меня гораздо быстрее проходит, чем вот в обычных библиотеках. В обычной библиотеке нужно ждать, пока новая книга придет или пришли новинки. Но также ты можешь взять какую-то там книгу, которая там 5 лет назад пришла, да? А мне для того, чтобы эта книга, которая у меня 5 лет назад, человек хочет ее перечитать, мне нужно будет заказать. То есть в течение там 2-3 дней у меня эта книжка прибегает ко мне со Ставрополя и попадает в руки моему читателю. То есть он, в принципе, не очень долго ее ждет.
13: Скажите, пожалуйста, а как происходит пересылка из Ставрополя к вам в Кисловодск и обратно?
10: Значит, первое, что у нас есть библиомобиль, который привозит мне по определенному графику, то есть график согласовывается руководством, и мне привозятся книги. Если это ну, форс-мажорно, это вот заказ детям, заказ читателю, то это приходит с заказной секограммой, приходит на Почту России. Она от меня, к сожалению, далеко, и мне приходится за ними ездить. И я тогда ее, в общем-то, привожу сюда, то есть заказной секограммой.
13: А с почты книги забираете тоже вы сами?
10: Да.
13: И отвозите на почту тоже вы сами?
10: Да.
13: То есть вот такая сложная работа в библиотеке передвижки. Это не только выдача книг, но еще и ответственность за пересылку книг.
10: Конечно, она идет заказной секограммой, потому что обычной секограммой ты не отправишь книгу, потому что все-таки это деньги, а брайлевские книги мы прекрасно знаем. В общем-то, что это очень дорогостоящее удовольствие, и просто так потерять, ну, как бы никто не хочет, ни я, ни читатель, ни, в общем-то, ну, никому это не хочется потом восстанавливать, это очень сложно, и, как бы, конечно, вот приходится ее отслеживать, где она, если вдруг она по какой-то причине по треку где-то зависла, все, начинается уже паника, потому что ты уже боишься, что она куда-нибудь денется, поэтому ты ее от точки А до точки Б, ты ее уже отслеживаешь по треку у меня. Ну, сейчас Почта России вообще ввела очень удобную, в общем-то, систему отслеживания, мне очень она нравится. Мне заказали книгу, я заказала ее в крае. Край ее быстренько оформил, секограммой заказной мне отправил, мне уже сразу пришло уведомление, то, что она принята в отделении города Ставрополя, и вот ожидаемое время получения такое-то, такое-то. Я ее каждый путь могу проследить по ее, в общем-то, треку. И когда я пришла, мне не нужен ни паспорт, ни ничего. Я открыла, показала QR-код, мне его считали, и я получила свои заветные 5, 6, 10, 12 книг. Поэтому это очень удобная система. Но единственное, что да, вот то, что помещение, в общем-то, почты далеко очень от нас. То есть нужно специально за ней ехать, и это, ну, как бы не очень близкий путь. Так, в общем-то, достаточно быстро.
13: А скажите, пожалуйста, вот брайлевские книги, они же достаточно тяжелые. Оказывает ли вам кто-то помощь в том, чтобы просто привезти их с почты до библиотеки?
10: Честно сказать, в основном это делаю я, но бывает так, что мои читатели, у которых есть родственники на машине, если книга им заказана, то есть бывает так, что кого-то отправляют племянника, брата. Ну, не всегда, конечно, так бывает, но по возможности. Там уже не смотрят мои книжки, их книжки. Сразу меня погрузили с моей этой секограммой и отправили в библиотеку. Оттуда уже я дала ту книгу, которая записана на читателя, чей родственник приехал со мной. То есть помогают всем миром, наверное. Я же говорю, наверное, поэтому я и работаю. Я столько лет здесь и, наверное, и раскрылась только благодаря, наверное, то, что вот у меня такие люди, у меня такой коллектив, поэтому все помогают, кто чем может. Иногда бывают, знаете, такие моменты, что и читатель себе заказывает на дом, но самому тащить на почту слепому человеку эту несчастную секограмму, оформлять и отправлять ее в край, тоже же ведь сложно. То есть это ж можно, как бы, да, заказать себе домой, прийти с почты, взять книжечку, да, и потом, но потом же эту же тяжесть надо отнести, это же нужно ее упаковать, это же нужно, это же целое дело для слепого. Поэтому я говорю так, Ставрополь говорит, мы на все согласны. Я говорю, можно они эту книжечку оставят у меня. То есть человек прочитал, ему пришло на почту, он не тянет ее туда, вот откуда я их все приношу, а приносит ко мне, я звоню в край, они уже с формуляра списывают с человека или на мне на филиал, если книга очень такая интересная, прям зачитывался человек, прям говорит, очень хорошая, оставьте у себя, просто переписывают ее на меня, то есть на мой филиал, то есть она за мной теперь числится, но человеку не надо тащить эти тяжести в другой конец города.
13: Давайте поговорим о надомном абонементе, ведь в вашей библиотеке вы единственный сотрудник, стало быть, вы не только выдаете книги в филиале, но и работаете с надомными читателями. Скажите, пожалуйста, сколько у вас сейчас читателей-надомников?
10: Читателей-надомников на сегодняшний день у меня 11 человек. С разными ограничениями, заболеваниями, и опорно-двигательный аппарат, и ну, сопутствующие заболевания. Но это люди в основном, к сожалению, которые прикованы к постели, которые еле-еле передвигаются на ходунках. То есть это такая категория, которая, в общем-то, очень во мне нуждается. То есть это те люди, которые очень много, к сожалению, одиноких, у которых, в общем-то, нету близких и родных, и мы вместе с соцработником являемся вот тем самым окном в мир, как нас называют, да, то есть мы вот вместе, дружно вот помогаем таким нашим, в общем-то, читателям, потому что у человека и так жизнь очень тяжелая, а литература, она как раз скрашивает его тяжелые горестные моменты, она становится и семьей, и другом, и отдушиной, и каким-то источником информации, потому что люди читают разные книги, и художественную литературу, и в то же время у нас журнал «Нашу жизнь», где они могут быть в курсе всего того, что происходит, в общем-то, в стране, потому что новости новостями, в общем-то, люди предпочитают, в общем-то, печатный формат и информацию. У меня очень интересные берут очень часто выпуск нашего нашей Ставропольской краевой библиотеки, называется «Калейдоскоп событий». Это развлекательно-познавательный журнал, поэтому он очень как бы хорошо читаемый. То есть вот такая вот категория, которая необходима, моя помощь и, в общем-то, в доставке, в подборе книг. Это очень такая интересная категория людей, это очень такая душевная категория людей, которая не каждого впустит в свой дом, поэтому это очень такая, ну, для меня немножко такая личная такая работа, потому что это все очень сложно, это человеческая судьба, это человеческая боль. И вот ты каждый раз, простите, ты каждый раз с этим сталкиваешься и видишь, как тебя ждут. Простите, это очень такая тема тяжелая, потому что, ну, ты являешься, наверное, больше, чем родственник в этой ситуации. Тебя очень ждут, тебя очень любят. И, наверное, так как никогда, искренне ждут, без каких-то там моментов лицемерия. Вот, поэтому это... И ты являешься и медсестрой, и скорой помощью, и вплоть до того, что какие-то личные вещи найти, что-то перебрать, что-то выкинуть, знаете, как бы, и соцработник в то же время, знаете, ну, наверное, нету вот какой-то вот определенности, кто я. Я та, кто нужна вот в данный момент. Нужна я как медсестра, там, таблетки найти, прочитать, рассортировать. Или же я нужна как скорая помощь померить сахар для того, чтобы... Или померить давление для того, чтобы дать человеку эту...

0: иногда даже не забираю, просто принесу, положу. Я как бы вынуждена делать определенную какую-то необходимую вещь, которая нужна моему читателю. Поэтому это такая очень интересная категория, они все очень интересные. И я всегда удивляюсь их желанию жить. Наверное, так, как хотят жить они, и цепляются за эту жизнь. Наверное, нам только нужно учиться, как наши проблемы, наши всякие моменты для жизни, по сравнению с их, вы знаете, наверное, это ничего. Потому что человек, который прикован к постели, который лишён близкого и родного человека, ну, наверное, дальше уже рассказывать не о чем. Это очень, в общем-то, это все, это тупик, да, и это очень страшные моменты одиночества. Но насколько эти люди позитивны, насколько эти люди чувствуют твое настроение, люди рады к тому, что я к ним прихожу. И, в общем-то, желание их прочитать, что-то узнать, даже что-то, чтоб я рассказала, что в городе творится, какие новости, что происходит. Люди это все очень ценят. И, в общем-то, практически все очень позитивные и очень так настроены жить. Говорит, не смотри, говорит, что я лежу. Говорит, мозг и руки работают хорошо. Говорит, я, говорит, и читаю, говорит, нормально, говорит, и соображаю. Так что, говорит, рассказываю все, что есть. Даже, знаете, даже вот до таких вот моментов. То есть это вот такая, да, очень эмоциональная сфера, сфера работы. Каждый вторник что-то несет в себе такое интересное.
1: А скажите, пожалуйста, как часто есть возможность у читателя надомного абонемента поменять книги?
0: У меня по расписанию я каждый вторник, у меня, в общем-то, есть обслуживание. То есть, если человек со вторника, ну, за неделю успел прочитать, то есть я вполне спокойно могу ему эти книги как бы поменять. Потому что мы всегда созваниваемся, и те, кто планируют, в любом случае, мы все живые люди, у всех свои планы, есть какие-то моменты, кто-то хочет, чтобы я пришла не в этот вторник, а в следующий, то есть у меня специальный блокнот, в котором я веду записи, кому что, кому какую книгу, кого на какой вторник записать, какое это число. Я думаю, что, в общем-то, те, кто быстро читают, ну да, они немножечко дожидаются меня, потому что они быстренько книжку проглотили, и все. Им приходится меня иногда, да, вот до следующего вторника, в общем-то, подождать. А так у меня каждая неделя, каждый вторник я в распоряжении моих читателей.
1: А как вы добираетесь к своим читателям, которые обслуживаются на дому?
0: На общественном транспорте, на автобусах, на маршрутках. Иногда на двух, потому что не все живут в доступности. У меня вот здесь один маршрут рядом, который идет, но он мне не особо удобен. Мне вот приходится идти на другую маршрутку и пересаживаться иногда, и два автобуса с пересадками, чтобы доехать до моего читателя. Потому что есть читатели, которые живут в многоквартирных домах там, или в пятиэтажках, а есть, которые находятся в частных секторах. То есть это, ну, можно сказать, поселковая территория. Поэтому до поселка нужно добраться на другом совершенно поселковом автобусе, который ходит по расписанию. Поэтому здесь вот такой вот момент. Маршрутки, автобусы.
1: Скажите, пожалуйста, ходить по улице прекрасно, с книгами, в хорошую погоду. А что делать, если на дворе вторник, а на улице сильный дождь?
0: Ой, последнее время это очень актуально, особенно во второй половине дня. Это, вы знаете, практически чайная церемония. Это ты достаешь, подбираешь книжки, это ты складываешь в пакет, это пакет ты переворачиваешь, и пакет засовываешь в другой пакет, потому чтобы книжки не намокли. И потом третий пакет уж в котором ты понесешь, для того, чтобы книги ни с одной, ни с другой стороны не намокли. Потому что, ну, априори зонтик уже нести тебе негде, потому что две твои руки рабочие уже заняты, и ты перебежками от, знаете, как бы от крыши до крыши с этими сумочками, с, в общем-то, интеллектуальным добром, значит, скачешь на остановку, потому что по-другому нет, книги-то надо закрывать, влага, вода, это все губительно, поэтому книги, да, вот, конечно, тщательно каждую книгу не укроешь, а вот именно вот

0: полностью пакет, вот их уложил, потом этот пакет перевернул. Это же уже целая система сложившаяся. Переверну этот пакет. То есть получается у тебя там, где у тебя ты достаешь книжки, оно у тебя уже получается над ней. Там верх уже, считай, закрыт. И третий пакет уже как бы, ну, переносочный такой, что какая бы вода ни прошла, то есть ты уже, они уже в двух пакетах, а третий это уже пакет, который переносишь. То же самое происходит, когда ты идешь от читателя, то есть его книги ты точно так же вот это вот фасуешь в пакет, пакет в пакет перевернутый, и в третий пакет уже контрольный для переноски.
1: И не промокает.
0: Ну, Бог миловал, пока нет. Пока не промокала. У меня, в общем-то, неделька дождевиков. У меня и черный, и желтый, и зеленый. У меня здесь куча дождевиков, потому что, ну, зонтик взять это просто нереально. Просто нету третьей руки. Иногда очень бы ее хотелось, или как вот в загранице, или там у наших близких, в общем-то, по континенту. Соседи, у них там, знаете, есть шапочки, над шапочками зонтики. То есть, как бы я иногда подумала, но я думаю, я долго с этими книжками не пройду, думаю, меня будут очень долго останавливать. Так, чтобы над головой хотя бы был бы зонтик. Ну, это, конечно, смешно, но, тем не менее, как бы зонтик уже держать нечем, поэтому у меня существует моя рабочая форма, это дождевик. Я никогда не обращала внимания, на каких улицах находятся вообще библиотеки, да, вот у каждой библиотеки своя есть улица, да, на которой фактически юридический адрес. Но, идя с книгами к очередному надомнику, говорит, дело было вечером, делать было нечего. Решила задуматься, вот на каких вот улицах у нас находятся, в общем-то, библиотеки, и моя в том числе. И вот самое, что интересное, для того, чтобы приехать с выезда ко мне, дойти до меня, добраться, нужно с выезда или же с въезда в город остановиться на улице какой? Правильно, Маяковского. Где находится моя библиотека? В тихом, спокойном районе, спальном, где поют птички, очень вкусная выпечка. На какой она может находиться улице чисто теоретически? Вот на улице Есенина. Цветы, деревья, романтика. То есть я нахожусь на улице Есенина, но чтобы ко мне добраться с выезда, нужно выйти непременно на остановке Маяковского.
1: Какие мероприятия вам особенно нравится проводить? Дело в том, что у библиотекаря еще входит в обязанности проведение мероприятий с читателями. Ну, конечно, обо всех говорить долго, да и много. А вот расскажите, пожалуйста, о тех мероприятиях, которые вот особенно по душе и которым особенно приятно готовиться.
0: Это День Победы. Это, наверное, один из таких любимых, нужных, даже необходимых мероприятий, к которому готовишься, наверное, как никогда тщательно, потому что это наша память, это наша история. И не потому что там государство прописало, что нужно быть патриотом. Нет, патриотом нужно родиться, нужно прожить, нужно воспитываться в этом. И подход даже к таким мероприятиям, он должен быть, в общем-то, и с одной стороны современным, потому что у нас сейчас очень много акций. Вот вы сегодня поучаствуете в нашей акции. Не только наша акция, это всероссийская акция «Окна Победы», да? Но это же что-то новое. Это каждый в память о своем герое украшает окна. Это и летящие журавли, это и горящие танки, это и радостные солдаты. Они сейчас такая, в общем-то, такая, эта сфера очень развитая, и печать цветная, односторонняя, двухсторонняя. Красиво, ну, называется вырубка, то есть по контуру обведено, да, то есть ты можешь этим пользоваться не один раз. Это настолько все, в общем-то, красиво. Это все, ты создаешь вот этот вот уголок памяти свой, да, используя там журавлей летящих. То есть показываешь тем самым, что ты эта часть. Когда мне мои дети задали вопрос, говорит, мам, ну зачем это все? Ну мы же помним. Я говорю, а это для того, чтобы не забыли. потому что каждое окно победы, которое продумываем, я это делаю дома с детьми, это делаем с нашими читателями. Это не только нам память, но это и другим показать, что мы помним, мы являемся частью этой истории. Нет семьи такой, где не был памятен свой герой, да, то есть мы живы этой памятью, и чем, конечно, дальше от нас уходит это время, уже 81 год, тем люди, тем дети, молодежь, все дальше и дальше это остается вот только на страницах истории. Я не представляю себе, наверное, работу в публичной обычной библиотеке с обычными категориями людей, да, там с детьми, хотя я тоже с детьми работаю, но у меня особая категория деток, и каждому свой подход. Но я бы, наверное, я бы не смогла, потому что все-таки моя специфика работы, наверное, какой-то и у меня отложила отпечаток. Не хочу я менять работу, мне здесь нравится, мне здесь комфортно, не без проблем. Как бы и директор ругает, и наказывает, всякие моменты бывают. Но это, наверное, и хорошо, потому что ты учишься, и если любишь свою работу, ты учишься каждый божий день, ты повышаешь квалификацию, ты открываешь для себя много что нового. Библиотека не стоит на месте, мы трансформируемся, мы подстраиваемся под современные условия. Давайте проследим, даже вот насколько быстро все это происходит. Еще вот я помню себя с бобинами, потом точно так же я помню папу с магнитофоном, с кассетами, потом резко уже и магнитофоны, и с кассетами, и с дисками, да, и сейчас пролетело, не такой большой период времени, мы уже пользуемся флеш-картами, накопителями, да, у нас отдельная библиотека электронная, да, что нам тогда как бы, присниться не могло, вот, и причем это все вот в такой короткий период, и вот я вот как раз эти периоды все застала, это же так интересно, и насколько это все вот библиотека умеет, в общем-то, скомпоновать в себе, чтобы каждому было в этом месте удобно, комфортно, чтобы каждый мог выбрать тот формат, который ему удобен. У меня также есть диски, также есть кассеты, также есть флешки, также, естественно, этот наш любимый Брайль, как же без него. То есть на любой вкус, по любой возможности. У меня до сих пор вот люди читают книжки на CD, DVD, на своих, в общем-то, даже бывает так, что перекупают у кого-то уже и DVD-дисков-то уже как бы, время тоже как бы уходит, но тем не менее люди находят и на чем проиграть, и DVD покупают, я же даже не думала, что они еще где-то продаются, но люди умудряются покупать, потому что говорят, мне так комфортно. Так что развиваемся и будем развиваться дальше, я думаю, у нас все будет впереди очень хорошо, несмотря на то, что все говорят, что в будущем библиотекарь пропадет как единица, пропадет как, в общем-то, работник, что уже такой профессии не будет. Нет, мы останемся, и какие бы роботы, какие бы там сейчас современные технические средства не пришли бы нам на смену, человеческий фактор не заменит. Робот не поговорит. Робот не может много что, но он пока еще не чувствует вот человека, его настроение, его, в общем-то, эмоциональное какое-то, я даже не знаю, как это сказать, какой-то эмоциональный настрой, с чем он пришел сюда. То есть наша профессия, она была, есть и будет, несмотря на то, что мы вот такие древние. Но все равно мы идем, вот смотрите, у нас открываются новые библиотеки, у нас открываются современные библиотеки, которые в себе как раз модельные, которые в себе собирают абсолютно все. Это и место, где можно поговорить, это и место, где можно получить какую-то услугу, в то же время и компьютеризированное. И то есть человек пришел и получил со всех сторон в общем-то, помощь, и все, что ему нужно, он нашел в одном месте. Поэтому, конечно, и модельные библиотеки, вот они приходят на смену, они будут еще лучше. Это и внутри и площадки для проявления творческого потенциала. Это же очень хорошо, и это в очередной раз доказывает, что наша профессия была и будет, только мы будем трансформироваться вместе со своей библиотекой. Да. Вы будете на Каменводах, обязательно приходите в гости в Кисловодский филиал Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих имени Маяковского. Находимся мы на улице Есенина, 16. К нам можно добраться на маршрутке номер 17 или 19. И будем с вами дружить.
2: Из тысячи профессий Татьяна Юрьевна выбрала именно профессию библиотекаря. Она ни минуты не жалела о своем выборе и уверена, профессия библиотекаря останется с человечеством на долгие годы.

0: Алисе наскучило сидеть с сестрой без дела на берегу реки. Разок-другой она заглянула в книжку, которую читала сестра.
1: Что толку в книжке, если в ней нет ни картинок, ни разговоров?
0: Она сидела и размышляла, не встать ли ей и не нарвать ли цветов для венка. Мысли ее текли медленно и несвязно, от жары ее клонило в сон. Вдруг мимо пробежал кролик с красными глазами. Конечно, ничего удивительного в этом не было. Правда, кролик на бегу говорил:
2: «Ах, боже мой, я опаздываю!»
0: Но и это не показалось Алисе особенно странным. Но когда кролик вдруг вынул часы из жилетного кармана и, взглянув на них, помчался дальше, Алиса вскочила на ноги. Никогда раньше она не видела кролика с часами, да еще с жилетным карманом в придачу. Сгорая от любопытства, она побежала за ним по полю и только-только успела заметить, что он юркнул в нору под изгородью. В тот же миг Алиса юркнула за ним следом, не думая о том, как же она будет выбираться обратно. Нора сначала шла прямо, ровная, как туннель, а потом вдруг круто обрывалась вниз. Не успела Алиса и глазом моргнуть, как начала падать, словно в глубокий колодец.
1: Интересно, сколько миль я уже пролетела? Я верно приближаюсь к центру Земли, но интересно, на какой же я тогда широте и долготе?
0: Сказать по правде, она понятия не имела о том, что такое широта и долгота, но ей очень нравились эти слова. Они звучали так важно и внушительно.
1: А не пролечу ли я всю Землю насквозь? Вот будет смешно. Вылезаю, а люди вниз головой. Как их там зовут? Антипатии, кажется. Придется мне у них спросить, как называется их страна. Простите, сударыня, где я? В Австралии или в Новой Зеландии?